0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на площади Маркина. Раньше она называлась Сафроновской. Название свое площадь получила по фамилии купца Егора Сафронова, финансировавшего ее благоустройство. На западной стороне площади находились торговые дома и биржа. На восточной – старая и новая Козьмодемьянские церкви. Обе снесены в 1930-е годы. С юга площадь замыкал Блиновский пассаж, а с северной стороны шли пристани. В 1880-е годы в центре Сафроновской площади установили фонтан благотворителей. Это был самый большой и красивый фонтан в городе. Его установили в честь купцов-благотворителей. В литой позолоченной надписи на основании чугунной чаши фонтана указывались имена родителей народного блага – Блиновых, Бугровых и Курбатова. Во время реконструкции площади Маркина в 1960-е годы фонтан демонтировали. А вот здание Блиновского пассажа сохранилось. Стоит оно прямо через дорогу. Это бывший доходный дом купцов Аристарха и Николая Андреевича Блиновых. Построенный в 1887

лет о писателе, который зазнался. В гостинице «Пассажи» останавливался Константин Маковский во время работы над историческим полотном «Воззвание Минина». В память об этом на Рождественской улице установлена скульптура художника. На перекрестке Рождественской и переулка Вахитова стоит доходный дом. К открытию Всероссийской выставки 1896 года Николай Бугров на месте старого дедовского особняка возвел большое каменное здание для Нижегородского отделения Волжско-Камского банка. Долгое время здесь располагался театр комедии, который в 1999 году получил новое здание. В 43-м доме на Рождественской улице находился завод по производству паровых машин для мукомольной промышленности товарищества Добровых и Набгольц. Он был основан в 1870-е годы. В 1885 году здание завода выгорело, и по проекту Григорьева был построен новый заводской корпус, фасад которого со стороны парадной Рождественской улицы был оформлен как жилой дом, а со стороны набережной имел скромный вид обычного промышленного здания. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. В 1977 году на советские экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Действие фильма происходит практически все время в одном здании статистического учреждения. Примечательно, что три части этого здания на самом деле снимались в разных местах Москвы. Вход в учреждение – это вход в Федеральное агентство морского и речного транспорта, которое находится на пересечении улиц Кузнецкий мост и Петровки. Все внутренние помещения, включая кабинеты Калугиной, Самохвалова и зал заседаний, построены в павильонах Мосфильма. Крыша – это крыша дома, находящегося по адресу Большой Гнездиковский переулок, 10.
3: Разрешите вам вручить сувенир из Швейцарии. Вот в этой ручке 8 цветов, она весьма удобна для резолюций. Черный цвет отказать, красный в бухгалтерию оплатить, зеленый цвет надежды, синий товарищ такому-то рассмотреть, пожалуйста.
4: Спасибо, очень остроумно. Присаживайтесь. Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
3: А какой это Новосельцев?
4: А никакой. Вялый и безинициативный работник. К сожалению, таких у нас много.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. В основе родового именования Рябовы лежит прозвище Рябой, которое могло иметь несколько значений, но все они касались внешности человека. Подобные имена Куба, Беспал, Красноуст были широко распространены на Руси. Во-первых, прозвище Рябой означало покрытый оспинами, переболевший оспой. Во-вторых, так называли веснушчатых людей. И в-третьих, так могли прозвать человека с неоднородным цветом волос, у которого посидели отдельные пряди. В старинных документах упоминания о Рябовых встречаются с 15 века. Якуш Рябов – крестьянин, Илюшка Рябов – стрелец в Сибири.
0: Фамильная ценность.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Я надеюсь, что в прошлую передачу я не утомила и тех, кто слушал, и тех, кого мы одевали, я имею в виду мужчин, во время нашей подготовки к походу в гости в Нижегородский знатный дом. Мы тогда говорили о такой верхней одежде, как кафтаны. Под нее у нас уже был одет и зипун, и, в общем-то, можно было бы на этом остановиться. Но нет. Остановиться это на наш сегодняшний взгляд достаточно. Так что терпите и те, кто слушает, и те, кого мы одеваем. Отмечу, что из предметов одежды, близких по назначению к кафтану, следует назвать, не удивляйтесь, сарафан. Это длинная, нарядная, подчеркиваю, мужская одежда, которая была известна с XIV по XVI век. В XVI-XVII веках аналогичная одежда под названием кабат, она была теплой одеждой с длинными рукавами, тоже была в употреблении. И только со временем, уже в более позднее время, название одежды сарафан перешло на женскую и осталось только с ней, по сути дела, вплоть до настоящего времени. Еще раз скажу. Сарафан, по всей видимости, одежда, близкая по назначению к кафтану. К сожалению, мы не располагаем историческими данными, которые бы помогли нам разделить эти два вида одежды и сказать, как они сосуществовали. Либо они разнились по времени, либо здесь, скажем так, по моде можно было выбирать или тот, или другой вид одежды. Но, судя по всему, сарафан по описанию, который мы сделали в прошлый раз кафтану, он очень был близко к нему похож. Не вполне ясный по своим функциям представляется вид одежды, который упоминается в источниках того времени среди мужской одежды. Это свободная верхняя одежда с длинными, суживающимися к запястью рукавами, распашная, застегивавшаяся на пуговицы или завязки от 3 до 10, украшенная длинными нашивными петлями. Она называлась ферязь. Она могла быть холодной, на подкладке, или теплой, на меху. Судя по тексту источников, она накидывалась поверх кафтана и носилась примерно как плащ, потому что упоминаются фирязи и без рукавов. Иногда же надевалась под кафтан вместо зипуна. Слово это турецкое – фираджи, фереджи. У турка оно обозначало и мужское, и женское длинное платье с широкими рукавами, которое выполняло различные функции. Василий Осипович Ключевский считал, что если у зажиточных людей ферязь надевалась на кафтан, то в простонародье она могла надеваться на рубаху. А вот поверх нее зажиточный и богатый человек надевал еще ахабень. Так что держитесь, мужчины, на вас уже много чего надето, но мы сейчас будем одевать на вас еще и ахабнем. Этот вид одежды тоже был длиннополым, распашным, с двумя рядами ложных петель. Носилась такая одежда в накидку, иногда даже с завязанными сзади узлом рукавами. Она была довольно широко распространена в XVI-XVII веках, естественно, преимущественно в кругу феодальной знати, потому что очень трудно себе представить в такой одежде человека, занимающегося каким-нибудь делом или ремеслом. По всей видимости, ахабень выполнял функцию дорогого плаща с какими-то украшениями и выполнял функцию не какую-то повседневную, а именно как знаковой одежды и социального статуса ее владельца. Делаясь эти ахабни, так же, как и предыдущие виды одежды из дорогих материалов, украшались нашивками, золотым шитьем, драгоценными камнями. Излюбленной выходной одеждой для не слишком холодной погоды на весну или на осень была так называемая однорядка. Однорядки шили из сукна, могли из других шерстяных тканей, в один ряд, то есть, по всей видимости, этим подчеркивалось, что они без подкладки. Видимо, это знатоки истории одежды считают и обусловило само название этого вида одежды. Опять это была распашная, длинная, широкая одежда с длинными откидными рукавами, прорехами для рук и пройм. Полы делались ее спереди короче, сзади. Она богато украшалась. В частности, она могла быть украшена серебряными, большими, сканами, пуговицами, драгоценными камнями. При описании однорядок, точно так же, как и других видов верхней одежды, очень часто указывается не только материал, из которого она делалась, но и цвет этого материала. Судя из упоминаний о нарядах, мы можем предполагать, что она одевалась поверх предыдущих видов одежды, но не всегда, не в обязательном порядке входила в обязательный набор выходной или парадной одежды. А вот самая верхняя, я бы сказала так, одежда и теплая верхняя одежда и мужчин, и женщин – это были шубы. При этом хочу обратить внимание, что само слово «шуба» – это тоже слово восточного происхождения – «джубба». По покрою и по материалу шубы очень отличались друг от друга, но они имели одну непременно общую черту – все они были меховыми. Естественно, бедные горожане носили шубы преимущественно из овчины, а у зажиточных горожан шубы делались из тщательно подобранных, иногда драгоценных мехов, крылись красивой материей, украшались вышивкой, золотым шитьем, драгоценными камнями. Ну, в общем, мне, например, очень трудно себе представить, а мужчину, который был разряжен, я бы сказала, в пух и прах, на котором была масса всяких драгоценных камней, украшений, это на одежде, не говоря уже о других видах украшений. Мы еще будем говорить и про обувь, и про головные уборы. Ну вот, так оно было. Сегодня престиж и статус мужчины выражается несколько по-иному, но суть-то остается та же самая. На что обращается внимание, если речь заходит об одежде мужчины, о его внешнем облике? Какой у него ремень, какого бренда, какой марки, какие у него часы на руке? То есть сам принцип встречать по одежке, он сохраняется. А вот набор того, что входило в элитную составляющую часть этой одежки, но резко изменилось. Ну так вернемся к шубам. Шубы, так же, как и кафтаны, были разных фасонов, зависели от назначения, от моды. В частности, уже в 15 веке было известно название «русская шуба», «шуба турская», то есть вот термины, аналогичные названия фасонов кафтанов. Из этого следует, что существовало очень четкое различие, видимо, по крою. Богатые люди имели помногу шуб. Даже в конце 15 века, я сейчас помню не мужчину, а женщину, у мужчин было не меньше, у волжской княгини Юлиани было 11 шуб, в том числе 4 мужские. То есть состав богатства, он исчислялся не только своей собственной одеждой, но и одеждой, которая могла принадлежать противоположному полу. Спустя более чем полстолетия в гардеробе князя Оболенского была шуба на соболях бархатная, шуба на соболях камка, 11 пуговиц серебряных, резных грановитых, шуба пупки соболи наголо, то есть непокрытая, шуба кунья наголо, то есть тоже непокрытая, две шубы горностайные, ну и так далее. Еще на столетие позже, в 1668 году, в городе Шуи зажиточный горожанин Бастанов давал в приданое за дочерью 5 шуб. Шуба-атлас золотной с кружевом на горностаях, шуба-куфтерная желтая-камчатая на соболях, кружево-кованая серебряная, пуговицы серебряные позолоченные, шуба-атласная цветная на куницах, кружево-цепковое золотное, пуговицы серебряные золоченые, шуба-куфтерная алая-камчатная на горностаях, кружево-кованая золотое, пуговицы серебряные золоченые, ну и так далее. А по крою шуб у нас сведений мало. Можно лишь сказать, что шуба делалась обычно распашной, широкие рукава суживались к кисти, бывали и откидные рукава. У турской шубы они сочетались с обычными. Длина шубы менялась в зависимости от фасона, немного ниже колен или почти до пят. Воротник был меховой различных фасонов, но у русской шубы он всегда был отложной. Я бы вот в качестве примера такого зрительного образа, как мне представляется, да, близкой к таким шубам, наверное, можно было бы назвать шубу, в которой ходил Федор Шаляпин. Такая большая, объемная, с отложным воротником, но не обремененная теми украшениями, которые мы только что перечисляли. Шуба была, пожалуй, самым нарядным одеянием зажиточной части русского общества в 17 веке. У богатых людей были специальные шубы разного назначения. Санная, ездовая и, не удивляйтесь, столовая, то есть та шуба, в которой нужно было появляться на приемах. Вот представьте себе в жарко натопленных горнице появиться во всем этом великолепии, при этом мы с вами вспомним, что под шубой уже было надето. Таким образом, мы с вами можем говорить о том, что в целом мужская одежда в 17 веке, сейчас мы говорим об одежде зажиточной, состоятельной, я бы даже сказала, элитной части населения, была достаточно сложной, очень богато, пышно украшенной, но, согласитесь, неудобной. неудобный ни в носке и, наверное, очень тяжелый для употребления. Тот, кто меня сегодня слушает, не только мужчины, но и женщины, пусть попытаются себе представить все это великолепие на себе и попытаются представить, как во всем этом великолепии можно пробыть в течение хотя бы нескольких часов. Ну, на это я вам скажу, положение обязывает. Но это еще не все. Мы будем считать, что мы закончили одевать мужчину, но нужно еще прикрыть его голову и подобрать ему обувь. Этим мы займемся в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106,7 FM.
1: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Письмо мертвеца. Год 1610. Июнь.
2: Уже стемнело, и он резво зашагал к Авраамиевским воротам. Идти ему надо было мимо стогов, и это радовало мальчика. Уж очень замечательный запах шел от свежего сена. Он заставлял вспомнить о детстве, о деревне, о добром барине Дмитрии Станиславовиче. Санька любил помогать бабам на сенокосе, ворочить граблями разметанное по полю сено. Он подбирал какую-нибудь ветку, обламывал сучки так, чтобы стали покороче, и тоже ворошил космы золотистых стеблей. Переворачивал, подставляя их солнцу, одновременно наслаждаясь этим ни с чем не сравнимым ароматом, который ощущал лучше, чем занятые сушкой сена крестьянки. Они-то были взрослые, привычные, а он вырос от этого сена всего на вершок. Любил взбираться на готовые стога. С ликованием озирал открывшийся кругом вид. Поля, рощи, соломенные крыши Сущёва, блестевший вдали Днепр. Потом ложился плашмя, лицом в сено и замирал, ликуя до глубины души. Смоленское сено 1610 года от Рождества Христова стоило дорого. Это был первый покос нынешнего лета. Откуда-то из-за стогов до мальчика долетели приглушенные голоса, и он сразу напрягся. Вспомнились вдруг слова, что сказал пару дней назад Григорий. «Не уймется эта гнида, покуда ее на ноготь не возьмут», — говорил Колдырев. «А изловить не могут, потому как он, думается мне, человек не только что всем знакомый, но и всеми уважаемый, ходит между нами, а мы ему еще и здравия желаем». «Ты на кого-то думать?» — быстро уточнил Фриц. «Много знать, много обида. Такой человек!» «Да мало ли», — замялся Григорий и бросил на Майера взгляд украдкой. Очень странный взгляд. Кажется, он и сам не очень доверял своим мыслям. Всякое в голову приходит. Сколько уже злодейств совершилось, а ни слуху, ни духу. Такое может быть только если злодей таков, что на него и помыслить нельзя. И вот теперь воспоминание об этом разговоре заставило Саньку насторожиться и вслушаться в неясные слова, доносившиеся из-за стога. Голоса звучали глухо. «Дальше не пойдем, тут в самый раз будет», — шептал один из голосов, властный, спокойный. «Никого и темно, как в аду». «Ну, продолжай, продолжай, что ты там говорить-то начал?» «А начал я говорить про то, что бумажка эта у меня в верном месте спрятана», — ответил второй. Хоть и заискивающе ответил, но яд явственно в нем слышался. «И ежели только со мной что случится, будет кому обо всем донести воеводе?» «Да что ты этой бумажкой докажешь-то?» — насмешливо вопрошал первый. «Мало ли кто что написал. А не скажи. Хоть и написано темно, да угадать-то можно. Главное же, что про сокровища сказано. А ведь воевода-то знает, что под крепостью клад спрятан. У него и план есть, да не целиком».
3: «Тише ты, Ирод!»
4: «Знаю!»
2: — зашипел первый голос.
1: «А ты пишешь про вторую часть плана. И руку твою узнать нетрудно. Кто же не знает, как ты буковки выводишь? Так что грамота сия, что я у твоего убитого гонца отобрал, дорогого стоит. Ой, дорогого, я б не знал про измену твою, ни в жизнь не догадался б, что за послание у убиенного. Спасибо дружку». В ответ донеслась приглушенная брань. Потом первый голос, он был ниже и более хриплый, воскликнул.
4: «Да что ты крутишь, будто на торжище? Цену назови. Сколько хочешь».
1: «А вот это уже разговор другой.
4: Цену я тебе потом назову.
2: Смотри, смотри, как бы не продешевил». Дальше донесся совсем невнятный шепот. В этот момент Санька подумал было, что знает этот голос. Но никак не мог вспомнить, говорили-то эти шепотом. Вот если б не таились, внятно говорили бы. Между тем за стогом вновь послышались голоса.
4: «Я б на твоем месте подумал, прежде чем мне грозить-то», — вещал хрипловатый. «Так ли иначе, скоро поляки город возьмут. Тогда тебе лучше меня держаться». «Ага, а ты меня и успокоишь навеки, чтоб сокровищем не делиться», — хмыкнул другой голос. «Дурень», — пренебрежительно фыркнул первый. «Сокровища ляхи отыщут. Я ж сам Сигизмунду свою часть карты передал. Мне б клад этот все един одному без остальной карты не найти, да и не вывести отсюда. А так король со мной поделится. А я с тобой, если дураком не будешь. Ты еще доживи до прихода ляхов-то. Что-то крепость взять, покуда ничего не выходит. Дурака-то ты подослал погреба взорвать. Замолчи, злыдень. Не то...»
2: Голоса стали еще глуше. Расслышать теперь можно было лишь отдельные ругательства. Но связать их вместе больше не удавалось. Снова Саньке показалось, будто он знает один из голосов. На этот раз память указала на другого человека, но и это предположение показалось совершенно бредовым. Вот если б увидеть их. Ну, хотя бы на мгновение, хотя бы и в темноте. После многодневного ползания по темным подземным переходам зрение у Саньки обострилось. Он видел в темноте, конечно, не как кошка, но уж точно лучше, чем обычные люди. И тут ему подумалось, а почему бы не взобраться на сток, как он любил делать, когда был маленьким? Сверху-то он всяко разглядит загадочных собеседников. Ну, а коли нет, то хоть слышно их будет лучше. Санька бесшумно стал карабкаться по душистой, рассыпающейся под руками стене. Сток был очень высок. Вот уже и его верхушка. Она была покрыта парусиной, как и сама груда сена, обтянутая веревками, чтоб не разметала ветром. Мальчик лег на живот и стал подбираться к другому краю. Парусина была мокрой и скользкой. С вечера ее покрыла роса. Еще немного. Голоса внизу стали яснее, и до Саньки донеслось.
4: «Креста на тебе нет. Бога не боишься?»
1: «Крест есть. А при чем тут Бог?»
4: «А Бог он при всем. Как решишь, что ты всех умнее? Что умнее его? Тут вот он тебе и покажет, кто есть кто. Так сколько хочешь за письмо-то?»
2: Санька вытянул шею и еще больше подтянулся к краю стога, еще чуть-чуть, и он разглядит фигуры говоривших. Руками и грудью он вновь лег не на парусину, а на колючее ароматное сено. И оно вдруг поползло под ним, рассыпаясь, разваливаясь. С глухим шорохом ворох сухой травы полетел вниз вместе с забарахтавшимся в нем мальчишкой.
4: «Да я тебе сейчас, гнеденыш!» — взревел кто-то над самым ухом.
2: Санька успел дернуться в сторону, поэтому нечто длинное, тускло блеснувшее во тьме свистнуло мимо его головы. Неожиданность падения, темнота и охапка сена спасли его. Таинственный шептун промахнулся. Мальчишка выскользнул из-под чьей-то руки, смахнул с себя сено, вскочил на ноги.
3: «Эй, что там у вас?»
2: Тут же раздался голос караульного.
3: «Кто разматюгался?»
2: Санька метнулся к спасительной стене, споткнулся. А дальше он ничего не помнил.
4: «Экий ты везучий. Говоришь, оступился?»
2: «Да, спотынулся. А ведь он кистенем тебя достал. Знаешь, в рукаве носит. Рукой взмахнул, и голова всмятку. Но ты, значит, падал, и удар пришелся по касательной. Да и сам ты легкий. Свезло тебе. Странно даже, как с такого удара и голова не треснула. Счастливец ты, Санька!»
1: Перебинтованная голова мальчика лежала на коленях у Григория.
2: «Этих не поймали?»
1: «Если бы».
2: На стену поднялся Шейн. Знаком приказал стрельцам удалиться и выслушал сбивчивый рассказ подростка о ночном заговоре. Потом спросил Колдырева. «Помнишь, Гриша, про гонца, коего убили возле самой стены прошлой осенью?»
1: «Помню», — кивнул Колдырев. «У него еще письмо какое-то для Логачева было, да украли вроде его».
2: «Так не иначе об этом гонце и об этом письме речи велась», — воскликнул Санька.
1: «Все равно что-то не сходится», — нахмурился Григорий.
2: «Говоришь, один другого письмом стращал? Тем самым, что будто бы у гонца убитого было». «И он сказал, что взял грамоту у убитого гонца. Повтори точно». «Да я ж повторил». «Так он и сказал. Письмо, что я у твоего убитого гонца отобрал».
1: В полумраке, скупо разбавленным одним единственным, укрепленным с той стороны стены факелом, стало видно, как помрачнело и без того темное, темнее тучи лицо Колдырева.
5: Все равно непонятно. Во-первых, гонец был не из города, а в город, правильно? Так Лаврентий вроде говорил. А этот, под стогом, говорил, что его рукой письмо писано. Ничего не пойму. Может, они прежде были заодно, да что-то между собой не поделили? Так они же еще про клад говорили, что будто бы в крепости утаен. Глаза у Саньки против воли загорелись. Может, за него и собачиться? Ведь второй же сказал, убьешь меня, чтоб добро не делить.
2: Эх, жаль, малец, что тебя понесло на тот стог залезть, — вздохнул Шейн. Послушал бы тихо дальше, а как они отошли бы, тогда, может, и разглядел бы их. Вон луна какая.
5: Да уж, сглупил я, — потупился Санька и от досады даже прикусил губу. Случись такое год назад, он бы, возможно, не удержал слез. Так стыдно было перед товарищами. Ведь, может, статься от него нынче зависело разоблачение крысы-переметчика. А глупая его торопливость все испортила.
2: Ладно. Григорий, видя Санькино отчаяние, потрепал его по плечу. Что случилось, то случилось. Хорошо, часовой шум поднял. Не то хуже могло быть. Прирезали бы они тебя, и все тут.
5: Альки с тенем на полвершка повыше взяли. Михаил Борисович, после небольшого молчания проговорил Григорий. Они же речь вели, будто у тебя есть план какой-то, чтоб тот клад сыскать. О чем это они, не ведаешь? Шейн подумал, решился и достал из поясной кожаной сумки черный пенал, а уже из него аккуратно свернутый кусок пергамена. Развернул. Вот. Помнишь, Григорий, я просил тебя несколько фраз с латинского перевести? Фразы те здесь. И воевода рассказал, откуда у него этот план подземелий. Точнее, часть плана. Не знаю уж, будет ли сейчас Смоленску польза от этого клада, добавил он потом. Но, возможно, с ним связано все у нас здесь в городе происходящее. Вся эта череда измен и подлостей. Вот теперь думаю, а что, если предатель помогает полякам не ради измены, а со своим интересом, ради припрятанного где-то в подвалах сокровища? Фриц, до той поры молчавший, пробормотал по-немецки, как делал всегда в минуты волнения. «Допустим, есть такой клад, из-за которого стоит столько месяцев рисковать. Многие люди способны ради золота и душу дьяволу продать. Сказывали, у нас в Германии жил один профессор, доктор Фост. Но что нам-то с того, что клад есть?» Перебив, поморщился воевода. «По этому кусочку его не найдешь. Тут вся карта требуется. А если и найдем, то что, Сигизмунду на тарелочке расписной принесем? Дескать, вот тебе откуп, великий король, только уйди от Смоленск. Теперь-то уж он будет стоять до конца, иначе смеяться над ним станут». Он помолчал, потом вдруг почти крикнул. «Клады! Золото! Сокровища! Ерунда! Откуда в Смоленске золотые горы, да еще и такие, чтоб никто про то не знал? Не мое это дело клады искать, и слышать больше ничего про то не желаю». Шейн махнул рукой в сторону реки, по которой протянулась серебряная дорожка. «Вон мое дело!» За Днепром было неспокойно. Мелькали огни, слышались голоса, конское ржание. Костров полыхало раза в три больше, чем обычно.
6: «Опять ляхи пойдут?» — прошептал Санька.
5: «Обязательно!» — кивнул Майер. «Обязательно будут пойти. Но не в этот ночь».
6: «Почему?»
5: «Потому, если ты есть король Сигизмунд, ты будешь сжечь много костер, громко кричать, делай шум, чтобы в крепость знали про твой план».
2: Мальчик серьезно поглядел на фрица и покачал головой.
6: «Не,
5: если я король Сигизмунд, я не буду шуметь, громко кричать и сжечь костры. И ржать не буду.
6: Ну что ж, выходит, они нас нарочно обманывают?»
5: «Я, то есть, да».
2: «Фриц имеет в виду, что поляки хотят, чтобы мы их ждали, ждали, ждали», объяснил Колдырев.
5: «А приступы все нет и нет. И если шуметь они будут каждую ночь, то мы не сможем угадать, когда они ударят. Через 3-4 дня им будут пойти», — уверенно заявил Фриц.
2: На стену поднялись трое бойцов, вернувшихся с вылазки. От Порецкого донесли, будто к одному из лагерей поляков подкатил накануне большой и тяжелый обоз. Это могла быть долгожданная для Сигизмунда стенобитная пушка, которую ему все обещали из Риги. Шейн, когда его об этой пушке предупредили, усомнился. Недавно прошедшие дожди сильно испортили дороги. Как же переть такую махину? Однако все же велел разведать, что за обоз, и отправил разведчиков.
5: И вот теперь они вернулись. «Ну что?» — нетерпеливо спросил он у запыхавшихся парней. «Слухи насчет кулеврины оказались сильно преувеличены? Или на самом деле Сигизмунду привезли мешки золота, чтобы расплачиваться с проклинающей его армией?» «Почти что так», — кивнул один. «В обозе полно новых доспехов, пик, пищалей, того, что потеряли ляхи за прошлые штурмы. А калибрины пока нет», — добавил другой. «Я понял. Ну, спасибо за службу». Разведчики спустились первыми, а Санька остановил последовавшего за ними воеводу.
6: «Но бои все равно будут, и очень скоро», — громким шепотом произнес он. «Смотрите».
5: И он указал на ближайший зубец крепостной стены. Шейн, Григорий и Фриц обернулись и увидели белого сокола. Он сидел на самом верху зубца, раскинув крылья и глядя в сторону польских лагерей.
6: «Не может быть!» — выдохнул Григорий. «И впрямь сокол. Тот самый!» «А я не верил».
5: «Который тот самый?» — поднял брови Фриц. «Ну...» — замялся Колдырев. «Легенда такая есть. Будто бы еще в стародавние времена, когда на Руси татарин хозяйничал, и жизни от него не было. Будто бы тогда объявился воин русский, который один, без рати, на врагов нападал, защищал всех, кого супостаты обижали, из полона вызволял. Плащ он носил, будто бы белый, а на шлеме у него соколиные перья были. «Ну, брат, не скажи», — не удержался Шейн. «Когда же это на шишаках перья носили? Да на Руси такого отродясь не было». «Да я-то знаю, что не было. Придумал народ на иноземцев, насмотревшись. Они-то носят. Вот и описали такого богатыря сказочного, что он свой, русский. Но шеломом-то от всех отличается». «Хотя, с другой стороны», — раздумчиво произнес Шейн, глядя на белого сокола. Сокол потоптался на месте, сложил крылья и снова подрасправил, не отрывая взгляда от польского лагеря и словно прикрывая крепость. Улетать он явно не торопился. «Как-то сказывали, что на княжеских шлемах иногда перья крепили, даже крылья целые, чтоб князя можно было своим в бою издали увидеть и отличить. И что ж тот воин?»
7: «Рассказывают, что погиб он в жестокой сече. И когда пришли люди, чтобы хоронить его, то увидали. Сидит на рукавице у покойника сокол. И перья у него такие светлые, что издали белыми кажутся. А ближе подступили, так птица взлетела, закружилась над полем, где та сеча была. А откуда-то будто бы голос прозвучал: «Как увидите меня, знайте, беда снова грозит вам. Но знайте и то, как был вам защитник, так и буду». Вот, говорят, с тех пор перед всякими нашествиями и объявляется белый сокол. Да, надо думать, придумывают.
5: «Кто знает?» — тихо проговорил воевода. «Кто знает?» Отец мой еще изучал всякие предания, истории старинные. И бывало говорил, что в них больше тайного смысла, чем явного. Как бы ни образы, не просто фантазии в них сокрыты, но символы, что ли. Господь, несомненно, являет нам свои чудеса. Вот только всегда ли мы понимаем их как нужно?

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Читаем классику. Александр Сергеевич Пушкин. «Выстрел». Часть вторая. Читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
1: Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хоть одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам кажется, теперь не до смерти», — сказал я ему. «Вы изволите завтракать. Мне не хочется вам помешать». «Вы ничуть не мешаете мне», — возразил он. «Извольте себе стрелять». «А, впрочем, как вам будет угодно. Выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен. И поединок тем и кончился. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал. Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то, казалось, его поверенный по делам, писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой прекрасной девушкой. «Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто это известная особа? Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями». При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно. Странные противоположные чувства волновали меня. Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку. Мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Энского уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной, беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения. Но, коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кирилловна, были мне пересказаны. Песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова, да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницею с горя, то есть самым горьким пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большей частью в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее. В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б. Но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле прибыли они.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Вы слушаете радио «Образ».

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Для того, чтобы путешествовать по Земле, особых приспособлений не нужно. Пешком можно пройти сотни километров, на лошади – тысячи. А вот уплыть далеко без специальных приспособлений у вас не получится. Да и приручить какое-то морское животное тоже не выход. Поэтому люди изобрели корабли. Согласно археологическим находкам, в каменном веке человек уже начал использовать плоты для преодоления водных пространств. Затем появились простейшие лодки – челны, изготовленные из стволов деревьев. Но настоящий прорыв случился тогда, когда возникла необходимость пересечения морей. Считается, что первыми мореходами и судостроителями были древние египтяне. Около 5000 лет до нашей эры они делали корабли из папируса. Для изготовления судов папирус скрепляли в пучки, связывали на носу и корме, стягивали тросами поперек корпуса. Помимо весел, на судах древних египтян был и парус. Эти корабли в основном использовались для плавания по Нилу, но они могли бы сгодиться и для морских плаваний.
2: Интересный факт. В 20 веке путешественник Тур Хейердал построил папирусное судно для пересечения Атлантического океана. Таким образом, он решил доказать, что древние мореплаватели, например, египтяне, могли пересекать моря и океаны. Хейердалу понадобилось две попытки, чтобы пересечь океан на лодке из папируса.
1: Необычайно искусными кораблестроителями были финикийцы. Они строили свои суда из кедра. Финикийцам приписывается изобретение шпангоутов – поперечных ребер жесткости, повышающих прочность корабельных корпусов. Примерно в то же время появляется такое важное изобретение, как киль. Первоначально киль изготавливали из двух соединенных под определенным углом бревен. Современная конструкция киля появилась позднее. Суда уже тогда имели мачты и примитивное парусное снаряжение. Примерно за 3000 лет до нашей эры суда уже приобрели знакомые нам черты. Основным двигателем корабля все еще были гребные весла. Скорость судна напрямую зависела от количества гребцов. Первоначально строили длинные суда, способные вместить много гребцов. Затем их стали размещать на нескольких уровнях в пределах судна. Чем выше сидели гребцы, тем длиннее были у них весла. С развитием кораблестроения появились металлические корабли. Но принципы их конструкции остались теми же. Современные корабли могут плавать на самые дальние расстояния, развивать огромные скорости и вмещать в себя до нескольких тысяч человек. Да, это не самый быстрый транспорт, но зато наиболее романтический.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар», где мы ведем разговор о таланте, как о даре свыше, о пути человека, который этот дар раскрывает и приумножает.
2: И, как всегда, передача будет разделена на две части – дарование и дерзновение. Дарование – это некий аванс, способность, талант, данный человеку от Бога. Нечто такое, что он как некое доверие получает свыше. Но таланты, как сказано в Евангелии, не следует зарывать в землю. Вспомним притчу о талантах. Дар важно развить, приумножить и сделать это неким усилием воли, решимостью, дерзновением.
1: У нас в студии «Радиообраз» актриса из Санкт-Петербурга Евгения Разумная. Мы очень рады, что нам удалось заполучить в студию такую гостью, я бы даже сказала, редкую залетную птицу. Буквально несколько часов назад самолет приземлился в Нижегородском аэропорту, и вот Евгения у нас. Все делается, как мне кажется, не случайно, по промыслу Божию. Фильм «Лизонька», в котором наша героиня сыграла блаженную Елизавету Белбужскую, получил гран-при на кинофестивале «Крылатый барс» в Казани. Евгения Разумная получила награду за лучшую женскую роль. И мы поговорим сегодня об этой роли, о фильме и, конечно, об искусстве, которое способно и должно духовно преображать.
2: Также поговорим о многогранном таланте нашей гости, ведь Евгения не только актриса, но и режиссер. Но начнем с первой части нашей программы. Как мы уже сказали, она называется «Дарование».
0: Дарование.
1: Евгения, расскажите о вашем детстве и о тех талантах, которые, может быть, уже тогда проявлялись.
3: Здравствуйте. Большое спасибо вам за приглашение. Начну с того, что о профессии актрисы я никогда не мечтала. И в театральной студии никогда не занималась.
2: Странно, мне кажется, все девочки маленькие видят себя не иначе, как актрисами. Неужели у вас никогда не было вот такого желания вот выйти на сцену или в кино быть популярной актрисой? Нет? О чем вы мечтали в детстве?
3: Но, видите, я из провинции, и там...
2: Так и мы тоже из провинции, Евгения. Хорошо, это что там было?
3: Наверное, на сцене быть хотелось, но немножко в другой области, в области хореографии. Вот.
2: Это балерины хотели стать?
3: Не совсем. Хореографом.
2: Хореографом?
3: Да.
1: Угу. Давайте начнем
2: вы
1: с
2: сказали,
1: того, где родилась Евгения.
2: Да, вот из провинции. Откуда вы?
3: Давайте я начну с того, что родилась я в замечательном месте, в Приморском крае, город Находка. Город омывает Тихий океан, Японское море. У нас очень уютный, красивый город. Я там выросла и жила до 18 лет. Как говорится, все мы родом из детства, поэтому, мне кажется, очень важно сказать, откуда я. С 3 до 7 лет мы с родителями и сестрой жили в поселке городского типа. И эта местность очень повлияла на мое становление личности, как мне кажется. Там были коровы, козы, гуси, деревья выше тебя ростом, сопки, лес. Мы с сестрой ходили в школу. Она была маленькая, деревянная, одноэтажная, и от дома до школы идти было очень далеко. Ну и пока я возвращалась домой, и пока никто не видел, пела песни на разный манер, известные только мне самой. Но потом, когда случайно оказывались сзади спины слушатели моего таланта, я резко обрывала песню, краснела, как помидор, и быстрым шагом бежала домой, чтобы мой гениальный позор не длился так долго.
2: Что любили петь? Были у вас какие-то любимые песни? Или
3: ну,
2: это были
3: в основном
2: ваши
3: это были авторские мои песни на разных языках, конечно.
2: На разных языках? На разных языках?
1: Любимые детские песни.
3: Да-да-да, что вижу, то
2: на только мне понятном языке.
3: Абсолютно так. Ну, а вообще я была довольно робкой девочкой, стеснительной. Часто разговаривала сама с собой. Разыгрывала внутри себя сценки. Представляла эмоции людей. И когда кто-то это случайно видел, то надо мной смеялись, вот, подсмеивались. Потом уже, будучи педагогом и актрисой, я узнала, что есть, оказывается, такой метод репетиции по Михаилу Чехову — репетировать сцены в своем воображении.

0: скажем, да, что ты
1: хотелось
0: тут уже не стоял
1: попробовать.
0: Вопрос.
1: Я вдруг поняла, что я не такая взрослая, как я себе возомнила, что я еще ребенок. И поэтому я через неделю думала, что я уеду. Но вдруг я стала проходить туры. Один тур. Мы раз обменяли билеты, второй тур, второй раз обменяли, третий тур. И вот я прожила в Петербурге где-то 3 недели, наверное, и поступила в 2 вуза.
0: Мне
1: пришлось выбирать. Первый — это Институт культуры и искусств, а второй — это вот школа русской драмы имени Горбачева, которую я, собственно, и закончила. Это...
0: То есть поступали вообще без проблем, да? Там, ну, все туры прошли.
2: И сразу в 2 вуза.
0: Ну,
1: да,
0: легко.
1: Да,
0: а что были за туры? Ну, вкратце, потому что за туры, что представляли? Ну, я так понимаю, большой практики актерской у вас ведь не было, да?
1: Не было совсем.
0: Даже никакого.
1: У меня была скудная...
0: Театральной студии, да, вы хореографией занимались, по сути, да?
1: Да, у меня была скудная очень программа. Там несколько стихотворений, басня и, по-моему, даже вообще недоученная проза. То есть вот настолько. И я, значит, первый тур — это рассказать стих, басню, прозу. Второй тур — тоже ты рассказываешь стих, басню, прозу. Потом танец, вокал и еще коллоквиум.
0: Ну, к танцу и к вокалу отчасти вы были готовы, как мы знаем по вашему детству, да? В тренировке с пением были, хореография была,
1: ну,
0: да?
1: Ну, к хореографии я была готова, я танцевала цыганочку, а к вокалу я была абсолютно не готова, потому что...
0: Подготовки так... не было такой профессиональной, да?
1: Да, да. И, собственно, я прошла, мне кажется, педагоги, наверное, разглядели какую-то во мне детскую непосредственность, потому что у меня было стихотворение про козу. И я думаю, надо чем-то удивлять. И я вот, как бы, знаете, у оленя дом большой. Вот все, что говорила, то и показывала. А еще и ходила по сторонам. И педагоги говорили: Евгения, остановитесь. Мы вас берем на следующий тур. Только одна просьба. Стойте на месте. Вот. И они, конечно, так умилялись, смеялись. И, наверное, вот что-то такое их зацепило.
0: Вы знаете, Евгения, мне кажется, что одно из ваших достоинств и то, что вам всегда, по крайней мере, на этом этапе помогало, я думаю, будет помогать, это... характер. То есть, когда вы сами чувствуете, что у вас не хватает некоторых компетенций, да, или вот чтобы просто пройти профессионально, так скажем, все испытания, только на характере можно, на харизме выйти в такой ситуации. Наверное, все-таки, мне кажется, дело в этом, что вы все-таки...
1: Возможно. Ну, а без характера, наверное, мне кажется, в этой профессии делать нечего.
0: Ну и так, вы, значит, в 2 института. Двигайте ваш шок для
1: дальше.
0: Вас был 2 института поступить? Вы ожидали? Как выбирали между ними, в конце концов?
1: Вы знаете, сложно
0: родители
1: выбирала.
0: Родители порадовали, позвонили, сообщили.
1: Конечно, я сложно выбирала, потому что во 2-м вузе я вообще в последний вагон запрыгнула. Меня последнюю прослушали. И мне сказали: Евгения, мы хотим вас взять, только вы нам пообещайте, что вы точно приедете. А я выбрала другой вуз. Я по сердцу выбирала. Ну вот, поэтому сложно было, конечно. Хотелось, все-таки там слово дала. Но выбрала, что выбрала. И не жалею.
3: Дерзновение.
2: Все всегда с таким трепетом рассказывают о своем обучении в театральном, каким оно было. Нам говорили круглосуточным. Это так?
0: Ну да, часто актеры говорят, что обучение...
1: Круглосуточным, без выходных.
0: Без выключений из процесса практически.
1: Да, и вы знаете, это было очень интересно, но это было очень-очень сложно. Начнем с того, что на 1-м курсе я вообще висела на отчислении, потому что, ну, вы представляете, я не занималась в театральной студии. Я не знаю, что такое этюды, я не знаю, что такое зачин, я не знаю каких-то именитых режиссеров, актеров и так далее. Я не могу даже разговор поддержать. Я девочка из деревни. Из острова. Вот. Как подшучивал надо мной мой педагог Александр Владимирович Алексеев, что я из острова и живу там только я, больше там нет людей. Вот что я дикая, он меня называл дикой. Ну, в хорошем смысле.
0: Понятно.
1: Да, мне было сложно. Я не понимала правил игры. Что от меня хотят, что требовалось, потому что все мои однокурсники, они, конечно, были с таким стажем, они там чуть ли не с пеленок мечтали стать актрисами, артистами, готовились к этому. И когда меня спрашивали: Женя, а ты знаешь вот такого-то режиссера? А я не умею врать, я говорю: нет, не знаю. И каждый раз это надо было выслушивать: как? Как ты этого не знаешь? И я, конечно, благодарна очень своему педагогу, замечательному Татьяне Николаевне Ивановой, которая взяла меня просто за руку и стала водить меня по музеям, стала мне рассказывать историю Петербурга, стала учить

0: со мной Пушкина, стихи. Поэтому вот так началось мое такое образование.
1: Интересно, какая роль педагогов в вашей жизни, да? Вот учительница в школе буквально купила вам, можно сказать, билет в Петербург.
0: Вы знаете,
1: преподаватель в институте вашем, да, вот в театральном, взяла вас буквально за руку и повела по музеям. То есть
0: да,
1: вот...
0: вы знаете, мне очень повезло в жизни с педагогами, очень. Марк Алексеевич Макаренков тоже мой любимый педагог. Его уже, к сожалению, с нами нет, но я всегда вспоминаю и всегда, вот, так скажем, прислушиваюсь к его советам. Он все время незримо со мной, поэтому я и ему тоже благодарна. Мой мастер курса Юрий Альгердович Радкевич, Сытник Семен Семенович — это вот все педагоги в школе русской драмы, которых я очень люблю и с благодарностью вспоминаю.
1: А, Евгения, мне кажется, вам, наверное, было, ну, мне так кажется, наверное, было трудновато, да, влиться вот в это общество, да, новое для вас, да, вот вы же сказали, что там люди там с пеленок готовились стать актрисами, актерами, занимались везде, там все уже были подготовлены. Как вы вошли в эту компанию, так скажем, вот были сложности или вас тоже приняли как свою?
0: Сначала было сложно на моменте адаптации, да, а потом трудолюбие и воля. Вот это главное, наверное, и талант на третьем месте, может быть.
1: Угу. То есть упорством работает, да?
0: Да, да.
1: И люди, когда видят, что вы делаете самоотверженно,
0: да,
1: какие-то вещи, они вас начинают принимать и уважать, видимо, да?
0: Да, и потом так сложилось, что уже в конце четвертого курса я была занята во всех дипломных спектаклях, да.
1: Дипломных, в смысле, не ваших, а других
0: дипломных?
1: Нет,
0: наших дипломных курсов.
1: Ну, каждый студент ставит спектакль, и в каждом спектакле вы были заняты в какой-то роли.
0: Каждый
1: так.
0: Педагог ставил работу, да.
1: Угу.
0: И в каждой работе я была занята.
1: Угу.
0: И, ну, так сложилось, слава богу, что еще и такая, наверное, моя актерская природа мне помогла. Потому что если бы ее, наверное, не было, то все-таки это все равно уход из профессии, потому что поступила, например, нас 30 человек, а закончила только 14.
2: А почему не доходит до конца?
0: Кто-то понимает, что это не его. Кто-то понимает, что, ну, просто проф непригоден. У каждого разные ситуации, обстоятельства. Тем более, что родители так меня поддерживали и выучили меня. Поэтому нужно было дойти до конца.
2: Но ваш характер — это не только в том, чтобы дойти до конца в актерской профессии. Мы поняли, что потом вы решили стать еще и режиссером.
0: Этого я совсем не хотела, и это получилось совершенно случайно. Получилось так, что моя подруга, она захотела поступать, это называлось «Методология режиссерско-педагогической работы», курс Сергея Дмитриевича Черкасского в РГИСИ. И она хотела туда поступать и говорит: «Женя, пожалуйста, сходи со мной на консультацию, я очень хочу». А я не собиралась, у меня были другие планы. Я только год как закончила институт, я хотела набираться опыта, какой-то взрослой уже не студенческой жизни, мне хотелось играть, репетировать. Ну и как это часто бывает, ирония судьбы, я сходила с ней на консультацию и поступила.
1: А она нет, да? Нет?
0: Да, да, не, да, к сожалению, нет.
1: Почему-то так бывает всегда.
0: Поэтому, ну, я на самом деле, это был такой, не знаю, промысел Бога. Но я очень рада, что это случилось. Я там такие знания получила, для меня важные и нужные. Там программа обучения очень интересная была. И я после этого стала преподавать.
2: Интересно,
1: а что преподаете? Где? Ну, тоже в двух словах нам расскажите.
0: Театральная.
1: Уже вот все время вы у нас были ученицы, ученицы, ученицы, вот теперь вы уже и педагог. Что,
0: да,
1: же вы теперь делаете?
0: Театральная студия «Мы». Я руководитель и педагог по актерскому мастерству и сценической речи. Преподаю я подросткам. Я очень люблю этот возраст, такой хаос, такой какой-то бунт, который нужно направлять. И мне, наверное, если говорить, может быть, о некой миссии педагогической, то мне вот очень нравится фраза Селлинджера «ловить детишек над пропастью во ржи», потому что подростки очень часто встречаются с плохими компаниями, как-то вот, понимаете, могут не туда пойти, и когда их энергия направлена на творчество, то это, конечно, дает свои плоды. Поэтому я с радостью теперь уже и преподаю.
1: Хорошая миссия, так не то, что хорошая, а просто достойная миссия.
2: Актриса, режиссер, педагог.
1: хотелось бы еще спросить, вот закончили вы учиться, вы стали актрисой, вот ваша профессиональная деятельность как складывалась, то есть куда вы направились после окончания, и так ли все складывалось, как вы себе представляли или как хотели, или опять, может, возникали трудности какие-то?
0: Спасибо за вопрос. Я после института попала в очень хороший театр, театр «Ковчег», камерный драматический театр. Его создала мой учитель, режиссер Людмила Николаевна Манонина Петрович. Это ученица Карагодского, Козлова, Рима Сатуминаса. И я 7 лет там играла спектакли. Спектакли замечательные, светлые, всегда со светлой надеждой в конце. Спектакли, в которых есть не только горизонталь, но и вот эта вертикаль. И там, конечно, я выросла и личностно, и творчески, и, можно сказать, даже нравственно-духовно. Вот так. Попала я в этот театр благодаря своему педагогу Александру Владимировичу Алексееву. А сейчас я преподаю и снимаюсь в кино.
1: Скажите, вот, Евгения, вот ваш переход от театральной сцены в кино, ведь это ведь не просто, наверное, вот, несмотря на то, что очень молоды, но 7 лет вы играли в театре, играли, выходили на сцену к живым людям, к зрителям, и вдруг в какой-то момент вы понимаете, что этого больше не будет, что вы будете сниматься в кино, а кино совсем другое. Вот,
0: ну, пути Господни неисповедимы, может быть, это еще и будет.
1: Собственно говоря, что-то я так сразу сказал, что этого не будет. Конечно, это все возможно, но просто это было принято решение, ведь, да, то есть это же вы как-то ушли из театра.
0: Вы знаете, как-то так жизнь, она сама повернула. Этот опыт мне очень помогает сейчас.
1: Это было предложение или ваше желание? Вот инициатива, вот как это произошло? То есть вам пришел режиссер, сказал, я беру вас на главную роль. Или вы сказали, я ухожу из театра, я пойду сниматься в кино. Вот как это было?
0: Нет, смотрите, в другой театр я пойти не могла, потому что для меня это, наверное, предательство, поскольку...
1: По отношению
0: вот есть
1: к своим
0: тебя,
1: коллегам,
0: конечно,
1: да,
0: конечно, поскольку у тебя есть дом, как бы такая... Ну, семья, что ли, и куда-то пойти там налево-направо, наверное, мне воспитание не позволяет. Но все-таки свой потенциал актерский мне хотелось реализовывать, и поэтому я пробовалась в кино. И, собственно, как-то вот этот переход сам произошел.
1: То есть в том-то театре вы как бы достигли потолка своего. Почему возникло вот это какие-то сомнения или желание сменить сферу деятельности или уйти из этого именно театра? Это как-то само собой созрело, это желание?
0: Наверное, это само собой.
1: И вы стали пробоваться в кино, да?
0: Да, да, меня стали звать, потом случилась «Лизонька», потом случились другие проекты, и как-то вот. Но свой театральный опыт я, конечно, с большой благодарностью вспоминаю и с радостью.
1: Ну, сегодня мы, конечно, скажем о «Лизоньке», и даже не то, что скажем, а поговорим, потому что очень важный для вас и вообще, в принципе, важный фильм. Но вот первый ваш опыт кино, вот как это было? Вкратце, история, то есть как... Ну, вот я не представляю, ну, вот я сижу, мне кто-то... Я должен сам искать, или мне должны прийти позвать, то есть или что я должен играть? Как это было? Вот,
0: ой, первый раз. Самый первый раз?
1: Да, это ну, было, сам, ну, хоть, может, было... второй, я не знаю, какой
0: это
1: для вас...
0: Это было на втором курсе.
1: А, то есть это даже еще во время учебы.
0: Да, и это было на втором курсе, был маленький эпизод, меня позвали. Я помню, что у меня тогда поднялась температура, выскочила простуда. Я позвонила, сказала, говорю, может, мы перенесем на другой день? Мне сказали, нет, что вы, Евгения, так, это невозможно, приезжайте, мы замажем вам все. Я приехала, и для меня все казалось очень странным. Почему мы так долго не репетируем, как в театре, например, как на учебе, да? То есть просто мы встаем по точкам, нужно сказать текст, и не нужно посылать его там до последнего ряда. Буквально ты открываешь губы, то есть это гораздо тише, чем в театре. Для меня это тоже было таким открытием. А еще, конечно, я поверить не могла. Я сидела в киновагончике, и тут по рации передали: актрису на площадку, актрису на площадку. А я еще училась, и я даже еще не поверила в то, что я вообще актриса.
1: Я говорю,
0: меня, что ли? И я ха-ха-ха-ха-ха. Актриса на площадку, подумаешь, королева какая. Вот. И как-то я пришла к режиссеру, пришел мой партнер по сцене, я все сделала, и вот как-то снялась, и мне сказали: стоп, снято. И я думаю, как все? Подождите, а репетиции, а там внутренний монолог, а шлейф, а вот это вот все, чему нас учили, это что, не надо? Нет, Евгения, все, домой. Я говорю, как? И тогда я, честно говоря, не получила такого удовольствия, такой радости, как от театра. И я подумала, нет, в кино я сниматься не хочу.
1: Но это был же только еще второй курс.
0: Да, второй курс, и все, меня как-то отрезало. И я, наверное, лет 5-6 туда даже и не сувалась. Угу. Вот.
1: Ну, а первый тогда опыт более такой сознательный и более, может быть, ну, значимый, что ли, уже после того, как вы ушли из театра. Какой ваш первый опыт был такой съемок в фильме?
0: «Лизонька».
1: Это первый?
0: Да, это
1: Лизонька. Это первый?
0: Да, «Лизонька».
1: А как вы попали сразу так вот, наверное, на «Лизоньку», интересно?
0: Знаете, наверное, я бы уточнила, я не ушла, я взяла паузу. Наверное,
1: не ушли из театра просто.
0: Да.
1: Ну, я все время закончил, действительно, почему, собственно, нельзя вернуться? Конечно.
0: Я очень люблю.
1: Да-да, действительно, не буду больше так говорить.
2: Фильм «Лизонька». Называет его прорывом и не случайно, немного напомню о прототипе. Лизонька, Христа ради юродивая, реальная историческая личность, подвязалась в Белбожском монастыре в XIX веке, с 18 лет приняла на себя подвиг юродства и по сей день при молитвенном обращении блаженная, как уверяют верующие, помогает всем с верою к ней притекающим. Итак, Евгения, вы получили награду за лучшую женскую роль на фестивале «Крылатый барс» и... Мне интересно, вот говорят, что актеры говорят, роль меня выбрала. Это был ваш случай? И вот было ли внутреннее согласие сразу?
0: Это, наверное, было по взаимному согласию меня и Лизоньки. Если можно так говорить, я не знаю. Какое-то такое внутреннее ощущение.
1: Ну, просто расскажите, как это было, мы сами подумаем и представим себе, как это назвать правильно.
0: Знаете, я когда... Впервые прочитала сценарий, меня начало потрясывать. Я что-то почувствовала, но не могла объяснить, что я почувствовала. То есть тело отреагировало, а что это такое? И, в общем, со мной рядом в этот момент был мой педагог Людмила Николаевна, человек, которому я очень доверяю в этих вопросах. Я попросила ее прочитать сценарий и посоветовать мне, стоит ли за это браться, потому что тема особенная, нетипичная, не банальная. Она прочла и сказала: «Женя, это очень хорошая история. Если ты туда попадешь, то это будет здорово». И я начала к этому готовиться, можно сказать, с ее такого педагогического благословения. Но это все равно не так просто, потому что я не знала, как к этому подступиться. Меня попросили записать самопробу актерскую и на свой взгляд выбрать любую сцену и сценарий, и записать на видео. Но как это сделать? Я не понимала. Роль действительно необычная. У меня нет никакого духовного опыта. Я никогда не видела юродивых. И я решила, что пойду, схожу, прогуляюсь, зайду в храм. Как-то нужно было с этой мыслью походить, что ли, выносить ее. И зашла в храм, он был закрыт. Я пошла дальше гулять. И после прогулки, когда стала возвращаться, то вдруг какой-то художник меня остановил и сказал: «Ну как там в XIX веке?» Я говорю: «Не знаю». «Да? А выглядите так, будто вы там были». Я говорю: «Так холодно ведь. А у меня юбка длинная», поэтому он так сказал. Потом какой-то мужчина за меня заступился. Говорит: «Да он, наверное, сам там бывал». Ну, раз так говорит. Я говорю, ну, я улыбнулась и пошла дальше. И потом я прихожу к себе в номер, открываю книжку о ее житии, и первая фраза там написана: «Она жила в XIX веке». И я такая: «Ага».
2: Интересно.
0: Интересно, да. И начала готовиться.
2: А какова была подготовка? Прочитали житие?
0: Конечно, я прочитала житие, я прочитала много литературы, посмотрела документальные фильмы различные. Мне не было вдохновиться какими-то, например, художественными фильмами, потому что про юродивых...
2: Ну, мне вот вспомнился сразу Андрей Рублев.
0: Андрей Рублёв,
2: да, там «Дурочка» она называлась.
0: И «Остров», наверное.
2: Ирма Рауш, вот я нашла, сыграла. «Остров», там тоже есть, да?
0: «Остров», ну там не юродивы, наверное. Или, может быть, у него есть, как сказать, он юродствует, да. Не знаю, но я все равно вдохновилась.
2: Ну, в общем-то, не очень много примеров, да, получается, в кинематографе юродивых.
0: Да, не очень много, и так вот, чтобы где-то подсмотреть, как это должно быть на тот момент... Не было у меня такой информации. И, конечно, я, с одной стороны, я очень переживала, потому что, ну как, я не воцерковлена, как я буду браться-то за эту тему? А с другой стороны, мне было очень интересно и с исторической точки зрения почитать про таких людей, как они жили, что делали, и, конечно, с духовной.
1: Я вчера смотрел этот фильм. А интересно, какой эпизод вы выбрали, чтобы отправить на просмотр, как бы тестовый?
0: Вы знаете, я взяла там, где она приходит к нему во сне.
1: Угу.
0: Я сократила его реплики и сделала это монологом.
1: Это Лизонька приходит во сне к герою фильма.
0: Да, к Афанасию.
2: Смоленный грех, да?
1: Да, который действительно, эта Лиза сыграла огромную роль в жизни этого главного героя. Он практически изменил всю свою жизнь в лучшую сторону. Я не буду рассказывать, конечно, подробности. Я думаю, наши радиослушатели, кто еще не смотрел, или кто не смотрел, не знает, могут себе это позволить. Фильм есть, можем посмотреть, называется «Лизонька». Посмотрите, пожалуйста, и вам будет, я думаю, очень интересно.
0: И обязательно поделитесь своими впечатлениями.
1: Да, с нами. Звоните, рассказывайте.
2: Апостол Павел писал: «Мы безумны Христа ради». Это не образные выражения, а указания на особый духовный путь, отказ от человеческой мудрости ради истины Божией. Да, сыграть такое непросто, и я знаю, что Евгения какое-то время жила в монастыре. Очень интересно. Вопрос был у меня про то, что это был скорее духовный какой-то путь или не просто актерское исследование, так ведь?
1: Ну, прочувствовать надо было место, да, и прочувствовать положение. Вот как вы на это решились, и что вам это дало, и как вот эта жизнь монастырская на вас подействовала, что вы почувствовали, что нового для себя открыли?
0: Знаете, наверное, я когда... ехала в монастырь, я ничего не ожидала. Я не знала, что меня ждет. Когда меня туда привезли, мне сказали: «Женя, кстати, тут не будет связи вообще». Я думаю, как не будет связи? Я же, ну, современный человек, интернет. Мне же надо как-то выходить в мир, общаться. Что я тут буду делать? И когда я туда приехала, там, знаете, такая какая-то звенящая тишина, по которой ты очень скучаешь, когда находишься в мегаполисе. И это настолько благодатное место, село Белбаш. Там удивительно хорошо. Про это место говорят: место, где душа поет. И действительно, ты когда там живешь уже не один день, ты вдруг замечаешь за собой, что ты начинаешь напевать какие-то песенки.
1: Как в детстве, да,
0: Евгения? Да, да. И как-то ты... Ты живешь, ты расцветаешь, ты живешь в какой-то естественной своей среде. Мне было там так хорошо, за что я бесконечно благодарна отцу Евлогию за эту возможность, что он выбрал меня, что он доверил такую роль мне. Вот за эту возможность просто быть частью этой истории.
1: Отец Евлогий, расскажите, кто он, какую роль он сыграл в вашей вот этой вот истории с вашей ролью, такой главной, первой, видимо, ролью?
0: Отец Евлогий раньше был настоятелем этого монастыря. Он там служил 6 лет. И после съемок фильма «Лизонька» его направили в другое место служить в Ветлугу. Вот, и монастырь, ну, как бы он всегда был женским, и поэтому решили оставить его женским. Это его последнее, как бы...
1: То есть он был инициатором съемок, да, я так понимаю?
0: Нет-нет, он не был инициатором. Инициатива пришла извне. Туда приехал Сергей Долженко, сценарист, который написал, собственно, сценарий. И он тогда снимал короткометражные фильмы православные. И ему не хватало для своей истории еще одного фильма. И когда ему рассказали в Белбаже про Лизоньку, он вдруг так этим вдохновился, что написал сценарий и позвонил отцу Евлогию, сказал: «Я хочу снимать про это». И тогда они с отцом Евлогием работали вместе над сценарием, что-то уточняли, и вот. А потом так получилось, что режиссер фильма поменялся. Вместо Сергея пришел Михаил. Когда я там жила месяц, как я готовилась к роли, конечно, обязательным условием было это исповедаться и причаститься. То есть тебя никто не заставлял, тебе никто это не проговаривал. Это как-то само собой разумеющееся. Как вот ты ешь, пьешь, так и нужно сходить исповедаться и причаститься. И работа души шла очень плодотворная. Когда я не знала, какой должна быть Лизонькой и что делать, я начала просто физически делать то, что делала она, как написано в житие. Я стала ходить босиком, пробовать. Там в житие написано, что она кормила птиц пряниками. Я пошла, пока никто не видит. Начала искать птиц. Оказалось, что в монастыре нет голубей. Я думаю, как же так? Написано-то, что есть. Села у могилки.
1: У ее могилки.
0: Да, у могилки Елизаветы.
1: Она там похоронена.
0: С ней разговаривала каждый день. Говорю, Лизонька, а где птицы-то? Где голуби? И тут сзади меня на крыше храма три голубя начали ворковать. Я говорю, а, вот они, понятно. Я взяла монастырский хлеб, начала разбрасывать, хотела их подкормить, но они почему-то ко мне не летели. Не знаю, может быть, боялись. Там все-таки еще кошки живут. Потом я начала проявлять смекалку. Я нашла в интернете звук голубей, чтобы они урчали, и голуби полетели. Ну, в общем, они там смотрели на меня, но так и не прилетели ко мне. Ну вот, какие-то такие вещи делала я, чтобы готовиться. Конечно, я читала. Мне Алексей при храме, человек там живет, он дал прочитать книжку Ксении Петербургской. Я тоже вдохновлялась этой историей. Само место как-то располагало к этой атмосфере, вхождению в эту историю. Вот.
1: Ну и как проходили съемки? Я знаю, что снимали и летом, и зимой, да, и... Как вы включились в эту работу, в эту роль? Легко ли давалось, или трудности какие-то встречались?
2: Может, вот такие месяц... тоже чудеса были интересны.
1: Ну, чудеса — это вообще интересно, конечно.
2: Как с голубями.
0: Конечно, было очень трудно, но когда ты этим увлечен и когда ты занимаешься любимым делом, конечно, все эти сложности, они не кажутся такой катастрофой. Они все равно превращаются, наверное, в задачи, которые ты должен сделать. И сколько бы ты теории ни начитался, все равно, как это понять практически, кто это такие юродивые, блаженные, кто это? Наверное, после моей первой исповеди, такой трехчасовой, генеральной, да, представляете? Да, 3,5 часа,
1: даже.
0: И меня исповедовали. Я вышла, и вдруг я стала замечать, что у меня ни одной тревожной мысли в голове. Вот просто я думаю, а что так бывает? Я вдруг осознала, что я теперь не тревожусь, что мне надо кому-то позвонить, что-то сказать. На следующий день я встала, и вот это, наверное, состояние блаженства, что такое блаженство? Это счастье, да? Я вдруг ощутила, может быть, в какой-то легкой мере. Конечно, не так, как Лизонька, мне до этого очень и очень далеко, но что-то около того, и тогда, а, вот она что. К тому же ее там все называют Лизонька. То есть человек прожил до 90 лет, а все ее зовут Лизонька. Это о чем говорит? Значит, человек с какой-то такой, наверное, детскостью, да, непосредственностью, радостью к этому миру.
1: Интересно, я вот читал тоже, и Лизонька всегда ходила в красном сарафане, да, так легко одетая, зимой и летом она всегда одевалась одинаково, и по снегу ходила босиком зимой, и я смотрю фильм, и я знаю, что это актриса, конечно, вот она идет в сарафане зимой, там снегу по колено,
2: да,
1: она идет, видно голыми ногами, я так вот думаю, вот если Евгения придет, я обязательно спрошу, Евгения, это вы сами ходили, это был каскадер какой-нибудь, или это был монтаж, вот вам реально в сарафане приходилось зимой по снегу ходить на съемках?
0: Вы знаете, это уже традиционный вопрос от зрителя.
1: Естественно.
0: Надо уже готовить вариации ответов. Ну, я сама, да, ходила, и я узнала, что такое настоящая зима. И, конечно, профессия, она подразумевает. Когда в кино это очень часто. Летом мы играем зиму, зимой мы играем лето. И будь обязан в кадре отработай. А вот уже... После кадра я, конечно, в эмоциях не стеснялась. Вот, но обо мне заботились. Это всегда горячий термос, это всегда валенки, теплые носки, одеяло, шубы и так далее. Поэтому меня в промежутках утепляли.
1: А вот в съемочной группе, в вашей команде, какие отношения были? Вот это был первый ваш опыт в работе в кино. Почувствую разницу. Это так, как в театре, не так, как в театре, легче, сложнее. Вот как складываются отношения, и что вы для себя нового, может быть, там увидели?
0: Знаете, один мой педагог однажды сказала такую фразу, она это не мне причем говорила, а кому-то из артистов, что профессия — это, конечно, прекрасно, только в такой последовательности, что на первом месте это человек. То есть человек, а потом профессия, хобби и все остальное. И вот в этой команде подобрались удивительные люди. И все какие-то люди не случайные. Да, с разным опытом, да, кто-то чего-то не знает. Но все друг друга поддерживали, помогали. Если не знали, осваивали тут же. Например, режиссер наш Михаил Гущин, он занимался не только режиссурой, но и как художник локаций. У некоторых людей было по несколько позиций, за что они должны отвечать. И, конечно, большое спасибо за то, что меня от всех организационных вопросов меня как бы оградили, и я занималась только творчеством. Это счастье. Большое спасибо. Поэтому команда у нас здоровская.
1: Отлично. Ну, первый опыт вас не разочаровал, я так понимаю, да? Вы утвердились в желании своем быть и киноактрисой тоже.
0: Я утвердилась, но, конечно, это не просто, потому что теперь у тебя есть планка, и не на все проекты я соглашаюсь.
1: А предлагают?
0: Конечно, предлагают.
1: А чем руководствуетесь? Ну, действительно, планка большая, но...
0: Я в прошлом году, например, от трех проектов отказалась, потому что я, наверное, за нравственные ценности, за семейные ценности, за... Мне хочется, чтобы светло было, понимаете, чтобы зритель с чем-то ушел, ради чего все это мы делаем. А есть и какие-то другие вещи, которые мне не близки.
1: Ну, то есть пока вы свою еще новую роль пока не нашли, да, то есть вы к этому очень трепетно относитесь, да, и ждете предложения, именно которые будут устраивать и вас тоже, ну, как-то, не знаю, с моральной, с какой точки зрения, еще с какой-то, да.
0: Ну, конечно, к предложениям я открыта. Например, в прошлом году мне посчастливилось сняться для Первого канала. Это документально-художественный фильм «Империя» про Александра Третьего. Я сыграла там роль мини императрицы Марии Федоровны. И это удивительная роль. Во-первых, этот человек, эта личность, она верит в Бога. Для меня это важно. Хотя я бы согласилась даже сыграть атеиста, но в конце обязательно нужно, чтобы он уверовал. Ну вот, поэтому вот такие роли мне интересны. И человек, вот Мария Федоровна, да, она, у нее была непростая судьба, но за свою жизнь она не обозлилась. С Верой она смогла пережить все тяготы жизни, наверное. Вот такие роли мне интересны.
1: Ну, немножко забегая вперед, мы знаем, опять же, конечно же, что снималась вторая часть уже фильма «Лизоньк», да? Вы тоже там, естественно, участвуете как главная героиня. Буквально тоже в нескольких словах, как проходили съемки, и уже вам эта роль знакома, вы в нее второй раз легко зашли в эту жизнь, в эту атмосферу. И, если не секрет, в двух словах, о чем будет этот фильм? То есть там вот была в первом фильме одна история такая, законченная, полная, да, как бы, ну, конечно, с открытым практически финалом для «Лизоньки», но история для человека главного героя закончено. Здесь что будет? Вот если не секрет, ну просто мы будем ждать фильм, смотреть потом.
0: Мне кажется, что это не секрет, я могу немножко с вами поделиться. Это будет детство Лизоньки. Да.
1: То есть немножечко назад. Да,
0: младенчество, когда она ребенок, и когда она уже девушка 20 лет, уходящая, собственно, из семьи. Это были совершенно другие задачи. Если в первой части, которую мы уже отсняли, хотя по хронологии она уже будет второй, сейчас пока она первая, да, там была задача нащупать персонажа, кто такие ее родивые, да, попробовать, то во второй части, так как снималось ее детство, в книжке написано, что она до 17 лет была обычным ребенком и ничем не отличалась от других. Поэтому вот этот переход, да, от какой-то нормальной жизни
1: простой девочке.
2: Да, к юродству.
1: Это вам предстоит все
2: да,
1: это.
2: Да, мне это предстояло
1: показать.
2: Прожить.
1: Это сложная, интересная задача.
2: Да, это сложно, но это интересно. Не знаю, получилось ли. Я не видела исходных материалов.
1: Ну, если режиссер согласился, значит, наверное, получилось. Будем смотреть.
2: Да, и, конечно, важно было, как сказать, я понимаю, что да, в первой части уже нащупались какие-то там состояния, что она в блаженстве юродствует. И вот не пойти по тому же сценарию, не пойти по тому же, а вскрыть совершенно другое. Ведь тоже человек с какой-то своей болью, горечью, понимаете? И не сыграть результат, то есть блаженство, не знаю, вера, это уже сыграть результат, а именно движение души. Вот это для меня было важно сделать.
1: Наверное, будем переходить к нашей заключительной рубрике, которая называется «Подарок». В этой рубрике Анастасия, она пишет стихи, и она каждому нашему гостю, надо дать ей должное, пишет стихотворение. Такое стихотворение сегодня есть и для вас, Евгения, специально написанное. А потом в качестве подарка от вас, для нас и для наших радиослушателей, мы ждем некоторые напутствия, пожелания о том, как не пропустить, не упустить и возделывать свой талант. Ну, так вот, от вас такой будет подарок. Нам сегодня так, Настя.
3: Подарок.
2: Мне как-то очень легко написала стихотворение для Евгении, и я даже его сначала назвала Евгения-Елизавета. А потом почему-то, когда я начала писать, я поняла, что большую часть творческого потенциала все-таки забирает Лизонька. Стихотворение Елизаветы Билбашской называется, но посвящено оно вам. А ты, душа, какое нынче оперенье себе возьмешь? Зажжешь свой свет, проникнешь в откровенье, уста сомкнешь. Туманы, степи и ветра, и блики света. Из Белбожа пешком пришла к нам Лизавета. Сама, как не вечерний свет и босонога, как день вчерашний сотни лет прошла у Бога. А Лизонька все та ж, гляди, нам правит зренье. Да ты по петельке приди себе спасенье. Она-то разомкнет уста, засовы, дверцы и скажет. Правда нам горька, но лечит сердце. Познай свой путь, познай свой дар, сними оковы. Травой сгорит земная грусть в очах у Бога душа. Как выжженная степь, но оросится мольбой блаженных обо всех, незрячих, умствующих зря, о прозревающих себя, о людях, птицах.
0: Ой, большое спасибо.
1: Такое
0: замечательное
1: стихотворение. Написано специально для вас, и, видимо, вот Настя так видит вас и вашу роль, как-то вот
2: да,
1: сочетающиеся между собой. Теперь,
2: спасибо.
1: Евгения, пожалуйста, такой подарок для нас, для наших радиослушателей. Что бы вы пожелали нам?
2: Людям, которые ищут свой дар, что бы вы сказали этому человеку?
0: Я бы сказала, помолись, дружок, и обязательно посети село Белбаш. И сходи в гости к Лизоньке. Она тебя выслушает. И не переживай ни о чем. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам, Евгения, за то, что нашли время в свой короткий визит в Нижний Новгород забежать и к нам в студию, уделить нам много времени. Спасибо вам большое. Было очень интересно с вами общаться.
2: Сегодня у нас в гостях была талантливая актриса из Санкт-Петербурга Евгения Разумная. Фильм «Лизонька», где Евгения исполнила главную роль, получил уже больше 6, напомните, Евгения, наград на международных и всероссийских кинофестивалях. А Евгения получила награду за лучшую женскую роль. Роль блаженной Елизаветы Белобожской. Спасибо вам за вдохновение. Каждый человек, каждый герой нашей передачи — это своя история и история обретения призвания. Такую историю послушать, как у Евгении, это прикоснуться к чему-то действительно очень светлому и поучительному. Ваш опыт уникален. Спасибо.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родитель.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, всяво можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцезаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопиемте, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родчий Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родчая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Единопреснодево, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение, и спасение, стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобство всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление, и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глуп прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти, тлением смертью моя естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжа.

0: избавитель недугов,
1: святаго,
2: то гордости, непокорства, тщеславия, сребролюбия. Они называются смертными, потому что ведут в одно адово. Иные уходили в затворы, другие носили тяжелые вериги, но этого не взыщется от нас. А надобно смириться, терпеть, иметь послушание – вот чего потребуется. Скорбное слово претерпишь – вот и вериги твои. Бога далеко искать не надобно. Он везде сый и вся исполняяй. Он в сердце нашем. Зри, оскорбления посылаются нам от Бога, дабы посмотреть нашего терпения и воздать нам венцы. Если скажешь слово на пользу другим, то получишь венец. Ежели стерпишь скорбь, за сие венец. Развратишь кого-нибудь, будешь мучена. Попротивишься старшим, за сие будет мучение. Не надобно иметь своей воли. Наша воля есть медная стена между Богом и человеком. Оправдываться не надобно, потому что много будет слов. А коротко сказать: «Простите, согрешила». Вот этим все и кончится. Господь просветит тебя, если будешь просить. Просите, и дастся вам. Толците, и отверзится. Господи, Ты меня научи, Ты меня вразуми, Ты меня наставь творить и волю Твою. Так просите, и Господь откроет вам, что Ему угодно. Господь наказует нас, любя. Егда наказание терпите, аки сыновом вам обретается Бог. Биет же всякого сына, его же приемлет. А в чем состоит это наказание? В попущении искушений, когда обидят тебя, оскорбят, уничижат. Все это должно претерпеть и молиться: «Господи, дашь мне терпение». Ежели понесешь недостаток в чем-нибудь и претерпишь, за сие будешь награждена от Бога. Он всеведущ, ничего не оставит без награждения. За малейшую черту, за полезное слово и дело за все будет награждение. Он все видит и знает». Когда осуждаешь других, пренебрегаешь, а себя считаешь лучше, когда помнишь долго, кто тебе сделал обиду, держишь в памяти и не забываешь, это и есть злопомнение и означает нечистоту сердечную. Завидуешь, ненавидишь – все сие грешно и противно Богу. Как нам дерзать прогневлять такое великое существо, Бога, нам, горсти земли, пылинке и червячку? А прогневляем его непокорством и роптанием.
3: Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя, мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом, и очишися, омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видимы же всем и невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечися, распятый гражданный при Понтистем Пилате, и страдавший погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего,

0: воля Твоя»
1: с проповедью Евангелия. Поэтому их поступок более предосудителен. Если в Содоме и Гоморре, будучи дикарями, не имея никаких нравственных ограничений, никаких идеалов, издевались над чужими людьми, здесь, будучи просвещенными и знающими, замучили своего же Бога. Абсурдность и цинизм этого поступка поражают. Почему так произошло? Если жителей Содома и Гоморры развратил материальный достаток, то евреев, как бы ни парадоксально это звучало, достаток духовный. Ощущение собственной исключительности в глазах Творца и чувство превосходства над другими народами в вопросах веры стало причиной их духовной слепоты и глухоты. Именно поэтому в начале отрывка Христос, сообщая своим ученикам сверхъестественные дарования, власть над нечистыми духами, призывает их к простоте. Речь идет не только о простоте в одежде, пропитании и общении с другими людьми, но и о простоте духовной, ведь теперь ученикам дано больше, чем кому-либо на свете. А потому всегда есть огромный риск не справиться с этим даром, начать превозноситься над окружающими и, что самое мерзкое, начать прикрывать и оправдывать свое высокомерное отношение к людям самыми высокими и благородными идеями, которые когда-либо знало человечество. Прислушаемся к этим словам Спасителя, ведь и мы его ученики, ведь и мы, подобно апостолам, участники той церкви, которая хранит в себе невиданные духовные богатства. А кому много дано, с того многое и спросится.
2: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве после Божественной литургии 19 февраля 2017 года.
2: Когда мы говорим о суде Божьем, то чаще всего думаем, что вот суд будет таким, каким бывает человеческий суд. Сидит судья и судит. Навряд ли это будет так, потому что Божественный суд уже действует. Господу было угодно включить суд в саму природу человека. Человек способен сам себя судить. По какому закону? По государственному? Нет. По закону своей совести. Суд совести – это самый суровый и самый беспристрастный суд. Это и есть суд Божий, потому что Господь вложил нравственное чувство в нашу природу. Человек – это единственное существо живое, которое способно само себя судить. И, наверное, страшный суд будет продолжением этого суда. По человеческой ограниченности ведь мы многое забываем. Мы забываем свои грехи, из памяти уходят конфликты, и совесть успокаивается, так бывает иногда. А иногда и совесть разрушаем пороками, пьянством или просто привычкой совершать беззаконие. И вот страшный Божий суд и призван восполнить все эти утраты нашего собственного человеческого суда. Если суд выявляет наличие преступления, то на человека накладывается наказание. А что происходит в случае с судом совести? Мы когда-нибудь на себя накладывали наказание? Конечно, мы пытаемся всячески себя оправдать. Мы единственный адвокат в этом суде. Мы сами говорим, что это уж было и не так плохо, и другая сторона была виновата, и Бог знает, какие обстоятельства нас к этому подвигнули. А есть еще более удивительные аргументы в свою собственную защиту. Ну а я что, хуже всех? Мы делаем все для того, чтобы ослабить этот суд совести. И очень далеки от мысли, что признание своей собственной вины должно влечь за собой и наказание. Вот давайте спросим себя, а у каждого ведь есть в его жизненной истории такая ситуация, когда он понимал, что сделал плохо. А как мы понесли наказание за этот проступок? Что мы на себя возложили? Что мы сделали такого, что могло бы искупить этот наш грех без всякого принуждения извне? Вот Господь говорит, что на суде будут оправданы те, кто накормил голодного, напоил жаждущего, принял странника, одел нагого, посетил больного и пришел к заключенному в темницу, чтобы поддержать его. Мы когда-нибудь с вами в ответ на голос совести, мы возложили на себя какое-то наказание? Мы сказали, что этот грех я должен искупить тем, что требует от меня Господь. Накормить, напоить, одеть, навестить. А что происходит, когда мы этого не делаем? Господь ведь любит нас. Он не хочет нашей погибели. Тогда Он нас наказывает. И наказывает иногда очень сурово. Мы знаем, как мы бываем наказаны за наши проступки в жизни. Как то, к чему мы стремились и что связывали со счастьем, вдруг оборачивается личным горем, потрясением. Мы никогда не спрашиваем, почему с нами это произошло. А если и спрашиваем, то чаще всего отвечаем, не знаем, за что нам такое горе. А Господь знает. Он хочет, чтобы на том страшном суде мы были оправданы, и Он нас проводит через скорбь нашей жизни.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 9 сентября, Церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Преподобный Пимен Великий жил в IV веке в Египте. С двумя своими братьями он ушел в монастырь. Там все трое приняли иноческий постриг. Пимен прославился своей строгой жизнью. Он много постился, подолгу искренне молился. Вскоре для многих иноков Пимен стал духовным наставником и руководителем. Слава о его подвигах и добродетелях распространилась по всей стране. Чтобы избежать людского внимания, Пимен часто переходил с учениками из обители в обитель. Многие иноки записывали мудрые ответы и советы праведника. Так они стали известны и другим. Один инок спросил, следует ли замолчать грех согрешившего брата, если случится увидеть его. Старец отвечал, «Если мы скроем грехи братьев, то и Бог скроет наши грехи. Знай, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны сучку, и тогда никогда не будешь приходить в смущение и соблазн». Пимен рассуждал, «Бывает, что человек кажется молчащим, но если сердце его осуждает других, то он говорит всегда. И есть такие, которые весь день говорят языком, но внутри себя соблюдают молчание, потому что не осуждают никого». Подвижник заповедал всем соблюдать три главных правила – бояться Бога, часто молиться и делать добро людям.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: Свет Христов просвещает всех.
1: Вечная мудрость.
2: Притчи.
3: Авва Исаак Фивейский пришел в монастырь, увидел брата, впавшего в грех, и осудил его. Когда возвратился он в пустыню, пришел ангел Господень, стал перед дверьми его и сказал: «Не пущу тебя». Авва умолял его сказать, какая этому причина. Ангел ответил: «Бог послал меня к тебе спросить, куда ты велишь ему бросить падшего брата?» Авва Исаак тотчас повергся на землю, говоря: «Согрешил пред тобою. Прости мне». Ангел сказал ему: «Встань, Бог простил тебя, но впредь берегись осуждать кого-либо, прежде нежели Бог осудит его».

0: Православный календарь.
1: 9 сентября Церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Священномученик Иоанн Лебедев родился в 1869 году в Рязанской губернии. Он закончил семинарию, женился и стал священником. Служил отец Иоанн в селе Подзарайском. В 1910 году Лебедева, как авторитетного и образованного священника, избрали членом правления Зарайского духовного училища. С приходом к власти большевиков отец Иоанн все чаще стал повторять своим духовным чадам: «Только не отрекайтесь». Власти обложили священника и храм большими налогами. Чтобы спасти церковь от закрытия, отец Иоанн сам ходил по дворам и собирал пожертвования. За это в начале 30-го года протоиерея Лебедева арестовали. Нашлись лжесвидетели, которые заявили о том, что священник агитировал сельчан против советской власти. Отца Иоанна приговорили к 3 годам ссылки. Он вернулся и продолжил свое служение. Накануне Рождества в 1936 году протоиерей обратился к властям с просьбой разрешить провести молебны в домах верующих колхозников. Председатель сельсовета сослался на сложную эпидемиологическую обстановку и отказал. Через полгода отца Иоанна арестовали по этому делу. Его приговорили к расстрелу. Протоиерей Иоанн Лебедев был казнен и похоронен в братской могиле на Бутовском полигоне.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: Идеальный образ. Слушайте сердцем.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте.
3: Будьте здоровы и вы, помогай нам Бог.
2: Спасибо, батюшка. Сегодня вопрос от Николая.
3: Да, тезка мой.
2: Знаю много случаев исцелений и помощи людям от молитвенных бабушек, которые лечат, применяя молитвы. Например, излечение от алкоголизма. Почему православных не благословляют к ним обращаться? При этом остеопатия, психотерапия и прочие околомедицинские лечения не возбраняются.
3: Во-первых, надо сразу сказать, что остеопатия является направлением медицины. Что же касается психотерапии, по сути дела, это медицинское вмешательство. То есть это нужно правильно классифицировать.
2: Что не надо все в один котел, да?
3: Да,
2: нужно...
3: классифицировать это как околомедицинские не нужно. Это медицинские вещи, они имеют свое научное обоснование. Что касается бабушек и исцеления от пьянства, вы понимаете, какая вещь? Для того, чтобы понять вообще суть вопросов, нужно немножечко разобраться. Что есть пьянство? Это страсть. Страсть в переводе на русский язык со славянского обозначает понятие страдания. Страдание, потому что человек является зависимым от того греха, который в нем гнездится. И давайте теперь зададим себе вопрос. Вот человек, во-первых, он к этому каким-то образом заболеванию ушел. Это время.
2: Ну и наследственное бывает.
3: Наследственное бывает. И нет, и тут вопрос не только это, а вопрос в том, что какое-то время этот грех, он же развивался. Это же не сразу человек родился алкоголиком в полном смысле слова. Он предрасположен к алкоголизму родиться, но он же не алкоголиком в этом смысле родился. Если, конечно, его беременная мама не день и ночь употребляла спиртные напитки. В этом случае он уже алкоголиком может родиться. Тут момент какой? Было время, когда этой страсти в той мере не было. По прошествии этого времени страсть стала уже угнездилась, укоренилась, и она стала процветать в человеке. Теперь давайте зададимся вопросом, как вы хотите за один прием или за два или за три приема каких-то шептаний, каких-то молитв, каких-то наговоренных водичек получить исцеление от глобальной проблемы, которая наращивалась, не побоюсь слова, годами.
2: Но ведь как-то это происходит.
3: Это происходит, конечно. Мы же... Нет, просто давайте задумаемся. В основе церковного отношения к подобного рода вещам это и наркотическая зависимость, и игромания, и алкоголическая зависимость, и табакокурение, и прочие какие-то вещи. Так? Все это должно излечиваться длительным трудом человека в пособничестве Божьем. То есть Бог помогает человеку при его раскаянии, при его покаянии, при его желании исправления, при его труде, при определенном роде аскезы. Для чего? Для того, чтобы он, осознав свою немощь, еще больше нуждался в помощи Божией. Когда человек не хочет осознавать свою немощь и говорит, я сейчас все быстро сделаю, дам бабушке там гречки привезу или 5000, неважно, и она мне все исправит, получается, что страсть не исцелена. Просто по каким-то причинам, а вот по каким это только вам задуматься нужно. Эта страсть на какое-то время в человеке замерла, что не нужно теперь покаяние, не нужно исправление, не нужно раскаяние само по себе, да? Не нужно подвига человеческого, которого от каждого из нас ждет Господь. То есть получается, тот путь, который нам Богом предуготован, через путь одной или двух таблеток, эффективно как бы решающих проблему, но не исцеляющих человека, тогда, получается, мы этот путь-то не исполняем. И вот как раз весь ответ на вопрос, почему церковь не благословляет на это, потому что мы не выполняем то, что нам нужно выполнить. Это первое. Второе. Вы знаете, когда у человека болит зуб, его можно обезболить, наложить на него какой-то там новокаин и какие-то анальгетики и прочее, но это не значит, что зуб станет здоровым.
2: Ну да.
3: То же самое и здесь. Обезболили, сняли симптоматику болезненную, вроде внешне все хорошо, а что происходит внутри человека? Вопрос остается открытым.
2: Спасибо, батюшка. Это удивительно, никогда не задумываешься о таких простых вещах, оказывается, это просто нарушение пути.
3: Это нарушение пути. Того, которого ждет Господь, попускай нам впадать в те или иные страдания наши через наши грехи.
2: Отец Николай, спасибо вам за то, что вы нам всегда напоминаете о главном.
3: Это моя работа. Помогай нам Бог.
2: Сегодня с нами в студии был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзивая же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, воеже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоя я явил мне иси, окропивши меня сопом и очишуся, омывши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидится стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша,
нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную, песнь приношу Ти спаси и припомни.

Сын Твоим и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мерзкие злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бысь и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодаримся, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, воеже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца и владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалению, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тебя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости,
верую помя рекуй сей,

0: О Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тебя спасает отчаянную, все верую спаси мя. Яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро-скоро погибо. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаки же поработаю и тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мя, ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. всем же воднесия убиенным и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, это программа «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 6 главу, с 7 по 13 стих. Евангелист рассказывает о том, как Иисус Христос посылает на проповедь своих учеников, апостолов. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли». Все на земле имеет начало. И, начиная в своей жизни любое новое дело, мы не всегда понимаем, как оно будет развиваться и каких результатов мы сможем достигнуть. Человеческий разум не всегда может просчитать все последствия того или иного шага. В силу своей ограниченности мы порой не можем предвидеть, что принесет нам даже самое ближайшее будущее. Посылая на проповедь своих учеников, Иисус Христос не только предвидит ближайшее будущее, этим он начинает строительство церкви, которая и сегодня называется апостольской. Итак, Иисус заповедает ученикам быть скромными и не иметь ничего лишнего. В этом случае все, кто видит их и слышит проповедь апостолов, смогут убедиться в чистоте их намерений. Насколько серьезна весть, которую принес Иисус, становится понятным из второй части его указаний. «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них». Дело в том, что гостеприимство на Востоке было священным долгом. Вошедший в селение странник не искал гостеприимства. Деревня сама должна была предложить ему кров. Господь говорит ученикам, что если в гостеприимстве им будет отказано, если люди закроют перед ними свои двери и не станут слушать их проповедь, апостолы должны покинуть это место и стряхнуть его прах со своих ног. Пусть те, кто не будет их слушать, не заблуждаются. Настанет день, когда они узнают всю серьезность своего выбора. И проповедь апостолов была услышана, несмотря на их простоту и бедность. Ученики Христа испытывали большой подъем. Они не только проповедовали, но и исцеляли больных и изгоняли бесов. Апостолы, проповедуя учение Иисуса Христа, встречали людей, одержимых различными телесными и душевными болезнями. Помолившись, они именем Божиим исцеляли всех больных, которые имели веру в силу Божию. Как пишет евангелист, они мазали больных маслом и исцеляли. Удивительно, но традиция помазания маслом или елеем существует в церкви до сих пор. Одно из церковных таинств, или освящение, или соборование, помогает больному человеку исцелиться от забытых грехов и с чистой совестью избавиться и от телесных болезней. Апостолы наверняка не предполагали, что эта традиция помазания маслом будет жить спустя тысячелетия. Они просто исполняли слова Христа, проповедуя Евангелие всюду. Нередко нам, простым людям, не хватает уверенности в своих силах. В этом случае полезно взглянуть на ближайших учеников Христа. Ни хлеба, ни денег. У апостолов не было буквально ничего, но их вдохновляла на проповедь искренняя вера. Та самая, которая способна сдвигать горы. Дай Бог и нам иметь хотя бы частичку этой веры, которая меняет, преображает человека и мир вокруг него. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 9 сентября, Церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Священномученик Иоанн Лебедев родился в 1869 году в Рязанской губернии. Он закончил семинарию, женился и стал священником. Служил отец Иоанн в селе Подзарайском. В 1910 году Лебедева, как авторитетного и образованного священника, избрали членом правления Зарайского духовного училища. С приходом к власти большевиков отец Иоанн все чаще стал повторять своим духовным чадам: «Только не отрекайтесь». Власти обложили священника и храм большими налогами. Чтобы спасти церковь от закрытия, отец Иоанн сам ходил по дворам и собирал пожертвования. За это в начале 30-го года протоиерея Лебедева арестовали. Нашлись лжесвидетели, которые заявили о том, что священник агитировал сельчан против советской власти. Отца Иоанна приговорили к 3 годам ссылки. Он вернулся и продолжил свое служение. Накануне Рождества в 1936 году протоиерей обратился к властям с просьбой разрешить провести молебны в домах верующих колхозников. Председатель сельсовета сослался на сложную эпидемиологическую обстановку и отказал. Через полгода отца Иоанна арестовали по этому делу. Его приговорили к расстрелу. Протоиерей Иоанн Лебедев был казнен и похоронен в братской могиле на Бутовском полигоне.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро на радио «Образ».
4: Быстрее всего учатся в трех случаях: до 7 лет, на тренингах и когда жизнь загнала тебя в угол. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
1: Доброе утро, Оля. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Мне вот в контексте этой мысли из вашего, Оль, приветствия вспоминается старая такая студенческая байка про то, что студентам разных стран задали вопрос: а за сколько вы бы выучили китайский? Там кто-то говорил за 3 года интенсивных занятий, за год. К русским студентам, которые стояли где-то там в курилке, подошли, спросили: за сколько? Он говорит: методичка есть? Он говорит: есть. Ну, сейчас здесь закончим и пойдем сдавать. Вот, и действительно, иногда четко поставленные задачи, даже если они невыполнимы, мобилизуют все возможные какие-то ресурсы, ну и студенческая смекалка здесь тоже будет не лишней.
4: А
1: доброе
4: как...
1: утро, дорогие наши радиослушатели.
4: Подтянулись, улыбнулись. Как же тогда, отец Илья, по-вашему, мобилизовать свои усилия этой осенью, потому что осень вступает в свои права, желтеет листва, все отчетливее просматривается. Багрец знаменитый, пушкинский, в Болдино потянулись туристические автобусы вереницами. И вот мы уже ловим себя на какой-то хандре, на долгом взгляде за горизонт, на каких-то мыслях таких уже более неповоротливых, менее позитивных. И как все это подловить и не уйти в уныние?
1: Ну, я скажу рецепт, который для меня, во всяком случае, работает. Для меня большая хандра и какая-то расхлябанность наблюдается в летний именно период. Вот как раз время, когда уже учебный год закончился, все там сдано, и новый еще не начался, не замаячил на горизонте. Вот у меня прям какое-то такое за годы явное ощущение, что вот этот вот хребет в виде расписания, он у меня улетучился, и какое-то внутреннее состояние дискомфорта от этого есть. Я все время с полушутку, полусерьез вспоминаю в фильме «ДМБ», там эта история есть про прапорщика, который вещал разные глубокие философско-армейские истины.
4: Который любил авиационный керосин?
1: Нет, это другой. Вот. Ну, там в одном сюжете его закатали хулиганы, солдаты в бочку, прорезали отверстие, и он оттуда вещал как раз мудрости. Да, его звали Николя Баба. Так вот, Николя Баба, ищущие духовного просвещения, спросили: а в чем смысл жизни? И он сказал: смысл жизни в расписании нарядов. Идешь, ты не знаешь, чем за себя занять. Посмотрел, сразу все становится понятно. Жизнь сразу становится осмысленной. Я вот эту как бы полушутку, полусерьез для себя как бы тоже на себя проецирую. Вот время сейчас учебное, время, когда дни все расписаны, а тут как-то раз сразу же возникает структура, расписание, и понимаешь, что хандрить некогда. Вот сегодня, в частности, 9 сентября, надо же с утра вставать и будить общественность в добрым эфиром на радио «Образ», поэтому сегодня утром нету хандры, так же, как Бог даст, завтра и послезавтра тоже такой же план на утро, ну а потом все по кругу: лекции, семинары, новые старые лица, новые старые задачи, все это как-то помогает, вот это вот, во всяком случае, упорядоченная жизнь, она помогает избавиться вот от излишнего самозакапывания, обращения внимания на унылую пору и на промокшие в лужах ноги.
4: Но ведь иногда вот это как раз одно и то же. Каждый день сурка тоже вводит в определенный ритм настроения. Например, просыпаясь утром, на душе ощущаешь пустоту. Ни радости, ни ожиданий, ни тепла, ни света. Вроде все нормально, и работа есть, и семья рядом, и здоровье не подводит. А внутри какая-то тишина, которой не слышно себя. И все делается через силу, и как будто радость ушла, и будущее кажется серым, словно окутанным туманом. И что же тогда делать? Что вот это за маячки?
1: Ну, они могут свидетельствовать, эти маячки, как о психологических проблемах, так и о проблемах духовного плана. И с каждым спектром проблем нужно соответствующим инструментарием бороться. Иногда кажется, что изгнать осеннюю хандру с утра достаточно хорошей чашечки кофе, вкусный кусочек шоколадки, благо сейчас время не постное, вот, и это все позволительно. И как-то вот похандрил вроде бы с утра, пошел, утренний туалет произвел, выпил эту чашку бодрящей кофе, и смотришь, уже хандра куда-то спряталась, уголочек, может быть, уже и меньше стало этого осеннего сплина в твоем настроении. Такие какие-то простые радости. Ну и вот тоже тот рецепт, который вот у нас, во всяком случае, в семействе действует, нам очень редко доводится с супружницей вместе завтракать. Она сейчас на работу вышла. Вот, и я очень редко бываю с утра дома. Но когда вот эти вот там, может быть, раз в 10 дней, раз в 2 недели эти дни выпадают, совместный завтрак, это вот уже даже лучше, чем семейный ужин в этом смысле. Дети все отправлены, кто в садике, кто в школу, и есть вот небольшое времечко, 30-40 минут, вот, и прекрасный утренний кофе, который бодрит, веселит и всякую хандру изгоняет.
4: И это прекрасно. Кстати, да, маленькие традиции, наверное, тоже задают и настроение, и режим дня на целые недели. Но вообще, если возвращаться к теме осенней хандры, то по оценкам врачей от этого состояния страдает около 10% людей во всем мире. Причем оно 4 раза чаще встречается у женщин, нежели у мужчин. Многие люди летом чувствуют себя бодрее, чем зимой, но для лиц с сезонным аффективным расстройством разница может быть разительной. Большинство обычных людей не отличают понятия хандра и депрессия, но важно понимать, что депрессия – это серьезный психиатрический диагноз, который требует помощи и определенного медикаментозного лечения. А вот хандра – это естественные эмоции, состояние пониженного настроения, тоски, меланхолия. И здесь, отец Илья, наверное, главный вопрос к вам, как к священнику. Нужно ли позволять себе пожить и прожить вот это состояние, ну, как бы отмеланхолить в полный рост и дальше уже двигаться с веселым хохотом по жизни.
1: Ну, слушайте, жизнь штука-то ведь сложная, и вот жить полной жизнью – это в том числе понимать, что бывают смены радостного настроения каким-нибудь, тоскливым, меланхоличным, и понимать, что это тоже опыт, это какой-то твой…
4: Тоже является частью Вселенной.
1: Совершенно верно. Ну и как премудрый Соломон сказал в Священном Писании, и это пройдет. И радостный вот этот вот эгегей, хочется весь мир обнять, и тоскливый, меланхоличный, никто меня не любит, никто не приласкает. Человек в этом смысле существо непостоянное, и это непостоянство в некоторых случаях это прям вот божий дар, чтобы человек не циклился на плохом или вот в какой-то эйфории не перестал замечать все вокруг него происходящее.
4: Но ведь именно цикление на плохом как раз и является симптомом депрессии. Когда вот это из плохого в плохое к плохому, и на плохом погоняет плохое.
1: Вот, ну, поэтому надо выходить из этого порочного цикла, вот, и искать какие-то хорошие поводы в повседневной вот этой нас окружающей жизни. Где-то, может быть, это искусственно. У меня всегда такой образ, да, вот, может быть, актуальный. Вот, особенно сейчас я тут наблюдал, когда вереницу около автозаправочной станции, увидел, как вот ребята молодые, вот они уже на последних порах туда приехали, и дальше они подталкивали только свою машину до заправки. Вот. И вот этот же образ, машину, которую надо завести с толкача, он во многом в отношении и эмоций, душевной какой-то нашей жизни, иногда даже в отношении духовных каких-то состояний. То есть где-то нужно иногда искусственно придать вот этот импульс, а дальше уже как бы начнется вот эта внутренняя работа в заданном направлении. Вот. И это вот особенно там касается иногда, ну что греха таить-то, от какой-то церковной жизни человек может впасть в какую-то вот ту же самую хандру, когда все описуемо, по большому счету, годовой круг богослужения не меняется уж так сильно и выразительно, особенно для людей, непосредственно в него погруженных в этот круг богослужения. Но, тем не менее, некая вот эта описуемость, узнаваемость, она может и для блага тоже, для регулярной духовной жизни быть благом.
4: Но ведь не раз мы говорили также, что определенный вот этот вот ритм церковной жизни, он задает свой темп. И этот темп на самом деле очень динамичный и замечательный. Особенно, когда много дел, но именно проживая и проводя дни вот в этом вот и церковном темпе, и светской круговерти и так далее, понимаешь, что, во-первых, жить надо здесь сейчас в моменте и реальности, не тратя бесценное, невосполнимое время на всяческие там гаджеты, соцсети и информационный мусор. А еще очень важно понимать, что когда Господь создавал время, Он создал его достаточно. И это тоже, на самом деле, очень помогает в моменте, когда думаешь, что ничего не успеваешь. Но если сосредоточиться, если правильно распределить, наверное, свои внутренние силы, как раз уже и хандра отступает, потому что, ну, просто не до нее. И как раз уже начинается вот это вот методичное деланье, о котором тоже мы говорили не раз и в наших утренних эфирах. Но я думаю, что и наши уважаемые радиослушатели себя встречали в таких состояниях именно активного деланья, когда за целый, ну, не знаю, за 12 часов вот этого рабочего дня или какого-то просто дня даже, ну, может, за 18 часов, проживаешь не одну, а несколько жизней. С утра ты на деловых встречах, потом у тебя какие-то, может быть, обеды с семьей, допустим, да, в центре, в рамках бизнес-ланча или какие-то кофе, встречи с друзьями, вечерние, может быть, премьеры театральные или вечерние службы всеночные. И это все настолько разное, и это настолько может быть интересным и незабываемым даже, что ого-го. Надо фотографировать и потом вспоминать, восстанавливать день по фотографиям.
1: Ну, да, действительно, в Священном Писании это интересная мысль есть, когда в Библии вот описывается, что Бог вдохнул в человека дыхание жизни. В еврейском оригинале как раз говорится о дыханиях жизней. То есть там во множественном числе стоит это слово. Не в смысле, да, что там какие-то реинкарнации, перевоплощения, а в смысле разные пласты жизненные есть. И, конечно, их многообразие, вот наши разные социальные роли, которые в течение дня у нас они так или иначе меняются, они, в общем-то, помогают, как мне кажется, выйти иногда из состояния тоски, меланхолии, понимания того, что все как-то описуемо, ритмично, заунывно. Вот. Ну, это дает определенный драйв, безусловно.
4: Ой, а еще я тут для себя недавно открыла, ну, это с возрастом у меня уже, наверное, открыла для себя момент наблюдения за жизнью вовне. Когда ты где-то заштиливаешься, ну, условно, на лавочке или на уличном шезлонге и отключаешься опять от всего, никакой музыки в ушах, ничего, и просто смотришь, что вокруг происходит. Бегают люди, кто-то ведет интересные разговоры, обрывки которых долетают до тебя, и как раз самые нужные в этом моменте обрывки, которые подсказывают решение на какие-то гложущие изнутри вопросы. Ты смотришь на малышочков в резиновых сапожках, которые сейчас покоряют и мерят лужи и гоняются за голубями. Смотришь на влюбленных, которые, например, с видом на Нижний Новгород, ну или просто где-то под тенью деревьев наслаждаются общением друг с другом. Кто-то читает книгу, кто-то употребляет разные напитки прямо с горла, как говорится. И вот это все такие классные проявления вот этого мира. И если понимать, что каждый человек — это небольшая вселенная, и все они объединяются одним отдельным миром, в котором ты тоже часть, это, наверное, вдохновляет. И здесь уже понимаешь, что ну какие хандры, какие депрессии. Нужно просто наслаждаться и радоваться.
1: Каждый человек, конечно, это образ Божий, еще об этом, если помните, что за каждого Господь горой, что называется, это тоже дает определенную тональность этому наблюдению. Мне кажется, вот тоже интересно, сказали, что с возрастом вот бабушки на лавочках,
4: вот.
1: но не хрестоматийные, а вот с таким взглядом на жизнь, вот они тоже многое что могут об этой жизни сказать.
4: Ну, вообще, если на самом деле, когда я готовилась к этому утреннему эфиру и размышляла о том, что, ну, вот осенняя депрессия, хандра и вообще как из этого выбираться, на самом деле действительно очень важно себе давать и побыть в состоянии, ну, той же самой хандры. Потому что если делать вид, что все хорошо, а на самом деле внутри что-то не так и гложет какие-то эмоции, может быть, не так чтобы с отрицательным знаком, но тем не менее они далеки от радости и наслаждения жизнью, внешне проявлять одно, внутренне чувствовать другое, получится диссонанс, и можно действительно скатиться как раз в ту самую депрессию, которой все боятся, которая пока еще в нашей стране не признана, по-моему, как официальное заболевание, вот во всем мире уже вполне очень даже. А вообще осенняя хандра — это всегда временное состояние, но ее симптомы похожи на депрессивное расстройство. Можно ощущать себя усталым, менее сконцентрированным на работе, появляется сонливость и идеи малоценности. И такое состояние обычно проходит за одну или две недели. А вот если период пониженного настроения превышает данное время и ежедневно симптомы только усиливаются, то, возможно, речь идет о сезонном каком-то расстройстве, аффективном. И в этом случае стоит обратиться за помощью либо к психотерапевту, либо к психологу, либо к психиатру для диагностики состояния. И это очень важно на самом деле. Давайте тогда вот обсудим, что такое сезонное аффективное расстройство. Вообще это разновидность депрессии, которая в своей наиболее распространенной форме возникает только в осенние и зимние месяцы. И с наступлением весны и лета больные начинают чувствовать себя совершенно нормально, даже испытывать повышенное настроение. И существует мнение, распространенная форма, при которой депрессия возникает только в летние месяцы. Но, как правило, есть какая-то связь между прямыми солнечными лучами, хорошей погодой и как раз состоянием человеческой психики. Но это пока еще не доказано, опыты еще идут.
1: Ну, есть, безусловно, метеозависимые люди, то есть когда погода либо в знак плюс, либо в знак минус влияет на поведение, на самоощущение человека. Если какая-нибудь там набежавшая тучка вот, вызывает у человека сонливость, конечно, когда наступает такой, в общем, сезон дождей и световой день с каждым днем все заметнее и заметнее становится меньше, здесь, конечно, организм, он дает свою реакцию. Хорошо, когда есть у людей возможность уехать...
4: Продлить лето,
1: да,
4: насколько угодно.
1: Продлить лето, насколько хватает их денежных средств, вот, в бархатный сезон посетить наше южное направление, или не наше южное направление, где круглый год светит солнце, и только и делаешь, что жуй кокосы, ешь бананы, это все замечательно. Вот. Но взять того же самого Александра Сергеевича Пушкина, да, классика нашего бессмертного, тот как раз в осени видел вот особый повод, да, особый повод для стихотворного творчества, и множество его знаковых стихов это именно стихи осеннего периода. Так что это время еще и поэтов, время, когда можно позволить себе немножечко поэтично, не только как сторонний наблюдатель смотреть на этот мир, но и стараться что-то, может быть, зарифмовать, вот, поэтически как-то воспеть, ну, может быть, даже свою хандру. Почему бы нет?
4: Вспоминаются слова классика. Ах, Александр Сергеевич, милый, ну что же вы нам ничего не сказали о том, как в последнюю осень любили, о том, как чего-то там ждали. Но на самом деле, если про болдинскую осень говорить, то Пушкин там просто случайно застрял, потому что была эпидемия холеры, насколько я помню. И он там был вынужден оставаться, так как дороги были буквально перекрыты. И поэтому, на самом деле, большинство своих бессмертных тех самых произведений он в Болдине и написал, ну, от безысходности, потому что там делать больше нечего. Ну, вспомните Болдина на самом деле. Ну, пару кругов вокруг озера, мостик еще красивый, не помню, я при Пушкине был он или нет. Ну и, собственно, все. И дальше пошел яблоки собирать. Сад там тоже неплохой. Ну, вот он и писал, и написывал.
1: Видите, как верующим пушкинистам просто в этом увидеть промысел Божий, который такие негативные какие-то предпосылки к хорошим позитивным последствиям
4: привел. Ну да, что-то пандемия нам не подарила ни одного нового Пушкина.
1: А вот, кстати, здесь...
4: Нет, не права, ура, я ошибаюсь.
1: Насчет, конечно, масштаба Пушкина рано еще судить, но вот вспоминая, да, пандемию, есть у меня некие знакомые среди музыкально одаренных людей, у них вот в их компании был такой, как сейчас можно говорить, челлендж, да, когда этот был лукаут, вот, они...
4: Песня в день?
1: Да, совершенно верно. Песня в день, стихотворение в день, их, в общем-то, хватило там на 2-3 недели, и это было все там с юмором и очень злободневно, и этим людям, и поклонникам их творчества это помогло пережить вот непростые те обстоятельства.
4: Ну да, те обстоятельства, кстати, там огромное количество людей поддерживали друг друга, кто-то занимался и так далее. А как быть вот сейчас, когда тоже обстоятельства вроде внешние, все хорошо, и шоколада много в магазинах, и вообще куда хочешь, туда иди, даже без всяких QR-кодиков. А тем не менее вопросы, и, кстати, от наших уважаемых радиослушателей про состояние уныния начинают приходить.
1: Ну, это ничего нового нет во Вселенной, да, периодически люди унывают. Уныние, вот оно чем отличается от депрессивных всех этих состояний? Мне кажется, главным отличием то, что все-таки депрессия – это медицински диагностируемое состояние, то есть это состояние на уровне телесно-душевном, которое возникает. Это вот психология, психосоматика, вот это вот такой этаж в иерархии человеческого бытия. А состояние уныния – это все-таки проблема больше духовной жизни. Она может сопутствовать вот эти симптоматика более как бы низкого уровня уныния, может быть сопряженная с депрессией. Но все-таки если это духовное состояние, то витамином D это состояние не вылечишь, это очевидно. Уныние, насколько вот, святые отцы диагностируют, это состояние, наши подвижники, аскеты, это то состояние, когда человек от окружающего мира стену выстраивает и от Господа Бога пытается тоже оградиться. Вот это вот.
4: Это какая-то уютная вот эта коробочка.
1: Да, своей. Есть только я, есть только моя боль, ничего вокруг меня не интересует. Я. То есть это в неком в предельном смысле выражение эгоизма, и человеку в этом смысле тошно с самим собой. Вот коль скоро человек Господом Богом создан как не самодостаточное существо, мы нуждаемся друг в друге, мы главным образом нуждаемся в богообщении, конечно же, когда вот это «я» застилает все мироздание, человек начинает от этого задыхаться, начинает впадать в уныние. И лечение, соответственно, этому состоянию святых отцов как раз-таки это любая попытка выйти из вот этого плена «я хочу», «я желаю». То есть это выход навстречу Господу Богу, выход навстречу помощи ближнему. То есть вот эта история, она неоднократно как бы отражалась и в потеряках, и даже в каких-то вот наблюдениях просто верующих людей. Есть в дневниках у кого-то из представителей нашей русской эмиграции, это такая зарисовка, что мостик в Париже, который неофициально носил название «мостиком самоубийц», вот, потому что молодые люди, вот, выйдя из парижских салонов и ощутив тленность бытия с завидной регулярностью, сводились счеты жизнью и ныряли в сену с этого мостика. И вот в общем, автор этих воспоминаний, я не помню, кто это как бы поименно, но историю саму помню, он увидел очередного юношу, хорошо одетого, состоятельного, который вот там что-то очень долго задержался на мостике самоубийцы. И он подошел к нему, и ни с криками, ни там, не смей делать жизнь, это Божий дар. Вот. Он говорит: «Молодой человек, простите, мне кажется, у вас есть деньги». Вот тут опешил, говорит: «Ну, вообще, да, конечно, есть». Говорит: «Простите, мне кажется, совсем скоро эти деньги вам не потребуются, они будут лишние». Говорит: «Ну, в принципе, да. Вот зачем там на глубине, на дне сены эти деньги?» Говорит: «Не могли бы вы, я очень уважаю ваш выбор, как бы вы вправе распорядить своей жизнью, как хотите, но вот, если позволите, вот один непрошенный совет. Вот там вот буквально два квартала нужно пройти, там квартал бедноты, там квартал людей, которые вот на грани просто выживания. Раз вам деньги скоро не потребуются, вы просто не могли бы там свои карманы опустошить в этом квартале и раздать милостыню тем людям, вот, которые действительно в этой милостыне нуждаются». Вот. Что-то перещелкнуло в голове этого молодого человека, он этому совету внял. Вот. Он пошел, сделал эту милостыню, вот как с толкача завел, понимаете, свою внутреннюю эту душевную, духовную машину. И вот рассказчик этой истории говорит, что ну, я стоял на этом мосту, долго ждал его, он не вернулся. Вот. Не вернулся ли он вообще?
4: Или пошел
1: на другой мост? Об этом истории умалчивает. Но, во всяком случае, в тот момент этот человек нашел нужный рецепт для того, чтобы человеку побороться с этой хандрой и унынием в предельном смысле этого состояния. Вот как раз, что он от своих переживаний, которые уже зациклили, которые уже как вот в аудио, да, если брать техники, микрофон к колонке поднесен и начинается фонить, усиливать собственные колебания, вот и состояние уныния, да, когда все плохо, потому что мне плохо, а мне плохо, потому что все плохо, и так до бесконечности надо из этого порочного круга размышлений и духовного состояния выходить и идти, и хотя бы через силу какой-то луч света приносить людям, творить добро, исполнять заповеди Божьи, и тогда в итоге вот это пространство тьмы, оно будет уменьшаться, и свет воссияет все-таки, и уныние поменяется на менее опасное состояние.
4: Но, отец Илья, есть же такое понятие, как фоновая депрессия, а есть фоновое уныние. Фоновая депрессия — это то состояние, которое как бы оно даже не может отслеживаться самим носителем этого, этой фоновой депрессии. Но оно просто есть, и это вот, знаете, как фильтр на объективе, который, допустим, чтобы снимать в погожий день, когда чтобы были не слишком резкие тени, например, не слишком высокая контрастность, и вот он приглушает вот эти вот все краски. Ну, условно, очень примерно рассказываю. Вот. И как фоновая депрессия, она тоже играет роль вот этого фильтра. Она приглушает краски, она делает не такими яркими эмоции, она приглушает, в принципе, все желания. Я хочу, но не очень. Мне нравится, но не очень. Там, я бы не против, но, в принципе, мне без разницы. И вот это вот все как бы фоном идет по жизни. Это может длиться годами. И оно на самом деле и длится годами, потому что понять, что с тобой что-то не так, нужно же сначала задаться вопросом, а все ли со мной так? А что такое норма? Норму мы выставляем и определяем для себя сами. На самом деле, как и правила жизни, каждый определяет для себя даже сам. Ну, не считая Уголовного кодекса Российской Федерации, конечно. И тем не менее, фоновое уныние, это ведь, вероятно, тоже возможно.
1: Ну, наверное, для человека, который не задумывается вот об этой координате, которая ведет его от земного к небесному, может быть и возможно. Вот. Я не могу, как человек верующий, как священник, категорически согласиться, что норму выбирает сам для себя. Вот. Потому что для нас, как для людей верующих, вообще норма, она зафиксирована. Вот. Это исполнение воли Божьей, исполнение заповедей Божьих. Вот это реализация нормы человеческой жизни. И поэтому, если я выбираю в каком-то там аспекте не исполнять заповеди Божьи, то это моя нормальность, она вот становится, понимаете, путем моего же заблуждения. Вот, то есть здесь нельзя как бы по себе брать, как мне хочется, да, вот это опять, не выйдешь ты из пространства собственного эгоизма, значит, сделаешь шаг навстречу фоновой или депрессии, или периодически мелькающему унынию от упоения собственным «я». Вот. А если здесь поразмыслить вот над этими фильтрами на объективе, я несколько раз, ну, кстати, достаточно часто замечал такую ситуацию, что если человек вот эти вот фильтры на объектив ставит, Господь периодически показывает такими яркими вспышками вот этот Божий свет, что объективы, они спадают. Тут человек говорит, у меня все плохо, у меня вот никто меня не любит, никто не приласкает. Тут, ну, вот буквально там, понимаете, последние и предпоследние разговоры, которые вел в одной компании с некоторыми людьми. Вот. Потом в этой компании, достаточно дружной, происходит горькое событие, что вообще-то там у них один из товарищей, его чуть насмерть не сбивает машина. Да. То есть вот он лежит сейчас в больнице.
4: Слава Богу,
1: да, жизни ничего не угрожает, но, в общем-то, путь реабилитации это ни недели, ни две. И тут вдруг вот эти вот стенящие его товарищи, которые, ну, буквально там за день до этого события говорили, как все плохо, никто меня не любит, не прилагает, они вдруг просыпаются, вот эти фильтры, понимаете, слетаются глаза, говорят, господи, а у нас по сравнению с Ванькой-то не так все плохо на самом деле. Вот иногда такие как бы...
4: Слушай, ну это получается, что свою радость не видишь без какого-то расстройства ближнего. Но это тоже не очень хорошо.
1: Ну, это не очень хорошо, но вот иногда нельзя ни в коем случае думать, что вот Господь специально так вот, понимаете, устроил это ДТП, чтобы потом люди ощутили, что у них-то все хорошо. Нет, ну просто вот...
4: Ну так сложилось.
1: Это побочное, да, второстепенное действие промысла Божия, оно иногда, да, вот какие-то моменты заставляют тебя заново почувствовать, что, слушайте, оказывается, а мы живы, слава Богу, там, концы с концами сводятся, дети растут, вот, дома есть что поесть, есть... где укрыться от осеннего дождя, слава тебе, Господи. Вот тем более, что мы сейчас видим, как немало людей лишены вот этих элементарных каких-то благ, которые в изобилии есть у нас. Поэтому лишний раз Господа Бога поблагодарить будет не лишним.
3: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Сегодня с Ирией, Ильей Третьяковым говорим про уныние, про осеннюю хандру и что может стать первыми звоночками уныния. Предыдущее получасие закончили как раз на том, что неплохо бы поблагодарить прямо сейчас всем и каждому Господа за то, что у вас есть.
2: Да, и, кстати, благодарность тоже это одна из пилюль, которую Святые Отцы назначают в случае вот уныния. Если человек неблагодарный, значит, он подвержен вот тому, что впадет в уныние. Поэтому так часто мы в церкви слышим призывы «благодарим Господа». И вот, памятуя самую главную евхаристическую молитву, я всегда вот до какой-то внутренней дрожи, вот эта мысль «благодарим тебя, Господи, о всех благодеяниях бывших на нас, которые мы знаем, которые мы не знаем». Потому что часто благодеяния, они вот в момент, когда от Господа мы дар получаем, мы и не можем распознать, что это именно дар Божий. А понимание этого приходит вот уже с некоторым временным отставанием. И ты думаешь: Господи, как же все здорово, а я тогда-то ведь ничего не понял. Поэтому тоже вот, кстати, унылый человек, он делает некий вот стоп-кадр в своем состоянии, пытается сказать: а так будет всегда, а так будет вечно. Нет, на самом деле все может поменяться, и время, оно в этом смысле многие горы уже воздвигло, и наоборот, другие горы уже стали равнинами. То есть Господь Бог, Он в этом смысле не ставит жизнь на паузу, если сам человек на паузу эту страшную, ужасную секунду своей жизни не выставляет. Взять вот этот вот есть в нашей церковной истории, в нашей церковной педагогике антипример уныния, да, это Иуда Искариот, который, да, совершил страшное, да, он предал Спасителя, предал кровь неповинную, как нам говорит Евангелие, но он в этом состоянии вот решил сделать паузу и решил, что ничего не поменяется. Раз такой ужас, то самое лучшее — это закончить жизнь самоубийством. И ровно те же самые события, связанные с иным, но предательством со стороны Петра, все-таки дают нам совершенно иной выход, что да, оказывается, любой ужас можно пережить, и все равно Господь так или иначе всех ведет к спасению. И в случае с Петром ему хватило решимости жить дальше, и так же, как он отрекся трижды, так же он исповедовал Христа: «Симоне Ионин, любишь ли мя? Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя». И услышать вот это восстановление в апостольском достоинстве: «Паси агнце моя». Вот то, что нам подсказывает как бы наша священная история, есть как примеры, так и антипримеры, которые все это ориентирует нас в конкретных наших обстоятельствах.
1: А можно ли тогда сказать, что пествование уныния, многие люди иногда вот это свое состояние уныния, они его выхолащивают, пествуют и всячески поддерживают?
2: Расчесывают, это я называю.
1: Расчесывают, точно.
2: Да.
1: Потому что самый бедный и несчастный, и вот такой бедный и несчастный, и все уже вокруг устали от этого рассказа о том, как бедный и несчастный, беден и несчастен, но тем не менее они продолжают подкармливать вот этим удобрением самобичевания свое унылейшее состояние, которые на самом деле, если, ну, любую болезнь, если запускать, в том числе и духовную болезнь, оно же ведет к гибели. И насколько они приближают эту духовную гибель, и приближают ли они ее?
2: Ну, безусловно, если вот именно, как я говорю, расчесывать какие-то негативные свои состояния или, напротив, считать, что они являются нормальными, нормативными, и в этом нет ничего плохого, все вот иногда четкое маркирование, что да, сейчас я, ну, вот не в хорошем состоянии, не на коне, надо что-то в жизни менять. Вот это будет честно, и это, ну, дает мне, наверное, какие-то силы выбраться из этого состояния. А когда человек парализует свою волю, волю, и только все слушаете, как мне плохо, ну, это паразитировать на себе, на своих силах, самое главное, на окружающих. То есть опять пытаться своей болью, со своим вот этим вот ненормальным состоянием заполнить всю Вселенную и вытеснить оттуда всех людей, Господа Бога. Ну, в общем, это все симптомы понятной болезни. То есть если ее не купировать, если не уменьшать последствия всей этой гадости, конечно, оно твою, во всяком случае, маленькую Вселенную очень быстро заполнит. И кажется тебе, что нет никакого выхода. Выход есть всегда, если опять Господу Богу поднять свои глаза.
1: Ну, Господу Богу можно и поднять свои глаза, а можно еще и посмотреть тоже, ну, абсолютно приземлиться, заземлиться. И, например, я знаю, что на ранних стадиях, ну, уныние, назовем его так, помогают физические нагрузки. Это скандинавская ходьба, это прогулки долгие, не менее 40 минут. Это какие-то простые, но хорошие душевные разговоры с приятными людьми. Насчет чтения не уверена, но вот именно прогулки, спорт условный какой-то и приятные компании очень даже хорошо вытаскивают. Почему об этом важно говорить? Да потому что уныние редко приходит с громким каким-то стуком в дверь, распахивая ее, говорят: «Здрасте, я уныние, теперь я с вами». Нет, оно тихое, похоже на хроническую усталость. Например, если вы перестали радоваться тому, что раньше радовало, стоит задуматься. Например, книга, которую любили, лежит нетронутой, а встреча с друзьями в тягость. Или любимое занятие не приносит удовольствия. Все кажется пустым, каким-то ненастоящим, будто жизнь проходит где-то мимо. И если вдруг вы понимаете, что все становится далеким, едва касаясь вас, душа затихает и перестает откликаться на то, что раньше согревало, стоит задуматься, стоит задать самому себе вопрос, что происходит. Если постоянно откладываются дела, ну там с понедельника начнем, сделаю, когда будет настроение, сейчас нет сил, а вот когда-то такой завтра может быть, это тоже тревожный звоночек. Уныние парализует волю. Человек начинает жить по инерции, а любое усилие кажется непосильным. И, как замечал святитель Феофан Затворник, уныние — это когда пропадает охота ко всему. И к церкви, и к дому, и читать, и даже обычные дела какие-то делать. Все становится в тягость. Это тоже очень важный такой момент, который необходимо отслеживать. Но, если честно, как человек, листающий медицинский справочник и находящий у себя все симптомы каждого заболевания, я понимаю, что у меня уже 2 из 2, отец Илья.
2: Вот когда я понимаю, что у меня 3 из 2, вот, я беру корзинку и отправляюсь в лес. Благо, в этом году очень такой обильный грибной год, да, изобилие плодов земных. А это тоже, кстати, неплохо перезагружает человека. Вот эта вот хорошая эта доля азарта, который возникает, да, во время тихой охоты. А потом это не только как бы азарт, это еще и тоже такая, знаете, педагогическая составляющая. Ну вот ты принес эти грибы, теперь их

0: унывных мыслей человека избавить. Вот. Ну, здесь главное в известный лес идти и собирать известные грибы. Просто у нас на днях случай, да, произошел в лесу, совершенно растерянного мужчину встретили. Вот.
1: Заблудился?
0: Ну, там две дороги были параллельные через Берелесок, и он как бы машину оставил на одной дороге, а сам вышел на другую, не мог найти свою машину. Ну, вот порадовали человека, наставили его на истинный путь, вот и вместе, буквально. Да, буквально в прямом смысле этого слова.
1: Ну, вообще, если продолжать тему того, когда стоит задуматься, что уныние уже на пороге, так это злость. Вообще, злость и уныние — сестры. Когда внутри пустота, любая мелочь может вывести из себя, и люди, которые раньше были дороги, вызывают теперь только раздражение, работа давит, мир кажется неуютным и чужим. И за этой злостью стоят все те же усталость, потеря смысла, и это тоже симптом.
0: Безусловно, безусловно. Это уже когда айсберг начинает подниматься наружу, и эти симптомы видны не только тебе. Вот что, да, то есть есть вещи, которые удается держать себе, а это уже вырывается наружу и вредит не только тебе, но и уже окружающим. И это очень, да, настойчивый сигнал, что надо в жизни что-то менять. Вот тоже иногда, вот уже упомянутое мною, да, понимаете, там конфетка-шоколадка помогает какие-то конфликты избежать, помогает примирить то, что казалось непримиримым. И его, оказывается, у этого есть, ну, просто медицинский эффект, что там серотонина добавилась, да, и как-то там это аффективное сезонное расстройство стало тише. Вот. Поэтому есть духовные практики, есть психологические практики, а есть вот как путь к сердцу мужчины через желудок лежит, так и путь в некоторых случаях к примирению лежит вот через хороший сладкий десерт, который обязательно нужно скушать совместно.
1: Ромовую бабу, например.
0: Вот. А можно деду.
1: Или ромовую деду с какой-нибудь приятной женщиной в компании. Вообще, я читала тут недавно, кстати, вот про злость и гнев. А злость и гнев — это же тоже разные эмоции.
0: А мне кажется, это синонимы. Ну, как бы зачастую люди эти два состояния...
1: Есть вот злость, злоба и гнев. Разве это не три грани одного гранита?
0: Сколько оттенков серого там у классика?
1: У классика 50.
0: Вот. Так и здесь. Вот. Это некое греховное состояние, но отец злобы, вот это, ну, если в духовном брать, да, состояние, это, конечно, дьявол. И какие там производные есть от дьявольского этого состояния, которые периодически нас настигают, да, злоба, гнев, ну, бывают, понимаете, вещи такие как бы созидательные. Это, я знаю, есть спортивная злость, да, когда там люди на бровях, да, превозмогая какую-то усталость на грани там физических возможностей, но они тянут, и они вытягивают. Мне кажется, вот это состояние, оно помогает нам понять, а вообще для чего злоба, гнев допускаются в нашей палитре чувств, потому что все то, что в нас есть, это законно, это нужно, это вот все то, что нам в жизни пригодится, что называется. И гнев и злоба, они вложены, чтобы мы гневались и озлоблялись, когда бы встречались с греховностью. То есть, самое главное, со своей греховностью.
1: То есть, они с чьей-то греховностью
0: они
1: в очереди.
0: Они с чьей-то греховностью, совершенно верно. Злиться в этом смысле, да, нужно. Но вот опять я не достигаю вот этой планки. Опять я этой вершины, которую Господь мне предлагает, не достигаю. Вот, ну, увы мне, попробуем еще раз. И вот здесь, может быть, даже спортивная злость, чтобы в следующий раз обязательно достичь, не осудить, не соврать, не приукрасить. Вот она, может быть, даже полезна. А мы, ну, как это обычно бываем, амартия, промах, грех, вот, не туда это орудие направляем, не внутрь себя, не внутрь своих грехов, а нам уж больно хочется позлиться на окружающих. А свои добродетели, вот, мы готовы, понимаете, там, увеличивать по головке. все-таки гладить и говорить, какие же мы все-таки вот молодцы, да, вот, а, и злобу свою преуменьшать. Все с точностью, да наоборот, вот добродетели ближнего нужно всячески высвечивать, в яркие места их помещать, а вот как раз негатив, злобу, греховность, ну, лишний раз не обращать на нее внимания, а с собой вот наоборот, вот, на свою греховность почаще обращай внимание, и в этом найдешь созидательное некое направление своей духовной жизни. Память

0: Отпутывание грехов, да вот оно, ограждает человека от грехов в будущем. Но, во всяком случае, должно бы ограждать. Не всегда ограждает, но должно бы ограждать.
1: Ты еще хочешь добавить, помни о смерти, и тогда делай в жизни все, что можешь, и должен, будь что будет. Но это, наверное, уже другая история.
0: А это все как бы в предельном смысле одно к другому-то идет тоже. Вот помни последнее свое, вовек не совершишь. То же самое, как бы аскетическое упражнение. Раз все конечно, и время, которое тебе отмерено, оно конечно, это как раз подчеркивает ценность мгновения, ценность какого-то нынешнего сезона. И этой осени, в 2026 году, больше не будет никогда. Поэтому ну, давай сделай так, чтобы не стыдно было за эту осень. Вот, чтобы прожить ее с благодарностью Богу и поменьше выключать дней, часов, минут под хандру, под уныние. Вот такое может быть упражнение, пожелание для всех, кто с этим борется.
1: Ну и к тому же, да, если вы как-то самой диагностикой прямо сейчас занимаетесь, то если вы засыпаете с мыслями о прошлом, просыпаетесь с тревогой о будущем, это тоже тревожный звоночек. Уныние забирает нас из настоящего. Мы либо застываем в прошлом, бесконечно прокручиваем старые боли и ошибки, либо живем страхом перед тем, что еще не случилось. А настоящего будто и нет. И получается, что мы проскакиваем это настоящее, а настоящее это прямо сейчас, эта минута. И нас в нем нет, мы где-то мысленно, ну, не здесь. И это тоже самое страшное, потому что жизнь утекает, а как мы не раз говорили уже сегодня в рамках нашего утреннего эфирного часа, время — самый невосполнимый ресурс, его нужно тратить с умом и на важное, на нужное, на богообщение, например. Как же тогда пресечь уныние на корню и помочь себе? Вообще это не приговор, а состояние, с которым нужно бороться. И простой алгоритм, который может приостановить его на ранней стадии, во-первых, надо признать, что оно происходит здесь сейчас с вами. Надо быть с собой честным. Ну, например, сказать, я сейчас в унынии, но это не просто усталость, это мой враг, и необходимо с ним как-то начать уже взаимодействовать. Потому что если делать вид, что белая обезьяна не существует, только она и будет существовать и занимать все мысли.
0: Да, четкое наименование. Но это вот тот дар, который Господь Адаму в раю дал. И всем потомкам Адама он тоже переходит, что называется, по наследству. Называть окружающие да, нас вещи своими именами, в том числе маркировать состояние. И как раз вот этот пункт может быть тоже подготовительным пунктом и к исповеди, потому что, коль скоро как бы, человек заунывный Господа Бога выключает из своей жизни, поэтому да, в этом надо каяться и надо исправлять свою жизнь. Начало покаяния — это четкое понимание того, что я сейчас чувствую, это ненормально, это не норма. Не все так живут, а даже если вы все так жили, это не дает мне права именно так проживать мою жизнь, именно так вот с Господом Богом закрываться от Него своим унынием.
1: К тому же необходимо сделать маленький шаг даже через «не хочу». Как мы помним из слов классиков, из великих цитат современников, большой путь начинается с одного маленького шага. И чтобы победить уныние, нужно сделать усилие, небольшое, но все-таки. Не ждите, когда появятся силы, начните с малого. Например, уберитесь в комнате, позвоните подруге, сделайте что-нибудь. Выйдите в осенний лес и соберите кленовые листья в букет, поставьте этот букет на кухню, он будет вас радовать. Это 100%.
0: Да, и это мгновение прекрасного, оно даст возможность вот выбраться из уныния. Но здесь именно, да, надо прикладывать усилия, чтобы вот эту инерцию преодолеть, потому что вот человек – существо инертное, и уж если он оказался в заунывном состоянии, он готов циклиться в нем до бесконечности. Чтобы выбраться, да, надо порою немалые усилия. Ну, превозмогая себя, будем вставать с колен. Чё ж, куда деваться-то, другой дороги нет.
1: Еще можно оглянуться вокруг себя. Уныние заставляет смотреть внутрь себя человека. Но если переключить внимание на окружающих, оно начинает уныние отступать. Кто рядом нуждается в вашей поддержке? Кто нуждается в помощи, во внимании, в теплом слове, в комплименте, может быть, в смешной картинке, которую вы отправите в мессенджере? Или картинки с поздравлением с каким-нибудь православным праздником, конечно же.
0: Нет, вот, кстати, с православным праздником.
1: Любимые наши картиночки.
0: Это перебор в последнее время и too much. Поэтому иногда надо просто находить живые слова. Для этого, может быть, звонить или даже лично встречаться. Лично встречаться. Это гораздо эффективнее помогает справиться от уныния, нежели чем бесконечная какая-нибудь картинка сгенерированная искусственным интеллектом.
1: Отец Илья, а важно ли говорить окружающим о том, что происходит с тобой? Если ты понимаешь, что, например, там уныние, понимаешь, что тебе тяжело, если нужна помощь, важно ли вот это вот искусство диалога проявлять с окружающими? Нужно ли объяснять, что с тобой, и просить помощь?
0: А вот здесь, я боюсь, не будет универсального ответа, потому что нас разные люди окружают, и некоторые не готовы, вот, что ты вылишь на них ушат своего внутреннего уныния, но иногда, когда более-менее близкое общение, да, и люди видят, что человек как-то вот не на коне, что называется, они сами стимулируют этот разговор и говорят, а у тебя все нормально, может быть, что-то поделишься, или как вот я могу чем-то помочь в той или иной ситуации. Вот эта как бы фраза, помноженная на действительно желание и возможность помочь, она во многом может творить чудеса. Но если ты там вместо «здрасте» говоришь, ты знаешь, я в унынии, вот, это как-то, ну, плохое, мне кажется, начало для разговора. Вот, то есть все равно надо как бы начинать на позитивном каком-то мессенджер, разговор.
1: Ну, да, но есть какие-то близкие люди, есть, опять же, вторые половины, и поэтому есть смысл все-таки говорить, именно просить о помощи, тем более, что сейчас век таких самосправляющихся, и мне кажется, что когда человек говорит, нужна помощь, то ее необходимо оказывать.
0: Со вторыми половинами, если эти вторые половины
1: с
0: нормально развитыми отношениями, мне кажется, уже там хорошая жена слышит, как он ключ поворачивает уже уныло или бодро и радостно, понимаете? То есть здесь иногда на невербальном уровне происходит это общение.
1: Ну и, конечно, важно еще и замечать хорошее. Каждый вечер, например, вспоминать 3 добрых мгновения, которые случились за день. Еще можно вести дневник таких вот добрых мгновений или без иронии, но вспышек прекрасного, которые произошли в течение дня. Это тоже настраивает и как-то подытоживает каждый прошлый день, кроме молитвенного правила, которое соблюдается. А еще важно вспоминать о надежде. Уныние не вечно, и после самой долгой ночи всегда приходит утро. И это состояние тоже обязательно попустит радость. И, ну, это, наверное, как вызов можно рассматривать, который надо принимать с достоинством и прогонять с поганой метлой.
0: Ну, а здесь вот у меня еще, как понимаете, у преподавателя введения в богословие, как только говорится о надежде, у меня сразу же соответствующие вспоминаются мотивы из лекций и богослужебные и тексты Священного Писания. Вот как раз в Священном Писании говорится, что Господь Иисус Христос есть упование наше, Он наша надежда, и молитва — это упражнение наше в надежде, и как раз Господь, Он не оставляет человека даже в сложных состояниях, вот, молитва не всегда чудодействует, но она действует всегда, иногда это действие с некоторым отложенным эффектом, иногда сразу же человек получает просимое, то, что просит действительно важное и нужное во славу Божию. Поэтому уныние, как ни парадоксально, можно как раз-таки воспринимать как выученный урок преодоления уныния, как выученный урок вот на тему как раз христианской надежды. И, кстати говоря, вот про дневник-то вспомнили, да, в дневниках, может быть, не только какие-то вот эти радостные мгновения фиксировать, но сложные вещи, когда ты понимаешь, вот там 10 лет назад была сложная ситуация, была, оказалось, понимаете, мир весь сложился, свернулся и не будет выхода. А проходит 10 лет, ты понимаешь, ну, все нормально, все нормализовалось. И да, эти сложности прожили, пережили, слава тебе, Господи. То есть это тоже помогает в дальнейшем упражняться в надежде, что раз тогда Господь не оставил, то не оставит и сейчас. Поэтому с борьбе с унынием помогает надежда, ну и терпение тоже как матерь многих добродетелей в этом смысле сопутствует. Поэтому такой вот. И с одной стороны, психологический у нас путь, а с другой стороны, если его еще и правильно сориентировать в сторону Господа Бога, Бога общения, молитвы, то эти ступени, они обретают и некое духовное измерения.
1: Но мне кажется, что духовное измерение и на новые духовные ступени тоже может вывести хорошая книга, тем более, что читать полезно, и мы всячески пропагандируем чтение в рамках нашей утренней рубрики «Православное чтение», в которой отец Илья как раз и рекомендует хорошие, православные, добрые книги. И вот сегодня, конечно же, утро не будет исключением.
2: Православное чтение.
1: Отец Илья, что за книга у вас в руках?
0: Сегодня я принес в нашу эфирную студию книжечку, которая очень современная и поднимает ряд вопросов, ответ на которых мы не найдем в древней христианской традиции. Мы с вами в хорошем смысле являемся жителями эпохи и состояний, которые потребляет информационный контент, в том числе потребляет изображения. Эти изображения могут быть различными картиночками, сгенерированными искусственным интеллектом, мемами, которые запоминаются и дают не сразу же некий ассоциативный ряд, а все больше и больше в церковной, околоцерковной среде происходит распространение священных изображений при помощи современных средств связи. Я думаю, что многие из нас сталкивались и, может быть, даже были авторами массовых таких ковровых рассылок поздравлениями с церковными праздниками, снабженные умиленными картинками или видео какими-то сюжетами. И вот два автора богослова, священник Алексей Кнутов и Немытченко Владимир Иванович, оба москвичи, оба связанные с преподаванием в духовных школах. Кстати говоря, наши коллеги, авторы передач на радиостанции «Радонеж», вот они поразмыслили и задали такой вопрос. А не ведет ли вот эта эпоха слишком простых изображений к новому витку иконоборчества? И вот книжечка-то называется «Иконоборчество 21 века. Новые вызовы и ответы православного предания». Книжечка хороша тем, что как раз богато иллюстрирована вот этими слишком заниженными способами употребления священных изображений. И мы встречаем действительно сейчас и сувенирную продукцию, которая пестрит вместо каких-то иллюстраций священными изображениями, и браслетики в виде иконок, и какие-то профанные совершенно вещи, которые снабжены сакральными изображениями. Все это вызывает некий запрос на богословскую рецепцию, и в этой книге есть попытка честно говорить об этих проблемах и честно попытаться найти выход из сложившейся ситуации. Ну, во всяком случае, не бежать на тему за рыночной тематикой, и это будет вот как один из главных ответов на профанацию священного.
1: Спасибо большое. Книга, кстати, классная, яркая, иллюстрированная, что очень важно. И мне кажется, что иметь ее в домашней библиотеке, мало того, что интересно с точки зрения как раз контента, который благодаря ней можно потреблять с аналогового носителя, но еще и как красивый экземпляр, чистейший, прелесть, чистейший образец.
0: Ну вот, но прелесть не в святоотеческом понимании этого слова. Просто красиво.
1: Красиво. А я напомню, что наши букинистические рекомендации, точнее, не наши, а букинистические рекомендации отца Ильи мы размещаем на титульной странице «Радио Образ» во ВКонтакте. Заходите в эту социальную сеть, находите нашу официальную страничку, там есть моменты, моменты называются «Утро на образе», и вот там как раз все рекомендационы и обложки, форзац книг тоже, если что, можно сравнить, уточнить название. Вообще пишите нам, уважаемые радиослушатели. Мы рады вашим вопросам, с удовольствием на них отвечаем, поэтому не оставайтесь в стороне. Номер телефона редакционного планшета неизменный, мессенджер Макс работает всегда. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. А на этом наш утренний эфир подходит к своему завершению, и мы с вами прощаемся.
0: Доброго, благословенного, безунывного дня желаем себе и всем вам, наши дорогие радиослушатели.
1: Не унывайте, все будет хорошо. Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Крестный ход чтимой иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» состоится в Нижнем Новгороде 11 сентября. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих и других событиях. 11 сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Предстоящее событие мы попросили прокомментировать руководителя социального отдела Нижегородской епархии, ответственного за проведение крестного хода, иерея Андрея Рузанова.
1: 11 сентября – это особый день, потому что в этот день церковь вспоминает большое трагическое событие – это усекновение главы Иоанна Предтечи. Если возвращаясь к истории этого события, то оно было совершено именно под влиянием алкоголя. И поэтому для православных христиан это вот большой пост должен быть. И мы этим крестным ходом, мы богослужением подчеркиваем вот именно вред от употребления алкоголя и наркомании. И поэтому молимся за тех людей, которые борются с этой немощью, и, соответственно, призываем, чтобы эта борьба, вот эти вот обстоятельства, они как бы не замалчивались. И вот у нас будет в 9:00 божественная литургия в храме в честь видения Пресвятой Богородицы, и потом будет в час начала крестного хода с молебным пением перед иконой «Неупиваемая чаша» по улице Большая Покровская через Кремль и до Благовещенского монастыря. И мы приглашаем всех принять участие в этом крестном ходе, чтобы подчеркнуть важность трезвеннической жизни и особенно важность принимать все немощи других и стараться помогать им с этими немощами бороться.
0: Это был комментарий руководителя социального отдела Нижегородской епархии, ответственного за проведение крестного хода, иерея Андрея Рузанова. Напомним, что крестный ход состоится 11 сентября. Он начнется от церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17. Лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочинческого, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и экхизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помощьвбеде.рф. И в завершении выпуска еще одна информация. 8 новых агротехнологических классов открылись в школах Нижегородской области в новом учебном году в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Данный федеральный проект реализуется 2-й год подряд. В минувшем году было открыто 12 агротехклассов в 10 округах региона. В новом учебном году к проекту присоединились Ордатовский, Большемурашкинский, Воскресенский, Выксунский, Гагинский, Дальнеконстантиновский, Павловский и Шаранский округа. Число учеников агротехнологических классов увеличилось более чем в 3 раза и достигло почти 600 человек. Ребята получают разносторонние знания, как профориентационную базу, так и углубленное изучение отдельных предметов. Профклассы эффективны для ранней профессиональной навигации школьников, а главная цель такой работы – подготовка кадров для аграрного сектора. Отметим также, что предприятиям, индустриальным партнерам агротехнологических классов, которые вкладывают средства в ремонт и оснащение профильных кабинетов, субсидируются до 90% затрат и до 95% на стимулирующие выплаты учителям. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Дух животворит. День за днем. Дневник православного священника. 9 сентября. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 2. Для того, чтобы следовать примеру Спасителя и жить по Слову Его, надо прислушиваться к Его голосу в нашей душе, голосу Святого Его Духа в нас. Духом Своим Святым Бог подчас призывает нас, увещевает, утешает, возрождает. Дух Святой один может научить нас истинному, сердечному сокрушению, вере живой, миру невозмутимому. В непрестанном тесном единении со Христом мы учимся любить. В Нем мы понимаем всю тщету земного счастья. В Нем среди борьбы и испытания нам открываются чудные сокровища духовного утешения. Следуя Его указаниям, мы следуем за самим Христом. Одним словом, Дух животворит. В Нем истинная жизнь. Блаженна душа, заглушающая в себе все земные звуки, для того, чтобы внимать лишь Его божественному голосу. Блажен прислушивающийся к этому голосу, вкусивший и видевший, яко благ Господь. Блаженны те, которые научились жить внутренней духовной жизнью, которые научились молиться. Молитва, от нее все исходит, и к ней мы возвращаемся непрестанно. В ней вся сила, ею держится все. Снова и снова будем прибегать к ней. Будем постоянны в молитве. И все препятствия, весь окружающий нас мрак, все наши сомнения исчезнут. Будем молиться. И сам Христос научит нас следовать за Ним, нести наш крест, отвергнуться себя, сделавшись истинными и верными Его учениками. Будем молиться, и мы победим. Горе имеем сердца. Господи, прими в эту минуту сердца наши, взывающие к Тебе. Очисти их недостойных. Твоею благодатью посвяти их себе и научи нас верить Тебе одному, Тебя любить, на Тебя лишь надеяться. И пусть запечатлеется в нашей душе Твое Слово. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от преподобного Макария Великого. Желающий быть подражателем Христу, чтобы при посредстве этого получить звание Сына Божия, рожденного Духом, прежде всего должен переносить благодушно и терпеливо все случающиеся с ним скорби, как то телесные болезни, обиды и поругания от человеков и навет от невидимых врагов, потому что по промыслу Божию, распоряжающемуся всем премудро и со всеблагою целью, такие испытания различными напастями попускаются душам, чтобы обнаружилось явственно, которые из них любят Бога искренно. От начала века для святых патриархов, пророков, апостолов и мучеников было знаменем избрания то, что они прошли по тесному пути искушений и скорбей, и таким образом благоугодили Богу. «Сыне, — говорит Писание, — аще приступавши работать и Богу, уготови душу твою во искушение, управи сердце твое и потерпи». И потому душе, желающей благоугодить Богу, прежде всего должно вооружиться терпением и надеждою. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Церковное слово.
3: Авва.
4: Авва означает «отец». Дается начальнику обители, как видно в житиях святых. В Новом Завете имя это относится к Отцу Небесному. Например, в Евангелии от Марка употребляется самим Господом.
3: И глаголоше «Авва, Отче, вся возможна Тебе, мимо неси от меня чашу сию, но не еже аз хочу, но еже Ты». И говорил: «Авва, Отец мой, Тебе все возможно, и избавь меня от этой чаши, но пусть будет не так, как я хочу, а как Ты».
4: Итак, «Авва» означает «Отец».
5: Земные ангелы Руси.
6: Совершенно исключительным по своей силе и яркости остается пример нравственно-дисциплинарной власти духовника, который мы находим в житии преподобного Мартиниана Белозерского. Преподобный Мартиниан был игуменом Троицы Сергиевой Лавры и одновременно являлся духовным отцом великого князя московского Василия Темного. Великий князь обратился к своему духовнику с просьбой уговорить вернуться в Москву великокняжеского боярина, который отъехал в Тверь, и обещал, что этому отъездчику не будет никакого наказания. Святый же послушал его, то есть Василия II, надеясь на духовное сыновство, и возврати боярина того, свидетельствует житие. Но великий князь, вопреки своему обещанию, повели оковать вернувшегося отъездчика, то есть заковал его в кандалы и посадил под арест. Узнав об этом, преподобный Мартиниан снял свое благословение с Василия II и его великого княжения. Собрав бояр, великий князь поведал им: «Бояре, смотрите ми черница того болотного, что ми сотворил. Напрасно пришед в храмину мою и обличил и Божие благословение снял, и без великого княжения меня оставил. В результате опала с боярина была снята, а великий князь совершил паломничество к живоначальной Троице для примирения со своим духовником. В дальнейшем, по словам жития, князь великий паче первого возлюбил блаженного Мартиниана и ни в чем его не оскорбляя бяши, но паче во всем его послушаши. О том, насколько сильное воздействие оказывала личность выдающегося духовника-игумена на своих духовных детей-мирян, свидетельствует князь Юрий Васильевич Дмитровский, брат великого князя Ивана III. Бывший духовным сыном преподобного Пафнутия Боровского, князь Юрий Васильевич свидетельствовал: «Коли пойду на исповедь к отцу Пафнутию, и ноги у меня подгибаются». Этот огромный авторитет и возможность давать князьям дисциплинарные предписания использовались духовниками-игуменами, как мы видели на примере из жития преподобного Мартиниана Белозерского, и для вмешательства в сферу общественно-политических отношений, с тем, чтобы привести их в соответствие с началами христианской морали. Думается, что одиночество, то есть единство, братское взаимодействие русских князей не в последнюю очередь было следствием того, что они находились в послушании у своих духовных отцов-игуменов. В соответствии с политическими заветами преподобного Сергия Радонежского, совершавшего знаменитые миротворческие походы в Ростов, Нижний Новгород, Рязань, игумены общежительных монастырей препятствовали сепаратистским устремлениям своих удельных властителей. Однако, в соответствии с теми же заветами преподобного Сергия, препятствовали они и безоговорочному утверждению московского самовластия в русской земле. Против крайностей самовластия московского великого князя выступал даже преподобный Иосиф Волоцкий, который у нас обычно называется главным идеологом московского самодержавия. Но на практике Волоцкий игумен не потворствовал безоговорочно стремлением московских государей распространиться всюду и всюду и одолеть всех удельных и великих русских князей. Так, в житии преподобного Иосифа рассказывается о том, что Василий III собрался арестовать своего брата Юрия Васильевича Дмитровского за то, будто бы, что удельный князь хотел отъехать в Литву. Узнав об этом, Юрий упрашивал преподобного Иосифа Волоцкого ходатайствовать за него перед великим князем. И преподобный, хотя и заповедал князю Юрию: «Преклони голову свою перед помазанником Божиим и покорись ему», но после заверений князя Юрия Васильевича в покорности великому московскому государю, послал таки в Москву иноков Кассиана и Иону, которые, быв поначалу неласково встречены Василием III, все же сумели добиться от него примирения с братом. Таким образом, мы видим, что огромные возможности, которые открывались перед игуменами, духовниками русских князей в 14-15 столетии, использовались ими для того, чтобы максимально поддержать единство русского народа, сплотить его перед лицом внешней угрозы и не допустить внутренних расприй и междоусобий между отдельными членами единой братской семьи русских князей Рюриковичей.
5: Земные ангелы Руси.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Кончается лето, кончается лето, и солнце не светит, а прячется где-то. И дождь первоклассник, робея немножко, в косую линейку линует окошко. Ирина Токмакова.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 18 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 17 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику. Александр Сергеевич Пушкин. Повести Белкина. «Метель». Читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
1: Метель. Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокой. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями, вещий стон гласит печаль. Кони торопливы, чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. Жуковский. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою Прасковьей Петровной, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равную страстью, и что родители его любезные, заметив их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание. Но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия».

Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой поступок неодолимую силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минутую жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дрожайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой изображены были 2 пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее с мучительной быстротой, тащил ее по снегу и бросал в темные бездонные подземелья, и она летела, стремглав с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись пред ней одно за другим.

это можно проследить при описании монастырских построек. То есть это какая-то наземная постройка, которая могла объединяться с постройкой, находящейся в земле. А в земле выкапывались ямы под погреба и под ледники, над которыми могли быть надпогребицы. Вот давайте посмотрим, что могло быть в погребах и на ледниках. Опять оговорюсь, мы сейчас говорим об очень состоятельной семье, поэтому у тех, у кого слюнки потекут от перечисления того, что там хранилось, прошу не забывать, не в каждой городской семье такой ассортимент продуктов и заготовок мог быть. И тем не менее, слушаем. А в погребах и на ледниках, и на погребицах хлеб и калачи, сыры и яйца, лук, чеснок, мясо всякое свежее, рыба свежая, мед пресный, ества вареные, мясная и рыбная, студень и всякий запас, и огурцы, и капуста, свежие и соленые, и репа, и всякие овощи, и рыжики, и икра, и морс, и вишни в патоке, и яблок, и груши, дыни, и арбуз в патоке, и сливы, и лимоны, и лавашники, и пастелы, и квас яблочный, и вода брусничная, и вина фряжские и горячие, и меды всякие, и пиво, и брага, и всякого того запасу ключнику ведати. И сколько чего на погребе поставлено, и на леднике, и на погребице, и все б то сочтено и перемерено, что вполне и не вполне, то есть что полностью или не полное сосуд, и перемечено, и записано, и скольки куды чего отдаст по приказу хозяина, и скольки чего разойдется, то б было все в счете, было б что хозяину сказать и отчет во всем дате. А все б то было чисто и покрыто, и не тхлося, и не заплесневело, и не протекло, и не изгнило, и не прокисло. А вина фряжские, и меды всякие, и всякое лучшее питье в опришенном погребе за замком храните. А сам бы там оходил. Вот это очень хорошая последняя фраза. Речь идет о том, что дорогое привозное вино хранить отдельно, опришный, то есть опричный, отдельный, помимо всего, отдельный погребок такой видно, хранить за замком. И сам бы там ходил, то есть не через ключника, а чтобы сам хозяин там все это считал и наблюдал. Но вот из этого текста становится понятно, что и погреб, ледник – это в первую очередь помещение для хранения достаточно скоропортящихся продуктов, а не продуктов длительного хранения. И понятно, они вырываются в земле, погреба я имею в виду, или ледники –

0: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Институты благородных девиц.
3: Институты благородных девиц – это закрытые учебно-воспитательные заведения для девочек из дворянских семей. Начало систематическому женскому образованию в России было положено в середине XVIII века по инициативе Екатерины II. Самым знаменитым таким заведением не только в Петербурге, но и в России был Смольный институт. Для него было выстроено специальное здание возле деревни Смольной, куда приняли 450 дворянских девочек в возрасте 6-7 лет на обучение, рассчитанное сначала на 12 лет, а потом сокращенного до 9 лет. Позднее на набережной Фонтанке был открыт Екатерининский институт благородных девиц, на Васильевском острове – Патриотический институт, еще позднее – Павловский институт для дочерей младших офицеров. Для девочек из мещанского сословия существовал Александровский, позже Мариинский институт, который считался мещанским отделением Смольного. Смольный институт неизменно оставался в привилегированном положении. В него принимали только потомственных родовитых дворян. Смолянка всегда являлась эталоном петербургской аристократии. С момента основания и до закрытия Смольный пользовался особым покровительством императорской семьи. Институтская программа включала преподавание закона Божьего, русского языка и словесности, двух иностранных языков – немецкого и французского. Позднее к ним прибавился английский. географии, истории, арифметики, геометрии, физики, чистописания, танца и рукоделия. Лучше всего было поставлено преподавание иностранных языков. Во внеурочное время воспитанницы обязаны были говорить между собой и с классными дамами только на французском или немецком языке. Нарушение этого правила влекло за собой наказание. Девочки, конечно, тяготились столь строгим порядком, но в результате, к моменту выпуска, они свободно владели языками. Уровень преподавания точных наук был весьма невысок. Уроки физики сводились в основном к забавным фокусам, а уроки математики – к решению простеньких задач. Среди преподавателей были и прекрасно образованные, высококультурные люди, такие как профессора Никитенко, Плетнев. Но были и случайные люди, зачастую не обладавшие ни знаниями, ни педагогическими способностями. Рукоделию, так же как и рисованию, музыке и особенно танцам, уделялось очень много внимания. Владение этими навыками считалось обязательным для светской женщины. Институтский быт был строго регламентирован. Обязательно была форма для воспитанниц и классных дам, мундиры для преподавателей. Форменному платью соответствовала прическа. За неряшливую прическу могли наказать строже, чем за невыученный урок. Питание воспитанниц даже в Смольном институте было скудным и невкусным. Но даже и такой еды было явно недостаточно. Смолянки вечно были полуголодные. Известен случай, когда из институток на балу рассказала Николаю Первому о том, как кормят девочек в Смольном. Царь не поверил, но когда зашел на кухню с Черного крыльца и лично попробовал бурду, называвшуюся здесь ухой, разразился гневом. Но проворовавшийся эконом сумел выкрутиться, а питание воспитанниц не улучшилось. Первоначально быт смолянок лишен был не только комфорта, но и элементарных удобств. Спальни их походили скорее на казармы, чем на комнаты юных девушек. При этом они плохо отапливались, и бывшие смолянки всю жизнь вспоминали о том, как они мерзли в своих спальнях. Поступив в институт, девочка на несколько лет разлучалась с семьей. Если родители жили в Петербурге, они могли изредка навещать своих дочерей. Но небогатые провинциальные дворяне были практически лишены такой возможности. Во всех институтах воспитанницам ни при каких обстоятельствах не разрешалось отпуск или поездка к родным, даже на похороны самых близких. Летом и зимой смолянки выходили на прогулку только в институтский сад, отгороженный от улицы каменной стеной. Дети годами не видели ни полевых цветов, ни животных, не знали города. По мнению начальства, такой режим способствовал их нравственной чистоте. А какими были юные смолянки, можно представить себе, побывав в Русском музее, где висят их портреты, выполненные художником Левицким. За некоторой угловатостью и манерностью просвечивает неподдельное детское веселье и грациозность, которые не могли убить даже строгие порядки казенного заведения. Между тем, судьба бывших институток часто была драматичной. Девушки из богатых семей выносили из института совершенно ложные представления о жизни и человеческих отношениях. Наивные и сентиментальные, они болезненно переживали каждое столкновение с реальностью. Девушки из семей небогатых после окончания института могли претендовать только на место гувернанток или домашних учительниц, где зачастую терпели обиды и унижения от учеников и их родителей. Но все же, при всех своих недостатках, институты благородных девиц способствовали становлению женского образования в России. Хотя в этой системе не случилось такого яркого явления, как Царскосельский лицей, давший плеяду выдающихся личностей, прославивших Россию.

слушал и слушал тебя. Но глазки сверкнули живее кристаллов, жемчужные зубки блестят средь коралл.

0: защитники земли русской. Венец славы Александра Невского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является великий полководец, государственный деятель и святой князь Александр Невский. Святого благоверного князя Александра Невского Русская Православная Церковь чествует ежегодно 6 декабря, день погребения в Богородице Рождественском монастыре города Владимира, и 12 сентября, день перенесения мощей из города Владимира в Санкт-Петербург. Святого князя почитали во все времена на Руси и далеко за ее пределами. Прошедшие столетия не смогли ни стереть, ни затуманить чистый и светлый образ князя. Наши дни. Как тебя зовут?
1: Александр.
0: Это значит защитник людей. Ты знаешь об этом?
1: Да, конечно. Я родился 30 мая. Родители назвали меня в честь святого князя Александра Невского. Знаю, что он был храбрым, непобедимым воином и праведным человеком.
0: Да, все верно. Святой князь и правда достойный образец.
1: Когда я вырасту, хочу быть таким же смелым и мудрым. Мне нравятся иконы с изображением князя. А еще памятник князю на коне. Это прямо перед собором Александра Невского у нас в Нижнем Новгороде на Стрелке.
0: А знаешь, что есть еще один памятник святому князю на Нижегородской земле? В Федоровском мужском монастыре в Городце.
1: Правда?
0: Да, именно там святой благоверный князь принял монашеский постриг и почил о Боге. У тебя замечательный небесный покровитель. Но кроме того, Александр Невский – небесный покровитель всей нашей русской земли. И вот уже более 8 веков ее защитник. Знаешь, что Александру Невскому принадлежат слова «Бог не в силе, но в правде».
1: Да, слышал.
0: А знаешь, в чем тайна горячей любви русского народа к Александру Невскому, которая передается из поколения в поколение? Почему он причислен к лику святых?
1: Расскажите.
0: Чтобы понять это, надо обратиться к истории его жизни. Александра Невского называют собирателем русских земель, и это не случайно. Без Божьего повеления не было бы и княжения его, сообщает летописец. Собиратель земли русской.
2: В отношениях с Востоком князь Александр Невский был дипломатом, который сумел сохранить русскую землю в условиях татаро-монгольского нашествия. Став великим князем Владимирским, он взял на себя обязанности перед Ордой за всю Россию. Под его правлением объединилась вся русская земля. Родной брат Александра Невского предпочел лучше бежать в чужую землю, чем дружиться с татарами. Но запали князю в сердце еще в детстве слова его дяди Константина. «Аяс испытал и уразумел, что у князя тягчайшая жизнь. Ему не только о себе едином, но обо всех во всякую годину надо помышлять и печься. И став в день судный, даст он Богу ответ за себя и за всех своих подданных». Презрев свои личные страдания и унижения, князь Александр пожертвовал собственной независимостью, чтобы облегчить участь своего народа. Рискуя сам в любой момент погибнуть от ханского гнева, он прикрыл собою родную землю от посягательств татар и дал всей Руси шанс выжить. Александр Невский посещал Орду 4 раза – в 1247, 55, 57 и 62 годах. князь смиренно-мудро понимал, что раздробленная и обескровленная Русь не могла бороться со страшной стихийной силой монголо-татар, и чтобы дать возможность Руси оправиться, окрепнуть, набрать силы, нужно было время, нужен был мир с Востоком. И этот мир, добытый его отцом, он стремился сохранить любыми путями. Сегодня, столетия спустя, мы можем уверенно сказать, что подвиг Александра Невского не пропал даром. Следующее поколение, ведомые примером князя, нашли силу прекратить вражду, собрать воедино разрозненные русские земли, освободить Русь от зависимости. А тогда Александр не знал и не мог знать всего этого. Он делал шаг в неизвестность, а оказалось – вечность. Походы в Орду были сопряжены с огромным риском для жизни. Многие русские князья погибали в Орде. Известна была мученическая смерть за православную веру князя Михаила Черниговского и его боярина Федора, отказавшихся совершить языческий обряд. Благочестивый князь Александр, зная об этом, тоже решительно ответил жрецам: «Я христианин, и мне не подобает кланяться твари. Я поклонюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу Единому, в Троице славимому, создавшему небо и землю, и вся я же в них суть». Батый, пожелавший увидеть мужественного князя, был поражен его величественной внешностью. Обращаясь к окружающим, он сказал: «Правду говорили мне, нет князя, равного этому». Въезд Александра Невского во Владимир на Великое княжение был крупным событием на Руси. Бысть радость великого Владимире и во всей земле Суздальской, сообщает Лаврентьевская летопись. Торжественное посажение его на престол с пожалованием царевым было совершено в соборном храме Успения Богородицы. Горячо молился Александр Ярославович о неспослании ему помощи и сил на новые, еще более трудные подвиги. Первой заботой князя стало возрождение городов и селений, опустошенных татаро-монгольским нашествием. Он, как и отец его когда-то, спешил собрать, утешить разбежавшихся жителей, вернуть их к мирному труду, восстановить и украсить храмы. Твердая рука державного хозяина чувствовалась всюду. Вскоре воцарилось спокойствие в великом княжении. И, как пишет летописец, добре бы речи о таких Давид пророк: «Во отец своих место, выше сынови их».
0: Русь святая, храни веру православную.
2: В 1252 году к Александру Невскому прибыли кардиналы Папы Римского с посланием, в котором предлагалось принять учение Римской Церкви, то есть католическую веру, и повиноваться Папе Римскому как самому Богу, наместником которого на земле он называл себя. Это послание было написано в 1248 году, после неудавшихся крестовых походов на Русь. Князь Александр в своем ответе написал так: «От Адама и до потопа, и от потопа до разделения языков, и от разделения языков до начала Авраама, и от Авраама до пришествия Израилева сквозь Черное море, а от начала царства Соломона до Августа царя, а от начала Августа до Рождества Христова и до страсти, и до воскресения Его, а от воскресения Его и на небеса шествия и до царствия великого Константина, и до Первого Собора, и до Седьмого Собора, мы все это хорошо знаем, а от вас учения не принимаем». Став великим князем Владимирским и взяв на себя обязанности перед Ордой за всю Россию, Александр тем самым придал великокняжеской власти такую силу и значение, каких не бывало ранее. Под его правлением объединилась вся русская земля. Ни один князь на Руси не смел выступить против него. А что есть русская земля, родная земля? Каждый чувствует, понимает ее по-своему.
0: Земля чужая, пристанище непрочное, водою проточную материнская молитва текла. Все шептали: спаси всех нас, Дева непорочная, нас, сынов твоих, прости за неправедные дела. День на вечность меняли и темницу на волю, дом родной забывали, да отцовский наказ. Бушевали ветра в моих годах непокоя, но, видно, Бог всеблагий вспомнил про нас. И пришел седовласый, бичевой подпоясан, то ли блаженный какой, то ли старый солдат. Земля родная, в тебе весь я сказан. Мать, смотри-ка, дошел и до царских врат. И крест поднимали, чтоб на крест подивиться честному древу, честный человек. Пришел в Божий день до земли поклониться. В тебе весь я сказан, да имя рек. И светлы твои ночи, и трудны твои годы, и крепки твои думы, светлоокий мой князь. Из дремучих столетий идут воеводы нашу русскую землю, как встарь, защищать. Пусть бушуют ветра, но костры негасимы, из ослепших степей вековечный дозор. Только с темных икон светят нам херувимы, и молитвенно тих Божьей Матери взор.
2: Промыслом Божьим было уготовано, чтобы наша Нижегородская земля оказалась неразрывно связана с именем Александра Невского. В древнейшем городе Нижегородского края, Городце, завершилась жизнь святого благоверного князя. И об этом мы обязательно расскажем в следующей передаче.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Два кофе по-турецки. И опять пригласили меня в паломничество. И опять отказалась я, ссылаясь на неотложные дела. И опять на меня обиделись. Ты же просто обязана ездить по святым местам. Это твой долг, понимаешь? Все бросить и ехать. И как вы только не поймете, что я хочу вам добра. Который раз начинаю оправдываться, но прерываю себя на полуслове, вспомнив, что еще ни разу аргументы мои не убедили. Устало соглашаюсь. Да-да, это мой долг, но прости, но в другой раз. Моя соседка Марина досадно машет рукой и решительно направляется к двери. И уже открыв ее, говорит громко и назидательно. «За сыном моим присмотри пару дней, пока я в Оптину и обратно. В холодильнике борщ до моего приезда хватит». Она не просит, нет. Я вообще не помню, не знаю ее просящего тона или извиняющихся интонаций. Она чеканит условия громко, членораздельно, и я на несколько минут принимаю эти условия как единственный способ реабилитироваться за невозможность поехать в Оптину. Остаешься? Все тебе некогда. Вот и будь добра, присмотри за сыном, борщом накорми и вообще. Потом я ропщу и веду длинные мысленные дискуссии, монологи, которые начинают с банальных слов. А с какой стати? С какой стати я должна оправдываться за свою занятость? С какой стати должна ехать туда, куда в ближайшее время не собираюсь? С какой стати должна пасти соседского парня, далеко не идеального поведения? Мой дежурный ропот недолговечен. Пороптала, да и пошла к соседскому холодильнику. Борщ разогрей, мать оставила. Съел уже. Яичницу пожарь, салат сделай. Разберемся. Надутый, насупленный парень. Марина всегда жалуется на него. Плаксив, колюч, вечно с претензиями. Но главное, что беспокоит Марину. Слышать ничего не хочет про храм. Не постится. Даже назло ей, матери, уплетает жареные с мясом пирожки, купленные у метро в самый разгар поста. Скандал у них постоянный. Из-за пирожков, из-за хульных мальчишеских речей, из-за долгих Марининых паломничеств по святым местам. Но особенно громким, злым и некрасивым был недавний скандал из-за нищей, которую Марина привела в дом. Пожить. Ей голову негде преклонить. У нас побудет, заявила Марина с порога сыну. У Кирилла было на этот счет свое мнение. Только попробуй. Вшей разводить в квартире. А ну пошла, наскочил он на нищую. Марина встала между сыном и гостей. Запомни, сказала железным голосом, добрые дела главное в спасении души. Это семена, урожай от которых соберем мы в Царстве Небесном. Твой урожай скуден. Женщина поживет пока у нас. Это не обсуждается, ты понял? Хорошо, пусть живет, только без меня. Пока она здесь, ноги моей в квартире не будет. Он хлопнул дверь и ушел. Нища осталась. Марина помыла ее, напоила чаем, постелила ей чистую постель. Ближе к ночи отправился искать сына. «Кирилл!» — кричала по двору. «Кирилл!» Кирилл ночевать не пришел. Но зато, когда Марина после безуспешных поисков сына вернулась домой, нищая была уже навеселе. Она обнаружила в баре у Марины бутылку коллекционного Кагора и опорожнила ее себе в удовольствие. Надо отдать должное соседке. Она и после этого не вытолкала бедолажку за дверь, простила ей ее самоуправство. «Я сама виновата. Надо было спрятать Кагор, а я про него забыла. Искушение!» Она вздохнула глубоко и еще раз повторила. «Искушение!» Я слушала Марину и переживала какое-то двойственное чувство. Мне далеко до нее. Я вряд ли привела бы домой грязную бомжиху, нянчилась с ней, простила ей кражу. А Марина привела и нянчилась, и простила. Конечно, это поступок, на который способны немногие, но что-то упорно царапало по сердцу, не давая ему возликовать от добродетелей ближнего. Сын. Они поменялись местами. Он ушел на место бомжихи, на улицу, в подворотню. А она взгромоздилась на его диван, на чистые простыни, в его чашке заваривала Марина чай своей непредсказуемой гости. Щербинкой добро. А может, это мое немощное сердце защищается от собственного несовершенства? Как там в молитве на сон грядущем? Доброту чуждую видев и тою язлённых сердцем. Мы говорим с ней об этом. Марина нервничает. Ну, как ты не понимаешь? Но если мы станем раздумывать, делать нам добро или нет, грош нам цена. Господь в сердце зрит, чистое оно или нет. Господа не обманешь. Женщина забыла, что такое домашний уют. Все ее гонят, оскорбляют, а ласковое слово и кошке приятно. Но ведь она пьяница, Марина. Лицо у нее пухшее, руки дрожат. Ты хотя бы ценные вещи ко мне принеси. И ты туда же. Кириллу простительно, он еще жизни не бит, но ты-то, если человеку доверяешь, если молишься за него, он этим доверием дорожить будет. Самые конченые уголовники справлялись, а это несчастная. Есть ли у нее дети? А вот в душу лезть к человеку не в моих правилах. Как нас святые отцы учат? Помоги и не рассуждай. Это не мое дело. Мое дело протянуть человеку руку. Пока мы так с ней беседовали о духовном, окрепшая на Марининых харчах бомжиха, прихватив серебряные ложки, пуховый платок, три банки лосося и пузырек медицинского спирта, вернулась в свою привычную подзаборную жизнь. А Кирилл в свою. Мать и сын долго бронились, выясняли отношения, сводили счеты и успокоились. На время. До очередной поездки Марины по святым местам. «Ты мне кроссовки обещала купить!» — кричал сын. «А сама опять в путешествии намылилась! Что ты там забыла?» «Я молиться за тебя еду», — поджав губы, тихо и торжественно произнесла мать. «А мне твоя молитва до лампочки, ты мне лучше кроссовки купи!» Некрасивая площадная брань. Два родных человека, один с искаженным злобой лицом, другая с поджатыми губами и нарочито смиренно опущенными долу глазами. Нет мира в их доме. Но ведь помню, был. Маленький Кирилл, светлокудрый мальчик, любимец семьи, радость мамы. Куда уходит любовь из любящих сердец? Почему остывают родственные чувства? Марина пережила смерть мужа. Она до сих пор покрыта тайной, та загадочная смерть. Врач-специалист по мануальной терапии, хороший семьянин, позвонил, выезжая с работы, накрывая на стол, и не приехал. Его нашли через 2 дня в морге. Непонятно, при каких обстоятельствах упал с 6-го этажа жилого дома, в котором непонятно, как оказался. Молодая женщина долго выходила из потрясения. Маленький сын на руках, отчаяние в сердце. В беде и обрела на Господа. Стала ходить в церковь, исповедоваться. Нашла работу по душе. Редактировала тексты в одном православном издательстве. Новые, неизведанные доселе радость богообщения, духовные праздники, так украшающие жизнь. Марина оживала на глазах. Сын подрастал, рана от потери близкого человека затягивалась. И вот уже почти взрослый сын, уже пробиваются усики, шлифуется характер. «А мне до лампочки твоя молитва, ты мне кроссовки купи». Бронятся. Нет в доме мира, есть вражда. Нет в сердце мира, есть беспокойство. Но ведь Марина в своих паломнических поездках, которые для нее так желанны, без устали молится за своего единственного сына. Так почему же молитва ее не достигает желанной цели? И путь к Господу Кирилла все так же далек, сердце закрыто, ум агрессивен. А вот и еще одна забота подоспела. Кирилл стал покуривать, выпивать. Тусовки с ребятами затягивались до полуночи. Он приходил домой нарочито независимый, даже наглый. На насмешки не скупился. «Все молишься? А мне бы картошечки жареной. Или в твои планы кормить единственного сына не входит?» Мать закрывала дверь в свою комнату, продолжая молиться. «Я хорошо знаю подробности их жизни вовсе не потому, что интересуюсь ими. Но мы соседи. И вдобавок соседи дружащие. А между соседями совсем мало тайного. Жизнь на виду. И хотел бы утаить что-то, да разве получится? Тем более, что Марина и Кирилл по очереди заходили ко мне облегчить душу. Марина частенько, Кирилл один раз. Навеселе, взвинчен и несчастен, нахален и беспомощен. Неужели все верующие такие? Она же меня не слышит. Я ей что, рубашек чистых не осталось? А она мне, что сегодня среда, и до котлет не дотрагиваться. Конечно, это пустяки и котлеты, рубашки, но я хочу жить по-человечески. Она то бомжих приведет, то последние деньги в монастырь отвезет, а до получки сидим на воде и хлебе. Ну пусть сидит, если ей это нравится, а я не хочу!» И Кирилл вдруг расплакался. Большой, нескладный, он размазывал слезы кулаком, они лились ручьем по его несчастному лицу. «У всех матери как

0: Всю Господу.
1: По страницам нашей истории.

0: Крестный ход с чтимой иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» состоится в Нижнем Новгороде 11 сентября. Креативное видео о студенте Нижегородской духовной семинарии победило на конкурсе учебного комитета Русской Православной Церкви. Ежегодный фестиваль «Голос традиций» пройдет 13 сентября в селе Хирино Шатковского округа. Подробнее об этих событиях. 11 сентября в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Предстоящее событие мы попросили прокомментировать руководителя социального отдела Нижегородской епархии, ответственного за проведение крестного хода, иерея Андрея Рузанова.
1: 11 сентября – это особый день, потому что в этот день церковь вспоминает большое трагическое событие – это усекновение главы Иоанна Предтечи. Если возвращаясь к истории этого события, то оно было совершено именно под влиянием алкоголя. И поэтому для православных христиан это вот большой пост должен быть. И мы этим крестным ходом, мы богослужением подчеркиваем вот именно вред от употребления алкоголя и наркомании. И поэтому молимся за тех людей, которые борются с этой немощью, и, соответственно, призываем, чтобы эта борьба, вот эти вот обстоятельства, они как бы не замалчивались. И вот у нас будет в 9:00 божественная литургия в храме в честь видения Пресвятой Богородицы, и потом будет в час начала крестного хода с молебным пением перед иконой «Неупиваемая чаша» по улице Большая Покровская через Кремль и до Благовещенского монастыря. И мы приглашаем всех принять участие в этом крестном ходе, чтобы подчеркнуть важность трезвеннической жизни и особенно важность принимать все немощи других и стараться помогать им с этими немощами бороться.
0: Это был комментарий руководителя социального отдела Нижегородской епархии, ответственного за проведение крестного хода, иерея Андрея Рузанова. Напомним, что крестный ход состоится 11 сентября. Он начнется от церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30. Креативное видео о студенте Нижегородской духовной семинарии победило на конкурсе учебного комитета Русской Православной Церкви. Конкурс креативных видео среди студентов духовных учебных заведений всех специальностей и курсов на тему «Почему я связал свою жизнь с духовным образованием» проводился с 1 июля по 1 сентября этого года. Условием конкурса было снять креативное видео продолжительностью до 5 минут и опубликовать видеоматериал на своих страницах в соцсетях. По итогам конкурса учебный комитет объявил победителей. Первое место заняло видео Дарьи Дорониной о студенте Нижегородской духовной семинарии Андрее Волгине. Отметим, что над звуковым оформлением креативного видео работал звукорежиссер «Радиообраз» Алексей Царьков. Ознакомиться с видео можно на официальном сайте Русской Православной Церкви и на сайте Нижегородской митрополии. Ежегодный межрегиональный фестиваль «Голос традиций» пройдет 13 сентября в селе Хирино Шатковского округа Нижегородской области. Мероприятие приурочено к 443-летию села и 13-й годовщине освящения храма в честь усекновения честной главы Иоанна Предтечи. День откроет божественная литургия в храме. Далее гостей фестиваля ждет насыщенная программа. Им предложат обучиться старинным русским ремеслам и промыслам на тематических мастер-классах. Для посетителей всех возрастов будут работать зоны с традиционными играми, забавами и хороводами. На ярмарке будут представлены натуральные фермерские продукты и изделия народных художественных промыслов, а гостей будут угощать исконно русскими блюдами. С программой фестиваля «Голос традиций» можно ознакомиться на его официальном сайте. Как отметили в Министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, проведение таких мероприятий соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Это вклад в укрепление традиционной культуры и продвижение туристического потенциала Нижегородской области. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 16 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер северо-западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Выксе на 95,8 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. У церкви есть что сказать современному человеку. Очень важно, чтобы сегодня церковь была способна к постоянному диалогу с современными людьми. Диалог предполагает обмен. У церкви есть что сказать современному человеку, но для того, чтобы ее слово было убедительным, надо, чтобы церковь была способна слышать человека, его скорби и воздыхания, его чаяния и надежды. Церковь не должна замыкаться только в самой себе. Если она замыкается, она превращается в гетто, внутри которого люди себя хорошо чувствуют, потому что рядом те, кто разделяет их убеждения. Но гетто не способно влиять на окружение. Именно поэтому церковь призвана слышать, слушать людей и строить свои пастырские программы, исходя из реальных потребностей человека. То, о чем я говорю, это не только дело архипастыря. Это дело каждого священника, каждого прихода. Наши приходы должны быть местами, куда люди устремлялись бы не только для того, чтобы помолиться, хотя в первую очередь, чтобы помолиться, но где они обретали бы душевный покой, где бы их понимали, поддерживали. Каждый приход должен стать общиной верующих людей, связанных и убеждениями, и взглядами на жизнь, и одновременно общими добрыми делами. Проповедь в Троицком кафедральном соборе Пскова 3 сентября 2014 года.

0: Духовная твердыня России.
1: Соловецкий монастырь почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.
2: Монастырская тюрьма. «Не бойтесь, Соловков, там Христос близко». Напутствие художника Михаила Нестерова писателю Борису Ширяеву перед отправкой в ссылку на Соловки. С определенного времени Соловецкий архипелаг в Белом море, где возникла Соловецкая обитель, стал излюбленным местом для заточения знаменитых и не очень известных крамольников. Здесь содержались узники с начала XVI века. Сюда ссылались растриженные священники и монахи, не раскаявшиеся старообрядцы, раскольники, отпавшие от православия миряне, богохульники, среди них было немало сумасшедших, убийцы, приговоренные не просто к тюремному заключению, но и к покаянию и смирению в тяжелых монастырских работах, и, наконец, политические преступники. Сроки заключения были огромные, практически пожизненные. Некоторые арестанты маялись по 20-40 лет, а то и больше. Привозили их с гербовыми листами, именными указами архимандриту. В них прописано было, как именовать и как содержать присланных. В железах ли? Или с братьями купно? С именами или безымянно? Случалось, что имена их самому архимандриту известны не бывали, а в листах значилось «указанные персоны». Соловецкая монастырская тюрьма была изначально и построена так, чтобы узники страдали ежеминутно. Официально они должны были покаяться в монастырских стенах. Для этого были устроены маленькие камеры в башнях и стенах монастыря. Самые «комфортабельные» в кавычках камеры достигали 2 метра в высоту и 3 метра в длину. В них помещали тех, чья вина была не слишком тяжела. Для отъявленных злодеев узилища были иные – 1,4 метра в длину и 1 метр в высоту. Ни лечь, ни вытянуться человек в таком помещении не мог. А если прибавить к этому суровый северный климат и отсутствие отопления? А еще и отсутствие света, и естественного дневного, и искусственного, поскольку свечей узникам не полагалось. Самым первым заключенным Соловецкой монастырской тюрьмы был некий Сильван, участник движения нестяжателей, то есть еретик, посмевший противостоять православной церкви. Он скончался в 20-х годах XVI века. А новый царь Иван Грозный отправлял людишек на Соловки уже более активно. В большинстве своем это были участники различных еретических движений, посланные в тюрьму для покаяния и исправления. Растрига Артемий, бывший настоятель Троицы Сергиевой Лавры, иные участники антицерковных учений. Их должны были содержать с лютой крепостью. Не разговаривать, ни света видеть сидельцам не полагалось. Интересно, что Артемий Троицкий из Соловков все же сбежал в Литву. Это был первый и единственный побег из этой тюрьмы. Другими заключенными 16-го столетия были Авраамий Палицын и протопоп Сильвестр, бывший приближенный царя Ивана IV. В 1606 году на Соловки угодил и сам царь. Симеон Бекбулатович был венчан на царство Иваном Грозным. Правил он мало и давно, сам же Грозный его и сместил. Симеон принял монашеский сан, но с началом смуты, от греха царя, Симеона упрятали подальше. Освободился он только в 1612 году. А потом соловецкие камеры стали наполняться участниками церковной реформы. Причем сидели в них как сторонники, так и противники никоновских преобразований. Ведь сами монахи Соловецкой обители не поддержали поначалу нововведений. Особенно многолюдны убогие камеры Соловецкого монастыря были в веке XVIII, веке дворцовых переворотов, заговоров и интриг. Отметился в числе посланных людей на ссылку на острова и Петр I. В 1722 году он заточил некоего Ефима Мещерского, противника преобразований, точная вина которого нам неизвестна. При этом Петр Толстой, чья подпись стоит на указе о ссылке Мещерского, и сам не избежал участи соловецкого сидельца. Угодил по соседству в 1727 году. Бывший фаворит Анны Иоанновны, участник написания знаменитых «кондиций», ограничивавших самодержавную власть, родственник второй невесты Петра II Василий Лукич Долгорукий провел на Соловках долгие годы, отправившись из каменного мешка прямо на эшафот. В 1776 году в тюрьму привезли и последнего атамана разгромленной Запорожской сечи Петра Кальнишевского. Он прожил в камере 10 лет. Освободил его именным указом лишь Александр I. Но старый казак не пожелал покинуть обители, оставшись в монастыре до конца своих дней. Двое родственников Александра Сергеевича Пушкина содержались в Соловецкой тюрьме. Один из них за подделку денежных ассигнаций, другой, Павел Ганнибал, внук арапа Петра Великого, за протест против расправы над декабристами. В XIX веке условия содержания узников улучшились. Их больше не сажали в маленькие каменные мешки внутри стен и башен. Было построено отдельное здание. Камеры, хоть и не отличались комфортом, но стоять и сидеть в них уже было можно. Кроме того, они имели окна, пусть и забранные решетками. А начиная с середины XIX века, в тюрьму на Соловках стали ссылать преимущественно вероотступников и сектантов. Например, членов сект Скопцов и Хлыстов. Но не рядовых, а тех, которые запятнали себя преступлениями против личности. Лично участвовали в насильственном оскоплении и принуждении вступить в секту. Соловецкая монастырская тюрьма существовала с 1718 года без малого 200 лет и была закрыта в 1903 году под влиянием общественных протестов. Помещение передали монахам, которые обустроили его под больницу. Казалось бы, мрачная страница обители тюрьмы закрыта, но вскоре ее вновь открыла уже новая советская власть.

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем знакомиться с простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из кабачков. Все православные очень их любят. Ведь в кабачках содержится много калия, витаминов группы В, пищевых волокон и антиоксидантов, которые приносят огромную пользу здоровью. В 100 граммах кабачка 30% дневной нормы витамина С, антиоксиданта, который предупреждает преждевременное старение, благотворно воздействует на кожу, кровеносные сосуды и другие органы и ткани. И сегодня, мои дорогие, мы с вами будем готовить кабачки, запеченные в горчично-лимонном соусе. Кабачки при запекании пропитываются пикантным соусом из горчицы, чеснока, лимонного сока, пряности и растительного масла. Вкус кабачков насыщенный, с аппетитной остринкой, а аромат бесподобный. Кабачковые брусочки подрумянены снаружи и чуть хрустящие внутри. Отличный легкий гарнир или закуска. Продукты, которые нам сегодня понадобятся. Из расчета на 3 порции. Кабачок молодой 800 граммов. Чеснок крупный 1 зубчик. Лимон 80 граммов. Горчица острая, готовая приправа 25 граммов. Сахар 1 чайная ложка. Соль 0,5 чайной ложки. Паприка молотая сладкая 0,5 чайной ложки. Перец молотый или смесь перцев 0,5 чайной ложки. Масло растительное 3 столовые ложки. Петрушка свежая для подачи 10 граммов. Итак, мы начинаем. Подготовим необходимые продукты. Включаем духовку, пусть разогревается до 180 градусов. Из лимона выжимаем 25 мл сока, примерно 1,5 столовые ложки. Чеснок очищаем, измельчаем ножом, выкладываем в мисочку. Добавляем горчицу, соль и сахар. Вливаем растительное масло. Добавляем лимонный сок, сладкую паприку и смесь перцев. Все перемешиваем до однородности. Горчично-лимонный соус готов. Кабачки, не очищая от кожицы, нарезаем средними брусочками. Выкладываем кабачки в форму для запекания или на противень в один слой. Я запекала половину кабачков в форме и половину на противне. Поливаем кабачки подготовленным соусом. Перемешиваем руками, чтобы соус хорошо распределился по кабачкам. Запекаем кабачки в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. При запекании пару раз форму достаем и кабачки перемешиваем. Кабачки схватываются снаружи, а внутри сохраняют хрусткость. Итак, постные кабачки, запеченные в горчично-лимонном соусе, готовы. Выкладываем кабачки на тарелку, посыпаем измельченной петрушкой и подаем к столу. Вкусны такие кабачки и теплыми, если подаются в виде гарнира, и остывшими. Ароматное, с ярким вкусом блюдо из обычных, всеми любимых кабачков. Все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Это музыка из телевизионного фильма балета «Анюта». Композитор Валерий Гаврилин. Этот балет – первый в истории случай, когда хореографическое произведение было перенесено с экрана на сцену, а не наоборот. Сценарист и режиссер Александр Белинский. Эта история на тему рассказа Чехова «Анна на шее». Но что важно, замысел фильма родился не от литературы, а от музыки, когда Белинский услышал вальс Валерия Гаврилина. И затем все музыкальное полотно балета было буквально соткано из разных произведений этого замечательного композитора.

Валерий Гаврилин, российский композитор, автор симфонических и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки кинофильмов. Его называют гением хоровой и вокальной симфонической музыки, музыкальным Есениным. О себе же Гаврилин писал: «Я живу на своей родине, я охраняю и сохраняю ее музыку». И еще: «Мечтаю своей музыкой добраться до каждой человеческой души. Меня постоянно свербит боль. Поймут ли?»

Он родился в Вологде. Вологда. Вологда для меня — это место, где я впервые познакомился с жизнью во всех ее проявлениях. Я сочиняю и живу только тем, чем напитался, будучи в детстве, в своем родном крае. Мама работала директором детского дома. Впоследствии была репрессирована. Отец погиб на войне. Так как моя мать была очень занята на основной общественной работе, воспитывался я в основном своей крестной матерью. Именно ей я многим обязан. Она научила меня понимать и ценить народную музыку. А потом, получив от нее первые уроки, я стал присматриваться к деревенским гуляниям и находил в них много прекрасного, поэтичного.

Я страстно хотел быть гармонистом. Представлял, как я растягиваю гармонии, все восхищаются. Гармонист был тогда на деревне глубоко почитаемый человек. Без него ведь ни веселья, ни праздника. Мой отец был поистине необыкновенным человеком. С 5 лет уже пел в церкви, знал все службы. Да и голос, говорят, имел ангельский. Самостоятельно выучился играть на скрипке, мастерски владел всеми гармониками. Музыку запоминал мгновенно, знал все виды пляса. Лет с 10 был самым званым на все свадьбы. Думаю, что в музыкальном отношении я лишь слабая тень своего отца».

После ареста матери Валерий Гаврилин был отправлен в детский дом под Вологдой. Именно здесь он впервые погрузился в мир музыки. Играл в оркестре, пел в хоре. Здесь, в детском доме, Валерия Гаврилина увидела преподаватель музыкальной школы Татьяна Томашевская, по сути, определившая дальнейший жизненный путь мальчика. Было очевидно, Валерий удивительно одарен, все схватывал на лету и при этом необыкновенно трудолюбив. Уже через 2 года занятий он был рекомендован в школу-десятилетку при Ленинградской консерватории, куда принимали только особо одаренных детей. Принят сразу в 7 класс. В школе Гаврилин довольно быстро обогнал очень многих и сразу по окончании был принят в Ленинградскую консерваторию на композиторский факультет. Как вспоминают его однокашники, авторитет его признавали беспрекословно. За одаренность, большие знания, он читал и знал чуть ли не больше всех, за какой-то особый высокий склад души. У него появилось уважительное прозвище «Валера Великий». Все, что он не делал, он делал очень талантливо. Талантливо дружил, талантливо любил, талантливо хохмил.

Уже в консерватории Гаврилин сочинял много, но на третьем курсе перешел на музыковедческий факультет и серьезно занялся фольклором. Ездил в экспедиции, записывал песни, вглядывался в жизнь, слушался в говор деревенских людей, знакомые ему с детства, старался постичь их характеры, мысли, чувства. Это была напряженная работа не только слуха, но и сердца, души, ума. К этому времени относится эта запись его дневнике. Музыка. Сердце мое, жизнь моя. Не учи людей жить, учи любить, страдать и еще любить, и еще любить. В разоренных войной, нищих северных деревушках, где почти не было мужчин, он слушался в женские песни, пронизанные неизбывной печалью и неистребимой мечтой об иной прекрасной жизни. Так он сформулировал для себя цель и смысл композиторского творчества – соединить достижения профессиональной музыкальной классики с этими бытовыми жанрами, в которых сокровище истинной поэзии и красоты.

Георгий Свиридов о музыке Валерия Гаврилина. Органическое, сыновнее чувство Родины, драгоценное свойство этой музыки, ее сердцевина. Из песен и хоров Гаврилина встает вольная, перезвонная Русь. Но это совсем не любование экзотикой и архаикой, не музыкальное штукарство на раритетах древнего искусства. Это подлинно. Это написано кровью сердца. Живая современная музыка глубоко народного склада и, самое главное, современного мироощущения, рожденного здесь, на наших просторах. С сочинениями Гаврилина познакомился Шостакович, оценил очень высоко. И кто? Кумир его юности. Гаврилин вспоминал, что со студентами-друзьями буквально молились на каждую ноту Шостаковича. Великий композитор настоятельно посоветовал Гаврилину поступать в аспирантуру. В качестве дипломной работы он представил вокальный цикл «Русская тетрадь». Это сочинение впервые прозвучало в 1965-м и произвело настоящий фурор. Спустя 2 года он был удостоен государственной премии РСФСР имени Глинки, став самым молодым в стране лауреатом этой высокой награды. Великий Шостакович тогда заметил: «Вам будет трудно, вы начали с того, чем надо бы кончить».

0: Пространство музыки. Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Одиннадцатого сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Покровской 30 будет совершена божественная литургия, начало в 9 часов утра, и молебен, начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту: площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. Нижегородцев приглашают на общую молитву, призывающую к трезвому образу жизни и покаянию, дарующему душевные силы на это делание.

0: Высокие слова.
1: Николай Алясов, священнослужитель Нижегородской епархии. Один из ведущих, любимых слушателями программ «Утро на образе» и «Вопросы священнику». В одной из передач, отвечая на вопрос слушателя, отец Николай сказал: «Мы всю жизнь ищем Бога. И даже люди, которые воцерковлены, они очень часто пытаются вновь и вновь его обретать в своей жизни, в каждом миге, в каждом слове, в каждом чувстве своей жизни». И это не просто слова. Еще будучи молодым человеком, Николай искал и находил Бога в своем творчестве. Сегодня у нас есть возможность заглянуть в прошлое и послушать юношеские стихотворения нынешнего священнослужителя, протоиерея Николая Алясова, в авторском исполнении. Почувствовать глубину его веры и силу его любви к Господу.
2: Проходит лето, снова осень. Настанет власть ее дождей. Зачем все это? Небо спросим, чтоб жить вам было веселей. Я вижу, птицы стаей дружной летят в далекие края. Но почему мне оставаться нужно? Зачем вы покидаете меня? От перелетных птиц не слышно мне ответа. Ведь человека трудно им понять. Придется ждать свое мне лето, чтоб можно было полетать. Окинув взором красоту заката, смотрю на этих птиц я с завистью, с тоской. Но все равно душа моя богата, я счастлив, что родился не слепой.

0: Илья Сургучев. Документальная повесть «Детство императора Николая II». Жизнь и учение.
1: В рассказе о случае с воздушным шариком я отклонился в сторону. И теперь начну по порядку излагать историю нашей совместной жизни с великим князем Николаем Александровичем и совместном учении. Теперь, по исходе лет, мне кажется, что его отец, будущий император Александр III, которого я считаю государем гениальным, понимал, что детей своих не нужно особенно отдалять от земли и делать из них небожителей. Он понимал, что небожительство придет само собой, в свое время, а пока суд да дело нужно, чтобы они потоптались в обыкновенной земной жизни. Тепличные растения непрочны. И потому на меня, на обыкновенного шалуна и забияку, он смотрел благосклонным глазом и прощал мне многие штуки. Я был представитель той простой, обыкновенной жизни, которую ведут миллионы его подданных, и, очевидно, по его плану нужно было, чтобы к этой обыкновенной жизни причастился будущий хозяин жизни, а пока что его маленький сын. Я же, по совести сказать, не отдавал себе отчета в том великом счастье, которое мне выпало на долю. Больше я просто тяготился той невероятно скучной и монотонной жизнью, которую мне пришлось вести в золоченых стенах великолепного дворца. Ну что толку из того, что к утреннему завтраку нам подавался чай, кофе и шоколад с горами масла и яиц. И все это на каких-то особенных чудесных блюдах. Ты мне дай краюху хлеба, которую я заверну в карман, а потом на Псковской улице буду по кусочкам щипать и отправлять в рот. Тогда я почувствую этот очаровательный святой запах в меру зажаренной корки и дам себе счастье, как у Гомера, насладиться пищей. А то вот мы встали все трое, кто хватил того, кто другое, все спешат, глотают, не жуя, несмотря на все запреты и замечания, и у всех одна только мысль: поскорее в сад, на вольный воздух, поноситься друг за другом в погоне, устроить борьбу и, по возможности, чехарду, которую Ники обожал. Другое, что он обожал, это следить за полетом птиц. Через многие десятки лет я и теперь не могу забыть его совершенно очаровательного личика, задумчивого и как-то мрачно-тревожного, когда он поднимал кверху свои нежные, невинные и какие-то святые глаза и смотрел, как ласточки или какие-нибудь другие птицы вычерчивают в небе свой полет. Я это так любил, что иногда обращался с просьбой: «Ники, посмотри на птиц!» И тогда он, конечно, не смотрел, а в смущении делался обыкновенным мальчишкой и старался сделать мне салазки. Он очень любил изображение Божией Матери, эту нежность руки, объявшей младенца, и всегда завидовал брату, что его зовут Георгием, потому что у него такой красивый святой, убивающий змея и спасающий царскую дочь. «Вот так и я бы спас нашу Ксюшеньку, если бы на нее напал змей», — говаривал часто маленький великий князь. «А то что же мой святой, старик и притом сердитый?» Он раз даже прозондировал у моей мамы почву, нельзя ли ему перестать быть Николаем и быть Георгием. «Ну что ж», — говорил он в ответ на возражение мамы, — «мы будем два Георгия, один большой, другой маленький». Он отлично понимал, что я счастливее его, потому что моя мама всегда со мной, а его мама видит его только два раза в день, утром да вечером в постели. Он обожал свою мать. Впрочем, обожал ее и я. Да и не знаю, кто ее не обожал. Вот это было божество в полном значении этого слова. Я, дурак, мальчишка, лишался слова в ее присутствии. Я разевал рот и, застыв, смотрел на нее в божественном восторге. Она часто снилась мне, всегда с черным веером, каких потом я никогда не видел. Иногда и теперь я вижу этот прекрасный, раз в году повторяющийся сон и все тот же страусовый веер. И тогда я счастлив целую неделю, забывая и старость, и чужбину, и дикую неуютную жизнь. Как это бывало? Обыкновенно часов в 11 утра среди занятий раздавался с четвертого этажа звонок. Все радостно вздрагивали. Все знали, что это звонит мамочка. Тут Ники гордо взглядывал на меня. Его мамочка. Мгновенно все мы летели на лифт и сами старались ухватить веревку. Достигнув четвертого этажа, в котором жила августейшая чета, мы через блюдный зал знакомой дорогой летели, кто скорее в ее будуар. Сейчас же начинались поцелуи и расспросы. «Ну, как спали? Что во сне видели? Боженьку видели?» Начинались обстоятельные, в перебивку доклады, при которых всегда с скрытно радостным лицом присутствовал и отец. Дети рвались к матери, грелись у ее теплоты, не хотели оторваться, но, увы. Официальное время шло, и родителям нужно было уезжать к деду в Зимний дворец, где они и проведут потом целый день до поздней ночи. Я потом слышал, что наследник потому так упорно ездил в Зимний на целый день, что боялся, что отец Александр II даст конституцию. Мы этого тогда не знали, но знали, что перед расставанием нас ждет огромное удовольствие. И это удовольствие наступало. Великая княгиня всех по очереди катала нас вокруг комнаты на шлейфе своего платья. Это было постоянная дань за расставание. Покатавшись обласканные на целый день, мы снова спускались на свою половину к мрачным книгам и тетрадям. Детская половина состояла из приемной, гостиной, столовой, игральной, так называемой опочивальни, в которой стояло три кровати. Была еще комната мисс Брент, англичанки, которая занималась воспитанием великой княжны Ксении, которая к нам, мужчинам, никогда никакого отношения не имела. В игральной комнате был песок, качели, кольца, всяческие игрушки. Кровати в спальне были особенные, с мудростью, без подушек, что на первых порах меня убивало. Были невероятные упругости матраца с валиками в головах. Был умывальник с проточной водой. Ванны не было, и купались дети у матери в четвертом этаже. Я у себя дома. Занятия сперва захватили великого князя. Мир тетрадок, которые ему казались сокровищами, которые жалко пачкать чернилами, сначала мир очаровательных и таких в сущности простых книг, как «Родное слово», с картинками, от которых нельзя оторваться. В особенности занимала его картинка «Вместе тесно, а врозь скучно» и «Серый воздушный шар». Совершенно очаровало его стихотворение «Румяной зарею». Не знаю, то ли уютный ритм этих строф, то ли самые картины утра, выраженные в стихе, но он, по неграмотности, сам еще не мог читать и все просил маму, чтобы она читала. И когда она читала, он благоговейно шевелил губенками, повторяя слова. И опять его больше всего завораживала фраза «Гусей караваны несутся к лугам». Я, признаться, не понимал этого, но чувствовал, что это интересно, как-то возвышено, что это какой-то другой склад, мне недоступный. И вот по этой линии я инстинктивно чувствовал его какое-то превосходство надо мной. Мне было смешно, когда он думал, что эта книга только одна на свете и только у него, что у других не может быть таких прекрасных книг. А я знал, что таких книг хоть завались, и стоят они по 25 копеек. А он не верил и совсем не знал, что такое 25 копеек. Я ему иногда показывал деньги и говорил, что вот на этот медный кружок можно купить великолепную свинчатку. И он не понимал, что такое купить. А променять свинчатку на скучный медный кружок считал безумием. Он только тогда согласился писать в тетрадке, когда мама показала их целую гору в запасе. У него было необыкновенное уважение к бумаге. Писал он палочки страшно старательно, пыхтя и сопя, иногда и потея, и всегда подкладывал под ладонь промокательную бумагу. Часто бегал мыть руки, хотя тут, пожалуй, была предлогом волшебно лившаяся из стены вода. Его писание было девически чисто, и тетради эти мать потом благоговейно хранила. Не знаю теперь, где они, кому достались и кто их бережет. Учение начиналось ровно в 9. Уроки были по 50 минут, 10 минут перемена. Вне урока рисовали огромного папу и маленькую маму с зонтиком. Иногда на уроках бывал великий князь Георгий. Этот только смотрел, слушал, вздыхал и норовил как бы поскорей выбрать такой промежуток, чтобы поскорей стрельнуть из комнаты в сад. И мы смотрели ему вслед с искренней завистью. По стенам бегают зайчики. В саду простор, улица аппетитно шумит. Улица. Недоступный, запретный, какой-то особенный, удивительный для счастливых, свободных людей мир. Что ж, признаться, скучно было во дворце жить. Великим князьям было все равно. Они в этом родились, свободы не знали и жили, как будто так и быть должно. Но я был птицей вольной. Я знал, что такое свет Божий, что такое наслаждение дружбы, отваги, вольной игры, в которой каждый волен изобретать свои вариации, комбинации. Я знал, что такое сирень за забором или манящее яблоко. Я знал, что такое марафет, купленный по дорогой цене за копейку. Я знал восхитительное свойство денег, приближающих к вам очаровательные вещи. Я знал запах дикой бузины и как из нее делать пушки, а из сочной арбузной корки звонкие заряжалки. Я знал, как в сирене искать счастье. Я знал мечтательность и загадочность счастья. А они? Они все имели уже при рождении. Меня потрясло рождение великого князя Михаила. Однажды нам таинственно объявили, что родился братец. Там, наверху, в четвертом этаже, родился братец. Что за братец? Какой братец? Мы знали только то, что наверх нас давно уже не пускали, и катание на шлейфе кончилось, и маму никак нельзя видеть. Начиналась полная заброшенность. Великие князья приуныли, осиротели, и Ники часто спрашивал: «Мамочка больна?» Ему отвечали, что нет, не больна, но ее нельзя сейчас видеть, ей некогда. Дедушка задерживает, уезжает рано и приезжает поздно. Дети как-то осунулись, потускнели, стали плохо есть, плохо спать. Жоржик плакал по ночам, и Ники, подбежав к кровати голыми ножками, трогательно успокаивал его, утешал и говорил: «Гусей караваны несутся к лугам». Ложился с ним в кроватку и вместе засыпал. Вообще, Ники не мог съесть конфетки, не поделившись, и вдруг: «Братец, новый братец, на кого похож? Когда же мы его увидим?» «А вот погодите, придет срок». Началось ожидание. Дворец притих. Аннушка ходила неузнаваемая, не глядя на людей, зажигала у своих образов красные страстные свечи. И вдруг как-то нас всех позвали в неурочную минуту из сада, после завтрака или по окончании обеда. Была какая-то взволнованность и особое тревожное внимание к великим князьям. Как-то особенно тщательно осматривали их костюмчики, их причесочки. Заново прошлись гребешком по проборчикам, заставили экстренно вымыть руки, вычистили ногти и потом как-то скомандовали: «Ну, а теперь к маме смотреть нового братца». Взяли и меня. И вот мы вошли в спальню цесаревны. С подушки на нас смотрело милое, знакомое, улыбающееся, отстрадавшее лицо, счастливое. Ничего общего с той, что уезжала к дедушке такой одетой и причесанной, не было. Лежала обыкновенная, как все, мама, которой вовсе не надо каждый день ездить во дворец. А около нее стояла колыбелька, и в колыбельке лежал толстенький ребенок, спавший. Все в нем было новое: и кожа на лице, и ручки, и маленькие пальчики, и какие-то особенные неуловимые волосики, и все было в смешных морщинках. Но самое главное, около него на особом столике, вровень с колыбелью, лежала какая-то толстая тяжелая цепь. Я спросил, что это за цепь? И мне ответили: «Это Андрей Первозванный».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Одиннадцатого января 2026 года во всех храмах Русской Православной Церкви на Божественной Литургии возносились особые прошения о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе, то есть аборт. Это произошло по решению Священного Синода, принятому 26 декабря 2025 года. Синод постановил ежегодно 11 января, в день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, убитых по приказу иудейского царя Ирода, включить в чин литургии специальные прошения и молитву. К этому дню мы решили приурочить выход в эфир специального выпуска программы «От чистого истока» на тему демографической ситуации в стране и профилактики абортов. Эта программа была записана в радиостудии Дивеевского монастыря во время подведения итогов конкурса «Серафимовский врач» 2025.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Это программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Сегодня мы работаем в выездной студии. Мы находимся в Серафимо-Дивеевском монастыре. Здесь проходит конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и здоровье России». Это мероприятие является завершающим этапом конкурса медицинских работников «Серафимовский врач 2025». Конкурс, напомню, проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского в рамках программы с именем преподобного. Главная тема пленарного заседания, оно состоялось накануне, 17 ноября, это связь демографии и медицины. Перед участниками конференции, победителями конкурса, в этом году выступил Сергей Валентинович Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа РФ», генеральный директор научно-прикладного центра «Демографические стратегии» финансового университета при правительстве Российской Федерации. И сегодня Сергей Валентинович нашел время с нами пообщаться. Здравствуйте, Сергей Валентинович.
3: Да, здравствуйте.
2: Поговорим сегодня и о государственной политике в сфере демографии, и о мнении врачей, вкладе медицины в эту проблему, увеличении численности населения и спасении жизни нерожденных детей. И, конечно же, рассмотрим, какие существуют сегодня разные меры поддержки семьи, женщины, финансовые, правовые, какие-то, может быть, другие, назовет там Сергей Валентинович. Но мне очень важно, чтобы сегодня прозвучало презентации проекта, о котором вчера узнали все участники этой встречи, комплексного проекта «Плюс один», в основу которого, как я понимаю, как раз и легли наработки и практики, которыми вы занимались больше 17 лет до этого, да, связанные с защитой ребенка до рождения.
3: Да, но сам проект был создан в 2020 году, проект «Плюс один». Но до него, конечно, я не 17 лет занимался. Это с нынешнего момента, так если считать, 17-18 лет. А так, действительно, усилиями общественности еще в 2017 году был собран 1 000 000 подписей в защиту детей до рождения и государственной помощи семьям с детьми в размере хотя бы прожиточного минимума на одного человека, на одного ребенка. И результатом стало как раз то, что государство поддержало вот эту работу в основном общественности, общественных, церковных, в том числе, организаций по доабортному консультированию, которая уже велась к тому времени. Но с этого момента, после того, как президент обратил на нее внимание, она вышла поручение президента на эту тему оказать поддержку, содействие НКО, осуществляющим деятельность по профилактике абортов. Затем в дальнейшем был создан тоже с личного одобрения президента комплексный проект «Плюс один» при поддержке Минздрава. Вот, в этот проект вошли наиболее крупные организации, занимавшиеся предабортным консультированием.
2: НКО именно организации.
3: Общественные, да? Организации, да, им был предоставлен такой вот зеленый свет в плане взаимодействия с госструктурами. И в 10 регионах были созданы пилотные площадки, ну, тех регионов, где это консультирование было уже наиболее развито, и там уже был показан опыт, показана эффективность, то есть чтобы государство увидело, вот как это все происходит на его глазах, с его поддержкой. Ну и этот опыт был взят на вооружение. Сам проект «Плюс один», он свою роль, можно сказать, уже вот в этом смысле сыграл. То есть и сейчас мы видим о том, как, ну, практически все регионы уже отчитываются о том, что у них ведется доабортное консультирование, Минздрав отчитывается о том, что вот там за последнее время там около 40 или даже 50 тысяч детей родилось благодаря доабортному консультированию в нашей стране. Мы на самом деле именно эту вот целевую задачу ставили. Но мы, правда, определяли, что там по нашим подсчетам это должно спасаться более 55 тысяч детей в стране. Но Минздрав вот уже, по сути, называет цифру близкую к этому. Это не емкость этой меры не бесконечна, да, но она может увеличиваться, если еще будут запрещены аборты в частных клиниках, а туда идет, ну, добрая половина абортов происходит там, поэтому если вот это вот произойдет, то благодаря доабортному консультированию будет еще в два раза больше детей спасаться, если все пойдут в государственные структуры. Ну, понятно, что это не всем нравится, там, скажем так, женам, в том числе крупных чиновников, может не нравиться, любовницам, да, которые хотят, чтобы аборт прошел незаметно, потихонечку, они вообще не привыкли обращаться там в государственные структуры, да, только в частных, все, чтобы все было лакшери, в том числе такая процедура, как убийство ребенка до рождения, чтобы она тоже...
2: анонимно проходила.
3: Чтобы она тоже проходила не только анонимно, но и в таких суперусловиях, комфортных, чтобы максимально... чтобы минимально травмировать вот в этой ситуации.
2: А Сергей Валентинович, а у государства нет такого ресурса влиять на сотрудников частных медицинских клиник? Вот в этом отношении нужна какая-то государственная мера?
3: Ну, как мы видим, как мы видим сейчас вот ту деятельность, которая была развернута патриаршей комиссией по семье, в целом ряде регионов уже происходит отказ частных клиник от совершения абортов. Ну, понятно, что это об этом их просит государство, значит, влияние государства достаточно существенное на это. Ну, действительно, в частных клиниках там нельзя оказать помощь женщине, если там пошло что-то не так, то есть это в редких клиниках, все равно потом будут обращаться в государственные структуры, но суть даже не в этом. Суть в том, что это дело вообще государственной важности, да, и если даже государство пока не находит в себе силы прекратить эту процедуру, да, то хотя бы ее перевести в государственные учреждения, где нету финансовой заинтересованности хотя бы в совершении абортов. Потому что у частных клиник, ну, понятно, что это все равно, хоть и небольшой, но все равно бюджет. Ну и плюс, это ведь не просто бюджет, связанный с совершением абортов, а это еще и лечение последствий абортов. То есть это целая индустрия, потому что после того, как женщина сделала аборт, она потом приобретет разные заболевания, их потом пойдет опять лечить, скорее всего, в ту же самую частную клинику, если уж она обратилась за абортом в частную клинику, то, соответственно, значит, эта дорожка уже протоптана. Поэтому этот рынок значительно шире, чем только сами аборты. Вот. И, конечно, его не должно быть в вымирающей стране, такой как Россия. При этом, конечно, нужно и само консультирование в государственных клиниках, его тоже нужно совершенствовать.
2: А в Нижнем Новгороде этот проект работал? Мы были такой площадкой?
3: Да, Нижегородская область — это один из 10 как раз пилотных регионов был. И сейчас тоже достаточно передовой опыт в Нижегородской области. И я знаю, что губернатор Нижегородской области взялся тоже за эту тему. И даже превентивная работа по выявлению тех, кто еще только задумывается над этим, еще не обратился даже за абортом, уже идет такая превентивная работа. Но это тема, как говорится, такого специального разговора, потому что здесь много есть очень неочевидных, но подводных камней в этом направлении.
2: Какие группы населения находятся в зоне риска в первую очередь по абортам? Самые такие, может быть, уязвимые?
3: Ну, уязвимые, сложно сказать, так вот совсем обобщая, потому что здесь надо делить. В крупных городах это одна категория населения, в малых городах это другая категория населения, да. То есть понятно, что чем меньше город, чем меньше поселение, тем возрастает роль материальных, реальных материальных причин абортов, да. Чем дальше в мегаполис, тем меньше материальных причин, тем больше именно психологических причин. То есть это неурегулированные отношения там, с партнером, установки на карьеру, работу, которым ребенок мешает. Ну, там вот тот же жилищный вопрос, да, в мегаполисах тоже стоит острее, потому что материально вроде все более обеспечено, но количество метров жилья на одну семью, на одного человека, оно постоянно снижается, а стоимость такого метра растет. Соответственно, ну, в однокомнатной квартире очень сложно воспитывать много детей. Для этого нужно быть таким подвижником православным, да. Но не все к этому готовы. Соответственно, когда возникает такая незапланированная беременность, то обращаются за абортом, да. Даже в семьях, где уже есть там 1-2 ребенка. Поэтому на самом деле здесь и в семьях, где есть дети, делают аборты, и матери-одиночки, и первобеременные. Ну, конечно, наибольшую угрозу для страны представляют аборты у первобеременных. Поэтому не случайно, что там в советское время именно первая мера, которая регулировала аборты после их легализации, да, там Лениным, при Сталине их сначала запретили аборты для первобеременных. Ну, потому что первая беременность, если она заканчивается прерыванием, то очень часто это так нарушает здоровье, что потом последующих детей может вообще не быть. Ну и плюс это уже там

0: тут речь не только про... Здесь вот опять роль продали. Но эти программы тоже их вроде и свернули, но они никуда не делись, они также, они уже достаточно хорошо внедрены в сознание, и стереотипы зашиты в стереотипы, там не надо плодить нищету, там ребенок до рождения не человек, сначала карьера, учеба, потом дети. Ну, это все очень глубоко зашито.
1: Как сломать эти стереотипы? Тоже, наверное, это одна из задач вашей деятельности.
0: Ну да, мы как раз в основе нашей методологии подход, что нужно с одной стороны выращивать ценности созидательные, традиционные ценности, семейные ценности, и делать все для этого, чтобы и ценности отца, и семьи, материнства, и ребенка до рождения, супружеской верности, там, целомудрия, это все возрождалось. А с другой стороны, нужно ограничивать, нужны меры по минимизации воздействия негативных вот этих вот субкультур в виде там абортов, разводов. Но это все субкультуры. Это же разводы, они там в нескольких поколениях уже. Это некая субкультура развода. В нее втягиваются все. Дети втягиваются в эту субкультуру. Да? Там, когда идет состязательный процесс, на котором... Ну, а у нас суд, это же состязательный процесс, и на котором мама с папой судятся, а ребенок должен занять чью-то сторону, он должен сказать, с кем он будет, с мамой или с папой. То есть он, по сути, должен предать либо маму, либо папу. То есть и насколько это травматично для детской психики? Ну, это, конечно, не просто травматично. Это получается прям вовлечение, жесткое вовлечение вот в эту вот разводную субкультуру.
1: Семейный раскол.
0: Нового поколения, да, то есть поэтому, конечно, у нас инициатива, что нужно вообще эту вот тему развода убирать оттуда, вот это состязательное судопроизводство, то есть как крайне вообще деструктивное, даже, можно сказать, такое эсхатологическое явление, да, то есть когда, ну, действительно ребенка заставляют отречься от своего, одного из своих родителей.
1: Страшно. Кстати, Сергей Валентинович, вы вчера также коснулись темы контрацепции. Вот интересно, ваше высказывание было, что абсолютно все гормональные препараты, которые вам известны, которые вами проверены, они имеют абортивный характер. Это что такое было? Вы какие-то специальные лабораторные исследования проводили?
0: Не мной лично, а экспертами «Движения за жизнь». Есть сборники, они даже выдержали несколько изданий. Это абортивное действие средств контрацепции. Там прямо, исходя из инструкций, имеющихся в собственных препаратах, да, но люди редко читают, простые люди редко читают инструкции к препаратам, какие там противопоказания, какие там последствия. А вот здесь именно из этих инструкций четко определен характер действия каждого из гормональных контрацептивов. Ну и вот пока не удалось экспертам выделить в России ни одного гормонального контрацептива, который бы не имел абортивного характера. Очень часто в полемике с врачами вот приходится слышать, что вот есть все-таки такие контрацептивы. Ну, присылайте, пожалуйста, отошлем там, проверим. Но пока вот этого не удалось сделать. Ну, а чтобы это было наглядно, то был сделан прям реестр, в который они все включены. Ну, тут на самом деле секрет в том, что принцип действия у них у всех один. Там просто это маркировка разная, то есть бренды разные. Mm-hmm. Ну, точно так же, как у других медицинских препаратов, там базовое вещество, там парацетамол, да, а его уже там, в него добавляют сахарку, добавляют какие-то красители, да, и брендируют, что это там тирафлю или там еще там что-то такое, то есть а базовое действующее вещество, оно единое у всех препаратов. Ну, если вон в советское время в аптеке можно было сделать многие препараты, да, ты приходил, приносил свой этот рецепт, да, и тебе там либо в этот день, либо на следующий день давали лекарства, то это означает, что очень много в медицине, ну, понятно, что есть дорогостоящие там препараты, и очень сложные там вот эти вот все дозировки, да, но тем не менее очень много в медицине навернуто вот этих всех наклеек, вот этих вот брендов, которые позволяют зарабатывать деньги. И вот я об этом тоже вчера говорил, что, по сути, ну, в медицине есть такой треугольник: врач, болезни, пациент. И вот в этом треугольнике очень важно, чтобы врач был на стороне пациента, и чтобы он вместе с пациентом боролся с болезнью. Ну и пациент, чтобы был тоже на стороне врача. Потому что очень часто оказывается, что либо врач объединяется с болезнью против пациента, либо пациент объединяется.

0: бороться с болезнью против врача. И вот как раз кто должен здесь за этим следить? Да? Должно за этим следить государство, чтобы вот эти взаимоотношения не перекашивали ни в ту, ни в другую сторону. Вот эти две крайности. С одной стороны государство, а с другой стороны должны за этим следить ценностно ориентированные сообщества православных врачей, там просто какие-то профессиональные сообщества врачей заслуженных, да, которые должны смотреть, чтобы действительно не перекосило систему ни в ту, ни в другую сторону.
1: А, кстати, из серафимовских врачей можно тоже такую сколотить общественную организацию и какое-то движение, которые могли бы участвовать вот в этом процессе
0: Это вопрос не ко мне, да, здесь вопрос к организаторам конкурса, но я одно могу сказать, что любое звание, любой орден, по сути, уже некая коллективная сущность. И у нас это очень часто недооценивают, потому что считают, что вот один отдельный человек там что-то получил какое-то звание, да, там орден. Но это не он получил. Он, по сути, как представитель некого сообщества, он теперь отмечен этим сообществом, что вот он там заслуженный врач, он там заслуженный там лектор или там военный. И, по сути, дальше он должен нести ценности этого сообщества как обладатель этого ордена или этого звания. И оно налагает ответственность. И об этом, на форуме тоже говорится, что звание серафимовский врач – это еще и ответственность определенная, что нести дальше вот это вот… это для кого-то это теперь образец, пример, то есть идеал. Ценности, они строятся на идеале, что подрастающее поколение, да, там молодежь, ну и просто молодые сотрудники, они сначала видят кого-то в качестве образца, а потом сами становятся таким же, принимают на себя такие же обязательства.
1: Кстати, я не могу судить, конечно, по другим регионам, но, судя по нашему Нижегородскому, вот усилия волонтеров, предабортных таких волонтеров, я имею в виду оказывающих помощь консультативную женщинам, достаточно активно. И мне кажется, что сейчас уже в обществе идет такие изменения в лучшую сторону, чтобы в отношении аборта, я имею в виду, признать право ребенка на жизнь, не допустить аборт и так далее. И мы потихонечку идем уже в сторону осуждения аборта. И можно, вот, если вот смотреть шире в объеме всей страны, говорить о том, что сейчас идет изменение нормы в сторону от разрешения аборта до его, скажем так, отказа от него.
0: Я считаю, что, конечно, вот мы когда только начинали заниматься этой деятельностью в 2008-2009 году, да, сам факт разговора об этом был, немного шокирующий. Когда первый раз там собрались на форум за жизнь, то это всех очень сильно окрылило, потому что все увидели, что на самом деле это вот, некое общество, сообщество, и что за ним есть очень серьезная аргументация, очень серьезная основа. Вот. И потом даже и к теме там законодательной защиты жизни ребенка до рождения уже тоже ситуация поменялась. Сейчас идут уже в ряде регионов там введение ответственности за склонение к аборту и запрет аборта в частных клиниках. То есть идет сейчас поднимается вопрос насчет права на захоронение ребенка до рождения. Потом перинатальное усыновление. Вопрос, что можно еще до рождения ребенка усыновить, чтобы таким образом профилактировать криминальные аборты и лучше родить, но не убить. То есть, чтобы женщина не хочет ребенка, давайте дадим возможность отказаться, отдать тому, кто хочет, готов его воспитывать, но лишь бы не убивать. Главный момент в том, что сейчас я вижу затыку основную в том, что вопрос с ребенком, жизнью ребенка до рождения, он уткнулся в следующий порядок проблем всего остального круга воспроизводства, круга жизни мы его называем, то есть все остальные демографические вопросы. А куда ребенку пойти, там, в какой садик, а где там ему учиться, а что у него в семье, есть ли у него родители, а на что он будет существовать, там, а на что семье существовать. То есть получается, что этот вопрос, чтобы он решился окончательно, нужно, чтобы поменялась вся целиком норма в сфере народовоспроизводства, чтобы поменялись отношения между мужем и женой в семье, там, между отношениями со старшим поколением, чтобы старшее поколение больше помогало там своим детям, да, и тогда они тоже могли с большей уверенностью смотреть в будущее, воспитывать детей, даже не задумываться об аборте. То есть вот сейчас, я думаю, что речь сейчас вот об этом, что Да, многие.
1: То есть речь идет о поддержке ребенка во всей его последующей жизни, после рождения в том числе, да?
0: Ну да, речь идет о воспитании, о том, как правильно воспитывать к браку. Потому что вроде у нас, получается, среди молодежи стало распространено мнение, что ребенок до рождения человек. Но посмотрите, какая сексуальная распущенность, да? То есть получается, одна норма сейчас в обществе противоречит другой. И одну норму провести сложно, потому что нужно поменять и другие все нормы. Поэтому вот мы как раз и занялись такой общей демографической работой, что нужно менять по всему кругу, то есть всю систему взаимоотношений в обществе, потому что сейчас нынешние аборты, они на самом деле всему обществу выгодны. Вот эта ситуация, когда не надо там лишних школ строить, не надо лишних садиков строить, не надо напрягаться. Это всем такая вторичная выгода у всех присутствует, и вот именно ее и нужно, с ней нужно сейчас поработать, потому что наше общество, которое приняло решение вымирать, ну, раз мы вымираем, значит, мы это вот для себя решили так. Вот оно же должно поменять свое решение. Как это сделать, это, как говорится, в следующей серии. У нас есть на эту тему отдельная книга, у нас есть на эту тему отдельная программа, как это все делать. Книга у нас называется «Народопровод» или «Народопровод». Имеется в виду провод из прошлого в будущее, чтобы наш народ продолжался в истории.
1: Думаю, что вклад медиков и вклад конкурса «Серафимовский врач» будет ощутимым и реальным вот в улучшении демографии, разрешении пока существующих проблем на эту тему. Сегодня у нас в студии был Сергей Валентинович Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа РФ», генеральный директор научно-прикладного центра демографической стратегии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Сергей Валентинович, очень благодарим вас за эту беседу и желаем вам только удачи, помощи Божией в дальнейших ваших трудах.
0: Спасибо.
1: С вашими единомышленниками.
0: Спасибо.
1: Дорогие радиослушатели, я тоже с вами прощаюсь. Это была программа «Чистого истока». Всего доброго. Услышимся с вами через неделю.
2: От чистого истока.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Так случилось, что премьера одного из самых популярных и красивейших русских балетов состоялась за границей. В декабре 1938 года в Брно в отсутствии композитора был поставлен балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». И только через два года балетмейстер Леонид Лавровский поставил балет в Советском Союзе. Партию Джульетты танцевала известная балерина Галина Уланова, за что удостоилась сталинской премии.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: С середины 17 века крупнейшие французские музыкальные мастера и музыканты при королевском дворе Аттеттер и Филидор взялись за совершенствование гобоя. Они считаются создателями инструмента, который сейчас называют барочным гобоем. Носить и хранить его стало удобнее, так как гобой можно было разобрать на три части. Поражали чистота и красота звука. Музыканты ценили удобство исполнения на новом инструменте. А в начале 18 века появились первые концерты для гобоя с оркестром Томмазо Альбинони.

Музыкальные мгновения. С самого детства Франсис Пуленк каждую свободную минуту посвящал музыке. Первый инструмент появился у будущего композитора в 2-летнем возрасте. Это было игрушечное пианино, на котором тот раскладывал рекламные проспекты, уверяя, что это ноты для игры на его «До-ре-ми». Так он называл игрушку. Однажды, когда мальчик уже подрос, семья Пуленко вынуждена была на время покинуть Париж из-за наводнения. Они переехали в Фонтенбло, где Франсис в жажде познания приобрел себе очередной попавшийся на глаза сборник. Им оказался «Зимний путь» Шуберта. Вокальный цикл, сыгравший немаловажную роль в решении Пуленко стать музыкантом. Однако отец его был иных взглядов на будущее сына, потому определил мальчика в один из лучших лицеев Парижа, где тот учился с большим трудом, предпочитая проводить время за фортепиано. В 16 Пуленк уже окончательно решил, что посвятит жизнь музыке, и был верен

своему слову до конца, а прожил он 64 года. Кстати, одним из последних сочинений композитора стала соната для кларнета и фортепиано. К сожалению, автор не дожил до ее премьеры, которая состоялась в Нью-Йорке 10 апреля 1963 года, всего 3 месяца. Состоит соната из 3 частей. Франсис Пуленк. Соната для кларнета и фортепиано.

Петр Ильич Чайковский оставил обширное наследие практически во всех музыкальных жанрах. И по сей день он остается самым исполняемым и известным в мире русским композитором, выразившим с необычайной силой, простотой и искренностью лирическую стихию русской природы и русской души.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: крестный ход, чтимый иконы Пресвятой Богородицы, неупиваемая чаша состоится в Нижнем Новгороде 11 сентября. Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. Креативное видео о студенте Нижегородской духовной семинарии победило на конкурсе учебного комитета Русской Православной Церкви. Подробнее об этих и других событиях. 11 сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30, будет совершена божественная литургия, начало в 9 часов утра, и молебен, начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. Организаторы приглашают на общую молитву, призывающую людей к трезвому образу жизни и покаянию, дающую душевные силы на это делание. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в автозаводском благочинии Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре Свято-Никольский.
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова. Напомним, что культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. Креативное видео о студенте Нижегородской духовной семинарии победило на конкурсе учебного комитета Русской Православной Церкви. Конкурс креативных видео среди студентов духовных учебных заведений всех специальностей и курсов на тему «Почему я связал свою жизнь с духовным образованием» проводился с 1 июля по 1 сентября этого года. Условием конкурса было снять креативное видео продолжительностью до 5 минут и опубликовать видеоматериал на своих страницах в соцсетях. По итогам конкурса учебный комитет объявил победителей. Первое место заняло видео Дарьи Дорониной о студенте Нижегородской духовной семинарии Андрее Волгине. Отметим, что над звуковым оформлением креативного видео работал звукорежиссер «Радиообраз» Алексей Царьков. Ознакомиться с видео можно на официальном сайте Русской Православной Церкви и на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. Малахитовая библиотека имени Бажова открылась в Ленинском районе Нижнего Новгорода после модернизации по модельному стандарту. В городе это уже 9-я модельная библиотека, а на территории Ленинского района 2-я. Новое оборудование, мебель, предметы интерьера, а также пополнившие фонд почти 3000 новых изданий были приобретены в рамках национального проекта «Семья». Также персонал библиотеки прошел переобучение. На эти цели из федерального бюджета было направлено более 7,5 миллионов рублей. В интерьерах библиотеки появились отсылки к сборнику «Малахитовая шкатулка» и «Уральскому колориту», что делает это место по-настоящему теплым и узнаваемым. В результате капитального ремонта удалось расширить пространство для мероприятий, оборудовать творческую студию для групповых и индивидуальных занятий, выделить детский зал, зону коворкинга и пространство с свободным доступом к книгам. Также библиотеку оснастили современными компьютерами, интерактивными панелями, VR-очками и музыкальной техникой. Для посетителей уже подготовили программу мероприятий. В библиотеке планируют проводить концерты для детей и взрослых, в том числе с участием артистов Нижегородской филармонии, а также образовательные и патриотические мероприятия. Новое пространство рассчитано на посетителей разных возрастов. Отметим, что в торжественном открытии обновленной модельной библиотеки имени Бажова принял участие помощник благочинного молитовского округа Нижегородской епархии по делам молодежи иерей Виктор Еремеев. коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 16 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер северо-западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
3: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106,7 FM.
4: Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
5: Я сам из тех.
4: Автор.
5: Константин Никольский.
4: Песня Константина Никольского «Я сам из тех, кто спрятался за дверь» была написана в период душевных терзаний автора после распада первого профессионального коллектива группы «Цветы» под руководством Стаса Намина. В это время у Никольского возникла сильная душевная травма, крушение надежд, и, как следствие, возник триптих. Это 3 невеселых песни, появившиеся в этот период. «Я сам из тех, кто спрятался», «Когда поймешь умом, что ты один на свете» и «Ночная птица». Сама композиция родилась очень быстро. Текст был написан буквально за 10 минут, и эта песня стала одной из визитных карточек музыканта.
5: Исполняет Константин Никольский.

0: Малая Родина.
1: В западной части Нижегородской области расположен Володарский район. Его главная река – Сейма. Если говорить об историко-географических ассоциациях, то название Володарск у большинства людей таковых не вызывает, а вот Сейма знакома почти каждому. Во-первых, это река, на которой расположен город. А во-вторых, Сейма – название местности, известно и по археологическим памятникам, и по историческим достопримечательностям, и даже людям старшего поколения по рабочим революционным традициям. Сейма – обычная железнодорожная станция, но со второй половины XIX века традиционно так именуют всю окружающую местность, деревни и поселок, из которых исторически сложился Володарск. На территории Володарского района известно несколько древних поселений человека. Найденные две стоянки первобытных людей сделали Сейму археологической жемчужиной нашей области. В 1912 году была открыта Сейминская стоянка, получившая мировую известность. Так было доказано, что край пережил бронзовый век. Ее экспонаты хранятся в Московском и Петербургском исторических музеях. Другое важное открытие – стоянка Володары, раскопки, начатые в 1946 году. Эта стоянка – один из интереснейших и богатейших памятников эпохи неолита на территории Волго-Вятского Междуречья. Можно с уверенностью утверждать, что жили здесь финно-угорские племена, которые в X-XI веках нашей эры стали вытесняться славянами. В начале XIII века эта местность входила в состав Владимира Суздальского княжества. Из письменных источников нам известно, что деревни и земли по Оке возле речки Сеймы и озера Черитово примерно с XIV-XV веков были дворцовыми. Стремясь заручиться поддержкой церкви, великие князья, а потом и цари, передавали сеймовские земли во владение монастырям. К Печорскому монастырю были приписаны деревни Сейма и Селище, воды вверх от них по Оке и половина озера Черитово. В 1485 году Дудину монастырю были пожалованы бортные леса. Позднее Иван Грозный пожаловал Троице-Сергиеву монастырю Мысовскую пустынь. В середине 17 века Нижегородский край был крупным очагом раскольничества. Местность по реке Сейма – один из центров этого движения. Раскольники разных толков составляли треть населения. В годы правления Екатерины II монастырские земли от Сеймы до Фролищ вместе с крестьянами были пожалованы ее фавориту, князю Потемкину. А после его смерти наследники продали село Мысы, деревни Локтево, Передельного, Ластаново, Новишки, всего 599 мужских душ, уральскому промышленнику, штаб-ротмистру Турчининову. При проведении реформы 1861 года у крестьян этих деревень были отрезаны лучшие земли и угодья. Неудобные и малоплодородные почвы давали невысокие урожаи, и сеймовские крестьяне не могли прокормиться около земли. Многие уходили на заработки в приволжские губернии, другие прирабатывали на местных промыслах, на железной дороге. Широко было распространено сетевязание, сенопрессование, мукомолье, лесопиление. Со второй половины XIX века Сейму облюбовал нижегородский миллионер Бугров. Он построил у деревни Передельного водяную мельницу, приобрел у Турчининова под сруб лесные дачи, выкупил Бугров и соседние Сеймы земли, деревни Красную Горку, Голышево, Щелканово. Когда в 1862 году была построена Московско-Нижегородская дорога, мукомолье на Сейме становится еще более выгодным. Бугров строит еще одну мельницу. В 80-е и 90-е годы обе мельницы переоборудуются, строятся каменные корпуса, устанавливаются паровые двигатели, новые станки. Вокруг мельницы и станции вырос поселок Ольгино. Бугров был человеком большого природного ума, предприимчивый, властный и был известным благотворителем. Для рабочих он устраивал дровые обеды, перед праздниками раздавал муку, жилось неплохо. Однако уже в 90-х годах XIX века из Нижнего и Сормова сюда стали приезжать агитаторы-революционеры, устраивать собрания и сходки в домах. Из Нижнего Новгорода для установления порядка присылали жандармов и казаков. Летом 1918 года сеймовские большевики национализировали бугровские предприятия, а в 1920 году на собрании граждан выселка Ольгина было решено увековечить память петроградского комиссара Володарского, убитого эсерами, и переименовать Ольгина в поселок Володары. В 1932 году расположенные вокруг станции сейма деревни были включены в единый поселок Володары с административным подчинением городу Дзержинску. Указом Президиума Верховного Совета от 14 июня 1956 года рабочий поселок Володары был переименован в город Володарск. Интересно, что в каждой из деревень, вошедших в состав Володарска, доминировали свои фамилии. В деревне Сейме – Сорокины, Потехины, Кораблёвы, в Мысах – Кузнецовы, Коробовы, Аменевы, в Ластанове – Мотовы, Чащины, в Передельнове – Тениловы, Кривцовы, Силантьевы. И только в выселке Ольгине, где население формировалось после реформы 1861 года, характерных фамилий уже не было. Со временем подвижность населения возрастала, на сейме появилось много новых фамилий, а коренные сеймовские разлетелись по всему Советскому Союзу. В Володарском районе 86 памятников истории и культуры. Из них 8 – федерального значения. Более половины общего числа объектов – это памятники археологии. Уникальный по своему внешнему виду и по содержанию – Володарский исторический музей. В 1994 году ему было передано здание бывшей летней дачи Бугрова – двухэтажный деревянный особняк с фигурной крышей, украшенной замечательной резьбой. Среди экспонатов – вексель на 1000 рублей с личной подписью Бугрова и подлинные предметы обстановки кабинета композитора Бориса Макроусова. Особое место в культурном наследии принадлежит монастырскому ансамблю «Флорищевой пустыни», основанному в середине 17 века. Места в Володарском районе удивительны и историей, и своей природной красотой. Это о них написал поэт Шамов. Зеленой кружевной каемкой кустится тал по берегам, и над песчаной желтой кромкой стоит немолчный птичий гам. Стогов буреющих веснушки в зеркальной заводе видны, и тала тонкие верхушки ритмично режет нож волны. Итак, мы перевернули еще одну страницу истории нашего края. Нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Россия у иностранцев часто ассоциируется с балалайкой, ушанкой и матрешкой. И если с первыми двумя все понятно, то матрешка таит в себе много интересного. Изначально она не была сувенирной продукцией, но сегодня ее просто обязан купить буквально каждый гость нашей страны. Так откуда же она появилась? История русской матрешки начинается с 1890 года. Идея самой куклы пришла в Россию из Японии. Прародителем нашей матрешки считается лысый старик-мудрец Фукурума. Японцы также придумали способ помещения нескольких игрушек одна в другую. В России старик-мудрец с вытянутой шеей появился благодаря Елизавете Мамонтовой, жене Анатолия Мамонтова, хозяина московской мастерской игрушек «Детское воспитание». Как-то раз она привезла эту фигурку из заграничной поездки. Мамонтовы предложили идею российского аналога «Восточного мудреца». Для изготовления были привлечены токарных дел мастер Василий Звездочкин и художник Сергей Малютин. Первый сделал из дерева базу для будущей куклы, а второй придумал ей красивый, знакомый нам рисунок – женский образ в традиционном русском наряде.
2: Интересный факт. Самая большая матрешка в мире находится в китайском городе Маньчжурия. Там работает центр традиционного русского художественного творчества. Перед центром есть парк. В нем стоит матрешка высотой более 30 метров. На ней изображены китайская, монгольская и российская девушки. Она символизирует китайско-монгольско-российскую дружбу.
1: Название «матрешка» происходит от русского имени «матрёна». В то время имя «матрёша» или «матрёшка» было нарицательным для женщин, которые работали няньками. На первой фигурке была изображена девочка в сарафане и платке с черным петухом в руках. Игрушка состояла из 8 фигурок. За девочкой шел мальчик, затем опять девочка и так далее. Все они чем-нибудь отличались друг от друга, а последняя 8-я фигура изображала завернутого в пеленки младенца. Интерес к матрешке за рубежом объясняется своеобразной данью моде на все русское, возникшей в начале 20 века в Париже. Экспорту матрешки способствовали и ежегодные ярмарки в Лейпциге. Затем матрешка отправилась в Берлин, Лондон, оттуда в Грецию, Турцию и другие страны вместе с русской ярмаркой. Сегодня матрешка – это один из самых узнаваемых символов в мире. На ней изображают мировых лидеров, киногероев, писателей, героев античности, сказочных персонажей и многих других. Но несмотря ни на что, именно классическая матрешка с изображением девушки остается в сердце каждого, кому дорога народная культура.
0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Под ногой похрустывают льдинки. Ничего не видно, темнота. И шуршат листочки-невидимки, облетая с каждого куста. Осень ходит по дорожкам лета. Все притихло, отдыхать легло. Только в небе празднично цвета, небо все созвездия зажгло. С золотыми листиками схожи, звезды с неба сыплются, летят. Будто в темном звездном небе тоже наступил осенний листопад. Елена Трутнева.
3: Радиообраз. Прогноз погоды.
4: Сегодня вечером на юге региона будет пасмурная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 14 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Жители севера области ожидают облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 13 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 14 градусов, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Два кофе по-турецки. И опять пригласили меня в паломничество. И опять отказалась я, ссылаясь на неотложные дела. И опять на меня обиделись. Ты же просто обязана ездить по святым местам. Это твой долг, понимаешь? Все бросить и ехать. И как вы только не поймете, что я хочу вам добра. Который раз начинаю оправдываться, но прерываю себя на полуслове, вспомнив, что еще ни разу аргументы мои не убедили. Устал, соглашаюсь. Да-да, это мой долг, но прости, но в другой раз. Моя соседка Марина досадно машет рукой, решительно направляется к двери. И уже открыв ее, говорит громко и назидательно. «За сыном моим присмотри пару дней, пока я в Оптину и обратно. В холодильнике борщ до моего приезда хватит». Она не просит, нет. Я вообще не помню, не знаю ее просящего тона или извиняющихся интонаций. Она чеканит условия громко, членораздельно, и я на несколько минут принимаю эти условия как единственный способ реабилитироваться за невозможность поехать в Оптину. «Остаешься? Все тебе некогда. Вот и будь добра, присмотри за сыном, борщом накорми и вообще». Потом я ропщу и веду длинные мысленные дискуссии, монологи, которые начинают с банальных слов. «А с какой стати? С какой стати я должна оправдываться за свою занятость? С какой стати должна ехать туда, куда в ближайшее время не собираюсь? С какой стати должна пасти соседского парня, далеко не идеального поведения?» Мой дежурный ропот недолговечен. Пороптала, да и пошла к соседскому холодильнику. «Борщ разогрей, мать оставила. Съел уже. Яичницу пожарь, салат сделай. Разберемся». Надутый, насупленный парень. Марина всегда жалуется на него. Плаксив, колюч, вечно с претензиями. Но главное, что беспокоит Марину. Слышать ничего не хочет про храм. Не постится. Даже назло ей, матери, уплетает жареные с мясом пирожки, купленные у метро в самый разгар поста. Скандал у них постоянный. Из-за пирожков, из-за хульных мальчишеских речей, из-за долгих Марининых паломничеств по святым местам. Но особенно громким, злым и некрасивым был недавний скандал из-за нищей, которую Марина привела в дом. Пожить. «Ей голову негде преклонить. У нас побудет», — заявила Марина с порога сыну. У Кирилла было на этот счет свое мнение. «Только попробуй. Вши разводить в квартире? А ну пошла!» — наскочил он на нищую. Марина встала между сыном и гостей. «Запомни», — сказала железным голосом, — «добрые дела главные в спасении души. Это семена, урожай от которых соберем мы в Царстве Небесном. Твой урожай скуден. Женщина поживет пока у нас. Это не обсуждается, ты понял?» «Хорошо, пусть живет, только без меня. Пока она здесь, ноги моей в квартире не будет». Он хлопнул дверь и ушел. Нища осталась. Марина помыла ее, напоила чаем, постелила ей чистую постель. Ближе к ночи отправился искать сына. «Кирилл!» — кричала по двору. «Кирилл!» Кирилл ночевать не пришел. Но зато, когда Марина после безуспешных поисков сына вернулась домой, нищая была уже навеселе. Она обнаружила в баре у Марины бутылку коллекционного Кагора и опорожнила ее себе в удовольствие. Надо отдать должное соседке. Она и после этого не вытолкала бедолажку за дверь, простила ей ее самоуправство. «Я сама виновата. Надо было спрятать Кагор, а я про него забыла. Искушение!» Она вздохнула глубоко и еще раз повторила. «Искушение!» Я слушала Марину и переживала какое-то двойственное чувство. Мне далеко до нее. Я вряд ли привела бы домой грязную бомжиху, нянчила с ней, простила ей кражу. А Марина привела и нянчилась, и простила. Конечно, это поступок, на который способны немногие, но что-то упорно царапало по сердцу, не давая ему возликовать от добродетели ближнего. Сын. Они поменялись местами. Он ушел на место бомжихи, на улицу, в подворотню. А она взгромоздилась на его диван, на чистые простыни, в его чашке заваривала Марина чай своей непредсказуемой гости. Щербинкой добро. А может, это мое немощное сердце защищается от собственного несовершенства? Как там в молитве на сон грядущем? Доброту чуждую видев, и тою язлым бы их сердцем. Мы говорим с ней об этом. Марина нервничает. «Ну как ты не понимаешь? Но если мы станем раздумывать, делать нам добро или нет, грош нам цена. Господь в сердце зрит, чистое оно или нет. Господа не обманешь. Женщина забыла, что такое домашний уют. Все ее гонят, оскорбляют, а ласковое слово и кошке приятно. Но ведь она пьяница, Марина. Лицо у нее опухшее, руки дрожат. Ты хотя бы ценные вещи ко мне принеси. И ты туда же. Кириллу простительно, он еще жизни не бит, но ты-то, если человеку доверяешь, если молишься за него, он этим доверием дорожить будет. Самые конченые уголовники справлялись, а это несчастная. Есть ли у нее дети? А вот в душу лезть к человеку не в моих правилах. Как нас святые отцы учат? Помоги и не рассуждай. Это не мое дело. Мое дело протянуть человеку руку. Пока мы так с ней беседовали о духовном, окрепшая на Марининых харчах бомжиха, прихватив серебряные ложки, пуховый платок, три банки лосося и пузырек медицинского спирта, вернулась в свою привычную подзаборную жизнь. А Кирилл в свою. Мать и сын долго бронились, выясняли отношения, сводили счеты и успокоились. На время. До очередной поездки Марины по святым местам. «Ты мне кроссовки обещала купить!» — кричал сын. «А сама опять в путешествии намылилась! Что ты там забыла?» «Я молиться за тебя еду», — поджав губы, тихо и торжественно произнесла мать. «А мне твоя молитва до лампочки, ты мне лучше кроссовки купи!» Некрасивая площадная брань. Два родных человека, один со искаженным злобой лицом, другая с поджатыми губами и нарочито смиренно опущенными долу глазами. Нет мира в их доме. Но ведь помню, был. Маленький Кирилл, светлокудрый мальчик, любимец семьи, радость мамы. Куда уходит любовь из любящих сердец? Почему остывают родственные чувства? Марина пережила смерть мужа. Она до сих пор покрыта тайной, та загадочная смерть. Врач-специалист по мануальной терапии, хороший семьянин, позвонил, выезжая с работы, накрывая на стол, и не приехал. Его нашли через 2 дня в морге. Непонятно, при каких обстоятельствах упал с 6-го этажа жилого дома, в котором непонятно, как оказался. Молодая женщина долго выходила из потрясения. Маленький сын на руках, отчаяние в сердце. В беде и обрела на Господа. Стала ходить в церковь, исповедоваться. Нашла работу по душе. Редактировала тексты в одном православном издательстве. Новые, неизведанные доселе радость богообщения, духовные праздники, так украшающие жизнь. Марина оживала на глазах. Сын подрастал, рана от потери близкого человека затягивалась. И вот уже почти взрослый сын, уже пробиваются усики, шлифуется характер. «А мне до лампочки твоя молитва, ты мне кроссовки купи». Бронятся. Нет в доме мира, есть вражда. Нет в сердце мира, есть беспокойство. Но ведь Марина в своих паломнических поездках, которая для нее так желанно, без устали молится за своего единственного сына. Так почему же молитва ее не достигает желанной цели? И путь к Господу Кирилла все так же далек, сердце закрыто, ум агрессивен. А вот и еще одна забота подоспела. Кирилл стал покуривать, выпивать. Тусовки с ребятами затягивались до полуночи. Он приходил домой нарочито независимый, даже наглый. На насмешки не скупился. «Все молишься? А мне бы картошечки жареной. Или в твои планы кормить единственного сына не входит?» Мать закрывала дверь в свою комнату, продолжая молиться. «Я хорошо знаю подробности их жизни вовсе не потому, что интересуюсь ими. Но мы соседи. И вдобавок соседи дружащие. А между соседями совсем мало тайного. Жизнь на виду. И хотел бы утаить что-то, да разве получится? Тем более, что Марина и Кирилл по очереди заходили ко мне облегчить душу. Марина частенько, Кирилл один раз. Навеселе, взвинчен и несчастен, нахален и беспомощен. Неужели все верующие такие? Она же меня не слышит. Я ей что, рубашек чистых не осталось? А она мне, что сегодня среда и до котлет не дотрагиваться. Конечно, это пустяки и котлеты, и рубашки, но я хочу жить по-человечески. Она то бомжих приведет, то последние деньги в монастырь отвезет, а до получки сидим на воде и хлебе. Ну пусть сидит, если ей это нравится, а я не хочу!» И Кирилл вдруг расплакался. Большой, нескладный, он размазывал слезы кулаком, они лились ручьем по его несчастному лицу. «У всех матери как матери, а у меня верующая!» Я испугался его слов. «А что, если навсегда прорастет в нем неприязнь к верующему человеку, и образчик материнской жизни окажется пагубным для его непрозревшего еще сердца?» Сколько примеров было наготове. Десятки, сотни православных семей, где живут не суетным раздражением против друг друга, а благодарностью Господу за каждый прожитый день. Красивое бытие, наполненное глубоким духовным смыслом, слово «любовь» в нем культовое. Ради любви там терпят, ради любви уступают, ради любви смиряются. Серьезен шаг к православию, потому что, назвавшись однажды христианином, ты сжигаешь за собой мосты прожитой жизни, в которой ты был просто ты. Теперь ты раб Божий, и в рабстве этом радостном черпаются силы и для невзгод, и для поражений, и для ущемленного самолюбия, и для высочайшего искусства жертвенной любви. А мы называем себя православными поспешно, торопимся к высотам горным, а сами и на вершок не в состоянии приподняться от греховной, крепко держащей земной тверди. Как это страшно произнести. Я православный. На тебя смотрят. Больше того, в тебя пристально вглядываются, ищут соринку в глазу твоем, их заминуют на добродетели. У всех ли нас отлично в православных зачетках? Или дохлые худосочные троечки обличают нашу суть, и мы, дабы не засветиться, делаем хорошую мину при плохой игре? Как сказать обо всем Марине? Какими словами указать ей на ее явные ошибки духовные, не задев самолюбие и не обидев неосторожным словом? Не смогу, не сумею. Но вот плачет рядом ее единственный сын, размазывая по щекам скупые мужские слезы. Он просит помощи. Но не скажу же я, не права твоя мама, прав ты. Непросты человеческие отношения, особенно между близкими. В чем вина Марины? В том, что молится за своего сына? В том, что бросается на помощь чужому человеку, не раздумывая и не подсчитывая корыстный доход? И вдруг, как всегда это бывает вдруг, случайно взятая с полки книга, случайно открытая страница, случайно...

И сыну в ее доме неуютно. И он бежит тусоваться к тем, кто не докучает, не учит, не вразумляет, кто не надоедает. Этот мир жесток. Он уже поглотил многих и замутил чистые души помоечными удовольствиями и сомнительными потехами. Труден обратный путь к родному порогу. Она уехала в Оптину и вернулась через 2 дня. Присела на краешек моей кухонной табуретки с рассказом, что и как, не стерпела, обличила. А ты и все срочные дела переделала. В следующий раз опять найдешь причину дома остаться. Я промолчала, виновато опустив голову. Но я знаю то, чего еще не знает Марина. Вчера до поздней ночи мы решали с Кириллом, как сообщить матери потрясающую новость. Девочка, с которой Кирилл встречается, ждет от него ребенка. Но пока я раздумывала, Марина сообщила мне свою потрясающую новость. Хочу в монастырь уйти. Кирилл уже взрослый, не пропадет. Поеду за благословением к старцу. Тебе надо думать о другом. Ты скоро будешь бабушкой. Марина испуганно посмотрела на меня. А я, торопясь, боясь, что она перебьет и не дослушает, сказала ей все. Про ее доброту к бомжихам и равнодушие к сыну, про ее грязную квартиру с немытыми 2 года окнами, про желание спасти весь мир и неумение потерпеть собственного страдающего сына. Она не перебивала меня. Потом молча встала и ушла. Я не видела ее неделю. Оказывается, она все-таки поехала к старцу, но вернулась какая-то побитая, притихшая. Ко мне не заглядывала, но зато пришел Кирилл. Чудеса! Мать окна моет, плачет, правда, носом хлюпает, но моет. А еще я у нее книгу нашел «Воспитание ребенка». В бабушке готовится. Чудеса. Спрятала среди своих духовных книг, а я нашел. А ты-то что искал? Помните, вы говорили, что есть такой Симеон, новый богослов? У него много мудрых мыслей. Хотел бы почитать. На душе стало легко и радостно. Все с Божьей помощью образуется, все устроит премудрый Создатель. И заблудшее сердце вразумит, и понятие добра скорректирует, и научит самому главному – любви жертвенной и прекрасной. Хочешь кофе, Кирилл? Я заварю тебе свой любимый, по-турецки. Кирилл смотрит испуганно. А разве можно? Мать говорила, что кофе по-турецки православным пить нельзя. Турки ж мусульмане. Ты что-то перепутал. Я едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Кофе здесь ни при чем.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Божьи дары. Я не понимаю, как люди могут использовать Божьи дары в корыстных целях или, того хуже, использовать их во зло, сказал старцу возмущенный ученик. Например, талантливые ученые изобретают оружие, художники рисуют неподобающее, а талантливые певцы поют то, что противно Богу. А ты сам всегда ли по назначению используешь свои Божьи дары? Спросил старец. «Но меня Господь не наградил никаким даром», — ответил ученик. «Будь у меня какой-нибудь из этих даров, я столько добра бы наделал». «Неблагодарный! Разве Господь не даровал тебе способность видеть красоту? А ты, вместо того, чтобы наслаждаться ею, выискиваешь в людях грязь, уродство и недостатки. Ты имеешь дар говорить». Но иногда вместо благословений из твоих уст исходят слова недовольства. Бог дал тебе в дар возможность любить и прощать. Но как часто ты вместо этого закрываешь свое сердце, не впуская в него любовь, сердишься и обижаешься. Ты получил дар делать добро, но иногда твои поступки несут окружающим боль и страдания. Поэтому прежде чем судить других, сначала научись ценить и правильно использовать те дары, которые ты сам имеешь, сказал старец.
0: Притча дня. Поучение в примере.
2: А знаете ли вы, что...
3: Что?
4: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
2: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
4: Яркому.
2: Большому.
4: Маленькому.
2: Древнему.
4: Длинному.
2: Высокому.
4: Глубокому.
2: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
4: сотворенных природой и руками человека.
2: А знаете ли вы, что...
5: Что есть на свете гигантская статуя, руки которой обнимают целый город. Она парит на вершине гранитной иглы, возносясь на 700 метров над уровнем моря. И ведут к ней железная дорога и 233 ступеньки. Это статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Уже почти 100 лет она встречает всех прибывающих в город с берегов Атлантики. Идея воздвигнуть монумент на горе Корковаду возникла еще в середине 19 века, когда католический священник Педро Мария Босс, впервые увидев эту величественную вершину, был поражен ее красотой. Этот замысел поддержала принцесса Бразилии Изабел Браганса. В конце 19 века в одном из писем она предложила воздвигнуть статую Святого Сердца Господа нашего Иисуса Христа вместо своей статуи, которую хотела возвести население, преданное своей принцессе. Но тогда проект не был воплощен в жизнь. Для такой крупной скульптуры не хватило ни средств, ни технических возможностей. К этому замыслу вернулись лишь спустя 33 года, в 1921 году, в преддверии столетия независимости Бразилии. Деньги на возведение статуи собирала вся страна. Журнал «Крузейру» объявил о сборе средств, и бразильцы за короткий срок пожертвовали более 2,5 миллионов рейсов. Это примерно 250 тысяч долларов по тем временам. Первоначальная идея скульптуры была такой. Художник Карлос Освальд хотел изобразить Христа, возвышающегося над земным шаром, но от этого отказались в пользу более лаконичного и величественного образа. Фигуры Спасителя с распростертыми в стороны руками, которые словно огромный крест нависают над городом, одновременно благословляя и обнимая его. Окончательный проект разработал бразильский инженер Эйтер да Силва Кошта, а в жизнь его воплотил французско-польский скульптор Поль Ландовски. Над окончательной отделкой работал румынский скульптор Георгий Леонида. Возведение статуи началось через год после задумки проекта и продлилась целых 9 лет. Изначально технические возможности Бразилии не позволяли создать такую огромную скульптуру, поэтому основные работы велись во Франции. Затем все детали статуи перенаправляли в Бразилию и по железной дороге поднимали в гору. Но самое удивительное – это то, как статую собирали на месте. Она сложена примерно из 6 миллионов небольших кусочков мыльного камня – талькохлорита. Этот камень обладает уникальным свойством. Он устойчив к жаркому и влажному тропическому климату. Именно поэтому статуя почти не получает серьезных повреждений и остается белой. Общая высота статуи составляет 38 метров. Размах рук Христа – 28 метров. А общий вес ее – более 500 тонн. Внутри постамента, к слову, находится небольшая часовня-базилика, открытая в 2006 году к 75-летию памятника. В 1931 году состоялось торжественное открытие и освящение статуи. А спустя 34 года ее снова осветил Папа Римский Павел VI. С тех пор она стала не только религиозным символом, но и визитной карточкой Бразилии.
0: А знаете ли вы что?

0: Городец, Николин ключ. Городец. Старинный русский город, основанный еще в XII веке великим князем Юрием Долгоруким. Город сохранил свой неповторимый колорит и самобытных художников-ремесленников, которые прославили свою малую родину резьбой по дереву, городецкими пряниками, художественной вышивкой, гончарными изделиями. А еще путешественники любят приезжать сюда потому, что Городец – это город старинных церквей. Еще это город купеческих особняков, город Волгарей, бывший крупным центром деревянного судостроения в Поволжье. В городце находится Феодоровский монастырь, по преданию ставший местом упокоения святого князя Александра Невского. Монастырь небольшой, но очень уютный. Попадая на его территорию, сразу чувствуется покой и умиротворение. Кстати, там установлен уникальный памятник. Это фигура святого благоверного князя Александра Невского, причем не в образе воина, а в образе монаха. Святыня монастыря – икона Божией Матери Феодоровская. 135 частиц святых мощей. Чудотворная икона с ликами 84 святых. Ковчежец со святыми мощами великомученика Пантелеймона, апостола Андрея Первозванного, великомученика Феодора Стратилата, святого благоверного Александра Невского. Путешествуя с паломническим центром Нижегородской епархии, можно побывать в этом монастыре на божественной литургии. После литургии паломников ждет обзорная экскурсия по городцу. Еще в программе музейный и купеческие кварталы, посещение Древнего Вала, Покровский храм, а затем переезд на Николин ключ и омовение. Дело в том, что в Городецком районе, за селом Белоглазовым, с древних пор славится святой ключ в честь святителя Николая – Николин ключ. Источник старинный. Впервые он упоминается в 1623 году, а получил он свое название от Никольской церкви в селе Богомолове. На источнике в стиле русского деревянного зодчества построена часовня, в которой находится сам ключик, огороженный срубом. Там можно набрать святой воды. Святая вода через стену часовни водопадом переливается в купальни. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: Одиннадцатого сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Покровской 30 будет совершена божественная литургия, начало в 9 часов утра, и молебен, начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту: площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. Нижегородцев приглашают на общую молитву, призывающую к трезвому образу жизни и покаянию, дарующему душевные силы на это делание.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92,2 FM.
4: Церковное слово.
5: И спросите.
6: И спросите, нуждаться, требовать, просить. Пример из книги Ездры.
5: Устыдехся, бо и спросите от царя силы, и конник защитите нас от врага на пути. Понеже рехом царю глаголюще, рука Бога нашего есть на всех, ищущих Его во благое, и крепость Его, ярость же Его на всех, оставляющих Его. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали: «Рука Бога нашего для всех, прибегающих к Нему, есть благодеющая, а на всех оставляющих Его – могущество Его и гнев Его».
6: Итак, «и спросите» означает «нуждаться, требовать, просить».

0: Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин.
2: Народ создал несметное количество пословиц и поговорок, в которых мудро в отточенной форме обобщен социально-исторический опыт. Пословицы и поговорки возникали и развивались вместе с историей общества, экономикой и культурой, и с историей народа, конечно.
3: Пословицы и поговорки создавались многими поколениями людей. Они, ну, как правило, не имеют автора, в большинстве своем безымянны. Появились пословицы еще в то время, когда не было письменности. В течение столетий народ совершенствовал художественную силу и выразительность пословиц и поговорок, отшлифовывал их сообразно своим нравам и обычаям.
2: Пословицы и поговорки являются правдивым художественным зеркалом жизни народа. Они многогранны и глубоки, как и сама реальная действительность.
3: А некоторые из пословиц вошли в народ из произведений классиков русской литературы. Фанвизина, Пушкина, Крылова, Грибоедова, Салтыкова-Щедрина и других писателей. Еще великий русский критик Белинский отметил, что множество стихов Крылова обратилось в пословицы и поговорки, которыми часто можно окончить спор и доказать свою мысль лучше, нежели какими-нибудь теоретическими доводами.
2: Действительно, такие изречения из басен Крылова, как «сильнее кошки зверя нет», «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку», «а Васька слушает да ест» и многие другие вошли в народ и стали бытовать, как пословицы и поговорки.
3: А еще много изречений вошло в народ и превратилось в пословицы из бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума». Известно, что Александр Сергеевич Пушкин, прочитав комедию, сказал: «Ну, эта комедия разойдется на цитаты». Ну, собственно, так и случилось.
2: Александр Сергеевич зря не скажет.
3: Да. Вот, и самое известное выражение из комедии: «Свежо предание, да верится с трудом, служить бы рад, прислуживаться тошно, а моя любимая комиссия-создатель – быть взрослой дочери отцом».
2: А я бы хотела отметить произведение Ивана Сергеевича Шмелева. У него такая сказовая манера, и его язык подарил нам множество цитат, которые стали пословицами. «Горсть ты маленькая, не захватишь, а все торопит, ты не выбирай. Всегда уж кто побольше, тому и счастье. Судьба каждого человека – тонкий волосок, петушиный голосок». А также «в деревне и хорошо, понятно, а по московским калачам соскучишься».
3: А вот еще: «пустая дорога не пустая, писано по ней осколками человеческих жизней». Или вот: «надо начинать день, увертываться от мыслей. Будни предназначены для неусыпного труда, а праздники – для полезных разговоров».
2: Мне последнее особенно нравится. Но вернемся к нашим пословицам. Небольшое исследование, посвященное пословицам и поговоркам, нашла у профессора Сергея Петровича Баранова. Он пишет: «Художественная сила пословиц и поговорок заключается в их смысловой, композиционной и интонационно-синтаксической, звуковой, а также ритмической организованности. Простыми словами, все должно быть в гармонии». А по своей композиции пословицы разнообразны. Распространены пословицы, состоящие из двух частей, образующие единое художественное целое. На самом деле это просто все звучит так сложно. А все эти пословицы у вас на слуху. Например: «как аукнется, так и откликнется», а также встречаются одночленные пословицы: «пуганая ворона куста боится» или «на чужой стороне и весна не красна».
3: А бывают также трехчленные и реже многочленные пословицы. Вот, например: «осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака по речам». и либо так, либо сяк, либо эдак, а либо так.
2: И вот профессор Баранов пишет, что чаще всего такая двучленная пословица каждую свою часть строит по сходному принципу, стремясь к синтаксическому параллелизму. Опять же, вы все это знаете, поэтому будем сразу обращаться к примерам. «Пень не околется, а глупая речь не пословица». Вторая часть такой пословицы нередко служит опровержением, пояснением или доказательством того, что содержится в первой части.
3: Ну вот, например, «хлеб-соль ешь, а правду режь». «Слово не воробей, вылетит, не поймаешь». Вот именно такого типа пословицу мы, дорогие радиослушатели, приготовили сегодня для вас.
2: Да, пришла пора проверить себя на знание русских пословиц и поговорок. По традиции я произнесу первую часть пословицы, а ваша задача, дорогие радиослушатели, вспомнить вторую. По крыльям полет.
3: Даем несколько секунд. Я надеюсь, вы без труда продолжите эту пословицу.
2: В пословице находит отражение принцип синтаксического параллелизма, и мы уже разобрали, что это такое. А относится она к пословицам о труде. Вот, например, как эти. «Без топора не плотник, без иглы не портной. Будешь упорно трудиться, будет хлеб в закромах водиться. Была бы охота, заладится всякая работа».
3: Про труд пословиц и поговорок немало сложно. «В страду одна забота, не стояла бы работа». «Вразумей здраво, начни рано, исполни прилежно». А вот это особенно близко нам, нижегородцам. «В ложке Волги не переедешь».
2: Имеется в виду, что нужно лодка, нужна лодка?
3: Ну, имеется в виду, что ложка маленькая, Волга большая.
2: Не всякая птица долетит до середины Днепра.
3: Ну, это уже Николай Васильевич Гоголь.
2: А вот я, кстати, думаю, что это народная. Вот видите, как она органично вошла.
3: Ну, вошла-то вошла, но это Гоголь, это его фантасмагория. Видел я Днепр, что там лететь, не больше Волги. Что там лететь до середины? А ничего, нормально. Вот не всякая птица долетит до середины Днепра. Чуден Днепр в тихую.
2: Нам надо посвятить отдельный выпуск, видимо, языку Гоголя и поисследовать его. Думаю, теперь можно раскрыть вторую часть пословицы и снова зачитаю первую часть, а Владимир вторую. «По крыльям полет,
3: по делам почет». Я надеюсь, среди наших слушателей есть те, кто узнал эту пословицу.
2: Народ – замечательный художник. Он удивительно чувствует красоту слова и умеет передать самое важное, существенное. В изобразительном явлении создать ясные запоминающиеся образы. В народных пословицах нет ничего лишнего, заметьте, случайного или надуманного.
3: Но закончить нашу сегодняшнюю передачу хотелось бы словами замечательного нашего писателя, земляка нашего, Алексея Максимовича Горького. Он писал: «В простоте слова самая великая мудрость пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». Народ сказал: «Пословица век не сломится».
2: Как всякое истинно художественное произведение, пословица живет в веках. Это объясняется глубиной идейного содержания пословиц, их правдивостью и совершенством художественной формы, которой мы сегодня особое внимание уделили. И самое главное в пословице – ее сжатость при необычной меткости, простоте и выразительности.
3: И интересно, что такая сфера, как пословица, казалось бы, изученные всеми нами вдоль и поперек, еще могут таить для нас массу открытий.
2: До новых встреч! С вами проверяли знания русских пословиц Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин.
2: Оставайтесь с нами.
3: До новых встреч!
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по Рождественской улице. Жемчужина улицы – это храм в честь собора Пресвятой Богородицы, больше известный как Строгановская или Рождественская церковь. Историки архитектуры говорят об особом стиле – строгановском барокко, который характеризует храмы, созданные представителями этой династии. Особенности стиля – пышное соединение русских народных архитектурных традиций и элементов европейского барокко. Среди выстроенных Григорием Строгановым храмов Нижегородская церковь в честь собора Пресвятой Богородицы отличается особой изысканностью и пышным убранством. По правилам того времени колокольня оснащена курантами, а также флюгером в знак того, что храм стоит на водном пути. В основу композиции церкви положена схема бестолпного храма, известного под названием «Корабль». Церковь пятиглавая, каждую главу венчает ажурный позолоченный крест. Фасады украшены пышной белокаменной резьбой. Чуть повыше Строгановской церкви на склоне горы стоит дом управляющего соляных караванов Строгановых. Здание построено на месте каменных палат, в которых останавливался Петр I в 1722 году. Дом управляющего построен в 1828-1831 годах. Архитекторы Ефимов и Лейер. В советское время в доме располагалось Горьковское бюро путешествий и экскурсий. Сейчас в здании находится Нижегородское православное женское духовное училище. На Рождественской сохранились городские усадьбы графов Строгановых, прямых потомков Григория Строганова и их родственников князей Голицыных. Дома 47 и 45А. Это наиболее интересные памятники жилой дворянской архитектуры города первой трети XIX века, сочетающие в себе барский дом и торговую контору. Последний дом на улице Рождественской принадлежал князьям Абамелик Лазаревым, потомкам армянских купцов, получивших дворянство и придворные титулы. На первом этаже была контора по продаже железа, на втором – жилые помещения. После революции хозяева покинули дом, спрятав в тайнике семейные ценности. Их нашли во время обыска в 1919 году работники ВЧК. Подробная опись найденных сокровищ заняла несколько листов. В ней значились сундуки, полные монет и драгоценностей, золотая и серебряная посуда, художественные ценности, в том числе фамильные портреты, которые сегодня экспонируются в Нижегородском государственном художественном музее. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. В 1977 году на советские экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Снег на деревьях с неопавшей зеленой листвой, запечатленный в фильме, выпал в Москве 18 сентября 1976 года. Первоначально подобной сцены в фильме не планировалось, но режиссер решил не упустить такой красивый каприз природы и ради красивых кадров удлинил фильм на 3,5 минуты.
3: В нашем городе чересчур много жителей. Чересчур много приезжих, чересчур много машин. Все куда-то спешат, все куда-то опаздывают. Всюду толкотня, давка, очереди. Но все равно я люблю этот город. Это мой город. Это очень хороший город.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Поляков образована от прозвища «Поляк». По происхождению оно украинское. На Руси в XVI-XVII веках прозвище «Поляк» означало не национальность, а подданство польско-литовскому государству, жителя этих территорий. На Руси издавна существовала традиция давать человеку в дополнение к имени прозвище, мирское имя, которое бы указывало на его национальную или социальную принадлежность – литвин, воложанин. Позднее, когда начали формироваться первые фамилии, подобные прозвища легли в основу многих из них. Наибольшее количество контактов между польским и русским населением происходило в приграничных территориях, а также в начале XVII века во время смутного времени и польской интервенции. Именно поэтому широкое распространение на Руси прозвище «Поляк» получило лишь с середины XVII века.
0: Фамильная ценность.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. У церкви есть что сказать современному человеку. Очень важно, чтобы сегодня церковь была способна к постоянному диалогу с современными людьми. Диалог предполагает обмен. У церкви есть что сказать современному человеку, но для того, чтобы ее слово было убедительным, надо, чтобы церковь была способна слышать человека, его скорби и воздыхания, его чаяния и надежды. Церковь не должна замыкаться только в самой себе. Если она замыкается, она превращается в гетто, внутри которого люди себя хорошо чувствуют, потому что рядом те, кто разделяет их убеждения. Но гетто не способно влиять на окружение. Именно поэтому церковь призвана слышать, слушать людей и строить свои пасторские программы, исходя из реальных потребностей человека. То, о чем я говорю, это не только дело архипастыря. Это дело каждого священника, каждого прихода. Наши приходы должны быть местами, куда люди устремлялись бы не только для того, чтобы помолиться, хотя в первую очередь, чтобы помолиться, но где они обретали бы душевный покой, где бы их понимали, поддерживали. Каждый приход должен стать общиной верующих людей, связанных и убеждениями, и взглядами на жизнь, и одновременно общими добрыми делами. Проповедь в Троицком кафедральном соборе Пскова 3 сентября 2014 года.

0: Вечная мудрость.
1: Ничем не озлобляйся, побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Вини всегда искренно себя, признавая себя виновником неприятностей. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: духовная твердыня России.
1: Соловецкий монастырь, почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.
2: Монастырская тюрьма. Не бойтесь Соловков, там Христос близко. Напутствие художника Михаила Нестерова писателю Борису Ширяеву перед отправкой в ссылку на Соловки. С определенного времени Соловецкий архипелаг в Белом море, где возникла Соловецкая обитель, стал излюбленным местом для заточения знаменитых и не очень известных крамольников. Здесь содержались узники с начала XVI века. Сюда ссылались растриженные священники и монахи, не раскаявшиеся старообрядцы, раскольники, отпавшие от православия миряне, богохульники, среди них было немало сумасшедших, убийцы, приговоренные не просто к тюремному заключению, но и к покаянию и смирению в тяжелых монастырских работах, и, наконец, политические преступники. Сроки заключения были огромные, практически пожизненные. Некоторые арестанты маялись по 20-40 лет, а то и больше. Привозили их с гербовыми листами, именными указами архимандриту. В них прописано было, как именовать и как содержать присланных. В железах ли? Или с братьями купно? С именами? Или безымянно? Случалось, что имена их самому архимандриту известны не бывали, а в листах значилось «указанные персоны». Соловецкая монастырская тюрьма была изначально и построена так, чтобы узники страдали ежеминутно. Официально они должны были покаяться в монастырских стенах. Для этого были устроены маленькие камеры в башнях и стенах монастыря. Самые «комфортабельные» в кавычках камеры достигали 2 метра в высоту и 3 метра в длину. В них помещали тех, чья вина была не слишком тяжела. Для отъявленных злодеев узилища были иные – 1,4 метра в длину и 1 метр в высоту. Ни лечь, ни вытянуться человек в таком помещении не мог. А если прибавить к этому суровый северный климат и отсутствие отопления, а еще и отсутствие света и естественного дневного, и искусственного, поскольку свечей узникам не полагалось. Самым первым заключенным Соловецкой монастырской тюрьмы был некий Сильван, участник движения нестяжателей, то есть еретик, посмевший противостоять православной церкви. Он скончался в 20-х годах XVI века. А новый царь Иван Грозный отправлял людишек на Соловки уже более активно. В большинстве своем это были участники различных еретических движений, посланные в тюрьму для покаяния и исправления. Растрига Артемий, бывший настоятель Троицы Сергиевой Лавры, иные участники антицерковных учений. Их должны были содержать с лютой крепостью. Не разговаривать, ни света видеть сидельцам не полагалось. Интересно, что Артемий Троицкий из Соловков все же сбежал в Литву. Это был первый и единственный побег из этой тюрьмы. Другими заключенными 16-го столетия были Авраамий Палицын и протопоп Сильвестр, бывший приближенный царя Ивана IV. В 1606 году на Соловки угодил и сам царь. Симеон Бекбулатович был венчан на царство Иваном Грозным. Правил он мало и давно, сам же Грозный его и сместил. Симеон принял монашеский сан, но с началом смуты, от греха царя, Симеона упрятали подальше. Освободился он только в 1612 году. А потом соловецкие камеры стали наполняться участниками церковной реформы. Причем сидели в них как сторонники, так и противники никоновских преобразований. Ведь сами монахи Соловецкой обители не поддержали поначалу нововведений. Особенно многолюдны убогие камеры Соловецкого монастыря были в веке XVIII, веке дворцовых переворотов, заговоров и интриг. Отметился в числе посланных людей на ссылку на острова и Петр I. В 1722 году он заточил некоего Ефима Мещерского, противника преобразований, точная вина которого нам неизвестна. При этом Петр Толстой, чья подпись стоит на указе о ссылке Мещерского, и сам не избежал участи соловецкого сидельца, угодил по соседству в 1727 году. Бывший фаворит Анны Иоанновны, участник написания знаменитых «кондиций», ограничивавших самодержавную власть, родственник второй невесты Петра II Василий Лукич Долгорукий провел на Соловках долгие годы, отправившись из каменного мешка прямо на эшафот. В 1776 году в тюрьму привезли и последнего атамана разгромленной Запорожской сечи Петра Кальнишевского. Он прожил в камере 10 лет. Освободил его именным указом лишь Александр I. Но старый казак не пожелал покинуть обители, оставшись в монастыре до конца своих дней. Двое родственников Александра Сергеевича Пушкина содержались в Соловецкой тюрьме. Один из них за подделку денежных ассигнаций, другой, Павел Ганнибал, внук арапа Петра Великого, за протест против расправы над декабристами. В XIX веке условия содержания узников улучшились. Их больше не сажали в маленькие каменные мешки внутри стен и башен. Было построено отдельное здание. Камеры, хоть и не отличались комфортом, но стоять и сидеть в них уже было можно. Кроме того, они имели окна, пусть и забранные решетками. А начиная с середины XIX века, в тюрьму на Соловках стали ссылать преимущественно вероотступников и сектантов. Например, членов сект Скопцов и Хлыстов. Но не рядовых, а тех, которые запятнали себя преступлениями против личности. Лично участвовали в насильственном оскоплении и принуждении вступить в секту. Соловецкая монастырская тюрьма существовала с 1718 года без малого 200 лет и была закрыта в 1903 году под влиянием общественных протестов. Помещение передали монахам, которые обустроили его под больницу. Казалось бы, мрачная страница обители тюрьмы закрыта, но вскоре ее вновь открыла уже новая советская власть.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Дух животворит. День за днем. Дневник православного священника. 9 сентября. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней, с благодарением. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 2. Для того, чтобы следовать примеру Спасителя и жить по Слову Его, надо прислушиваться к Его голосу в нашей душе, голосу Святого Его Духа в нас. Духом Своим Святым Бог подчас призывает нас, увещевает, утешает, возрождает. Дух Святой один может научить нас истинному, сердечному сокрушению, вере живой, миру невозмутимому. В непрестанном тесном единении со Христом мы учимся любить. В Нем мы понимаем всю тщету земного счастья. В Нем среди борьбы и испытания нам открываются чудные сокровища духовного утешения. Следуя Его указаниям, мы следуем за самим Христом. Одним словом, Дух животворит. В Нем истинная жизнь. Блаженна душа, заглушающая в себе все земные звуки, для того, чтобы внимать лишь Его божественному голосу. Блажен прислушивающийся к этому голосу, вкусивший и видевший, яко благ Господь. Блаженны те, которые научились жить внутренней духовной жизнью, которые научились молиться. Молитва, от нее все исходит, и к ней мы возвращаемся непрестанно. В ней вся сила, ее держится все. Снова и снова будем прибегать к ней, будем постоянны в молитве. И все препятствия, весь окружающий нас мрак, все наши сомнения исчезнут. Будем молиться. И сам Христос научит нас следовать за Ним, нести наш крест, отвергнуться себя, сделавшись истинными и верными Его учениками. Будем молиться, и мы победим. Горе имеем сердца. Господи, прими в эту минуту сердца наши, взывающие к Тебе. Очисти их недостойных. Твоею благодатью посвяти их себе и научи нас верить Тебе одному, Тебя любить, на Тебя лишь надеяться. И пусть запечатлеется в нашей душе Твое Слово. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24.

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем знакомиться с простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из кабачков. Все православные очень их любят. Ведь в кабачках содержится много калия, витаминов группы В, пищевых волокон и антиоксидантов, которые приносят огромную пользу здоровью. В 100 граммах кабачка 30% дневной нормы витамина С, антиоксиданта, который предупреждает преждевременное старение, благотворно воздействует на кожу, кровеносные сосуды и другие органы и ткани. И сегодня, мои дорогие, мы с вами будем готовить кабачки, запеченные в горчично-лимонном соусе. Кабачки при запекании пропитываются пикантным соусом из горчицы, чеснока, лимонного сока, пряности и растительного масла. Вкус кабачков насыщенный, с аппетитной остринкой, а аромат бесподобный. Кабачковые брусочки подрумянены снаружи и чуть хрустящие внутри. Отличный легкий гарнир или закуска. Продукты, которые нам сегодня понадобятся. Из расчета на 3 порции. Кабачок молодой 800 граммов. Чеснок крупный 1 зубчик. Лимон 80 граммов. Горчица острая, готовая приправа 25 граммов. Сахар 1 чайная ложка. Соль 1/2 чайной ложки. Паприка молотая сладкая 1/2 чайной ложки. Перец молотый или смесь перцев 1/2 чайной ложки. Масло растительное 3 столовые ложки. Петрушка свежая для подачи 10 граммов. Итак, мы начинаем. Подготовим необходимые продукты. Включаем духовку, пусть разогревается до 180 градусов. Из лимона выжимаем 25 мл сока, примерно 1,5 столовые ложки. Чеснок очищаем, измельчаем ножом, выкладываем в мисочку. Добавляем горчицу, соль и сахар. Вливаем растительное масло. Добавляем лимонный сок, сладкую паприку и смесь перцев. Все перемешиваем до однородности. Горчично-лимонный соус готов. Кабачки, не очищая от кожицы, нарезаем средними брусочками. Выкладываем кабачки в форму для запекания или на противень в один слой. Я запекала половину кабачков в форме и половину на противне. Поливаем кабачки подготовленным соусом. Перемешиваем руками, чтобы соус хорошо распределился по кабачкам. Запекаем кабачки в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. При запекании пару раз форму достаем и кабачки перемешиваем. Кабачки схватываются снаружи, а внутри сохраняют хрусткость. Итак, постные кабачки, запеченные в горчично-лимонном соусе, готовы. Выкладываем кабачки на тарелку, посыпаем измельченной петрушкой и подаем к столу. Вкусны такие кабачки и теплыми, если подаются в виде гарнира, и остывшими. Ароматное, с ярким вкусом блюдо из обычных, всеми любимых кабачков. Все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Одиннадцатого января 2026 года во всех храмах Русской Православной Церкви на Божественной Литургии возносились особые прошения о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе, то есть аборт. Это произошло по решению Священного Синода, принятому 26 декабря 2025 года. Синод постановил ежегодно 11 января, в день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, убитых по приказу иудейского царя Ирода, включить в чин литургии специальные прошения и молитву. К этому дню мы решили приурочить выход в эфир специального выпуска программы «От чистого истока» на тему демографической ситуации в стране и профилактики абортов. Эта программа была записана в радиостудии Дивеевского монастыря во время подведения итогов конкурса «Серафимовский врач» 2025.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Это программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Сегодня мы работаем в выездной студии. Мы находимся в Серафимо-Дивеевском монастыре. Здесь проходит конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и здоровье России». Это мероприятие является завершающим этапом конкурса медицинских работников «Серафимовский врач 2025». Конкурс, напомню, проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского в рамках программы с именем преподобного. Главная тема пленарного заседания, оно состоялось накануне, 17 ноября, это связь демографии и медицины. Перед участниками конференции, победителями конкурса, в этом году выступил Сергей Валентинович Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа РФ», генеральный директор научно-прикладного центра «Демографические стратегии» финансового университета при правительстве Российской Федерации. И сегодня Сергей Валентинович нашел время с нами пообщаться. Здравствуйте, Сергей Валентинович.
3: Да, здравствуйте.
2: Поговорим сегодня и о государственной политике в сфере демографии, и о мнении врачей, вкладе медицины в эту проблему, увеличении численности населения и спасения жизни нерожденных детей. И, конечно же, рассмотрим, какие существуют сегодня разные меры поддержки семьи, женщины, финансовые, правовые, какие-то, может быть, другие, назовет там Сергей Валентинович. Но мне очень важно, чтобы сегодня прозвучало презентации проекта, о котором вчера узнали все участники этой встречи, комплексного проекта «Плюс один», в основу которого, как я понимаю, как раз и легли наработки и практики, которыми вы занимались больше 17 лет до этого, да, связанные с защитой ребенка до рождения.
3: Да, но сам проект был создан в 2020 году, проект «Плюс один». Но до него, конечно, я не 17 лет занимался. Это с нынешнего момента, так если считать, 17-18 лет. А так, действительно, усилиями общественности еще в 2017 году был собран 1 000 000 подписей в защиту детей до рождения и государственной помощи семьям с детьми в размере хотя бы прожиточного минимума на одного человека, на одного ребенка. И результатом стало как раз то, что государство поддержало вот эту работу в основном общественности, общественных, церковных, в том числе, организаций по доабортному консультированию, которая уже велась к тому времени. Но с этого момента, после того, как президент обратил на нее внимание, она вышла поручение президента на эту тему оказать поддержку, содействие НКО, осуществляющим деятельность по профилактике абортов. Затем в дальнейшем был создан тоже с личного одобрения президента комплексный проект «Плюс один» при поддержке Минздрава. Вот, в этот проект вошли наиболее крупные организации, занимавшиеся предабортным консультированием.
2: НКО именно организации,
3: общественные, да? Организации, да. Им был предоставлен такой вот зеленый свет в плане взаимодействия с госструктурами. И в 10 регионах были созданы пилотные площадки, ну, тех регионов, где это консультирование было уже наиболее развито. И там уже был показан опыт, показана эффективность, то есть чтобы государство увидело, вот как это все происходит на его глазах с его поддержкой. Ну и этот опыт был взят на вооружение. Сам проект «Плюс один», он свою роль, можно сказать, уже вот в этом смысле сыграл. То есть и сейчас мы видим о том, как, ну, практически все регионы уже отчитываются о том, что у них ведется доабортное консультирование. Минздрав отчитывается о том, что вот там за последнее время там около 40 или даже 50 тысяч детей родилось благодаря доабортному консультированию в нашей стране. Мы на самом деле именно эту вот целевую задачу ставили. Но мы, правда, определяли, что там по нашим подсчетам это должно спасаться более 55 тысяч детей в стране. Но Минздрав вот уже, по сути, называет цифру близкую к этому. Это не емкость этой меры не бесконечна, да, но она может увеличиваться, если еще будут запрещены аборты в частных клиниках, а туда идет, ну, добрая половина абортов происходит там, поэтому если вот это вот произойдет, то благодаря доабортному консультированию будет еще в два раза больше детей спасаться, если все пойдут в государственные структуры. Ну, понятно, что это не всем нравится, там, скажем так, женам, в том числе крупных чиновников, может не нравиться, любовницам, да, которые хотят, чтобы аборт прошел незаметно, потихонечку, они вообще не привыкли обращаться там в государственные структуры, да, только в частных, все, чтобы все было лакшери, в том числе такая процедура, как убийство ребенка до рождения, чтобы она тоже...
2: анонимно проходила.
3: Чтобы она тоже проходила не только анонимно, но и в таких суперусловиях, комфортных, чтобы максимально... чтобы минимально травмировать вот в этой ситуации.
2: А Сергей Валентинович, а у государства нет такого ресурса влиять на сотрудников частных медицинских клиник? Вот в этом отношении нужна какая-то государственная мера?
3: Ну, как мы видим, как мы видим сейчас, вот ту деятельность, которая была развернута патриаршей комиссией по семье, в целом ряде регионов уже происходит отказ частных клиник от совершения абортов. Ну, понятно, что это об этом их просит государство, значит, влияние государства достаточно существенное на это. Ну, действительно, в частных клиниках там нельзя оказать помощь женщине, если там пошло что-то не так, то есть это в редких клиниках, все равно потом будут обращаться в государственные структуры, но суть даже не в этом. Суть в том, что это дело вообще государственной важности, да, и если даже государство пока не находит в себе силы прекратить эту процедуру, да, то хотя бы ее перевести в государственные учреждения, где нету финансовой заинтересованности хотя бы в совершении абортов. Потому что у частных клиник, ну, понятно, что это все равно, хоть и небольшой, но все равно бюджет. Ну и плюс, это ведь не просто бюджет, связанный с совершением абортов, а это еще и лечение последствий абортов. То есть это целая индустрия, потому что после того, как женщина сделала аборт, она потом приобретет разные заболевания, их потом пойдет опять лечить. Скорее всего, в ту же самую частную клинику, если уж она обратилась за абортом в частную клинику, то, соответственно, значит, эта дорожка уже протоптана. Поэтому этот рынок значительно шире, чем только сами аборты. Вот. И, конечно, его не должно быть в вымирающей стране, такой как Россия. При этом, конечно, нужно и само консультирование в государственных клиниках, его тоже нужно совершенствовать.
2: А в Нижнем Новгороде этот проект работал? Мы были такой площадкой?
3: Да, Нижегородская область – это один из 10 как раз пилотных регионов был. И сейчас тоже достаточно передовой опыт в Нижегородской области. И я знаю, что губернатор Нижегородской области взялся тоже за эту тему. И даже превентивная работа по выявлению тех, кто еще только задумывается над этим, еще не обратился даже за абортом, уже идет такая превентивная работа. Но это тема, как говорится, такого специального разговора, потому что здесь много есть очень неочевидных, но подводных камней в этом направлении.
2: Какие группы населения находятся в зоне риска в первую очередь по абортам? Самые такие, может быть, уязвимые?
3: Ну, уязвимые, сложно сказать, так вот совсем обобщая, потому что здесь надо делить. В крупных городах это одна категория населения, в малых городах это другая категория населения, да. То есть понятно, что чем меньше город, чем меньше поселение, тем возрастает роль материальных, реальных материальных причин абортов, да. Чем дальше в мегаполис, тем меньше материальных причин, тем больше именно психологических причин, то есть это неурегулированные отношения там с партнером, установки на карьеру, работу, которым ребенок мешает. Ну, там вот тот же жилищный вопрос, да, в мегаполисах тоже стоит острее, потому что материально вроде все более обеспечено, но количество метров жилья на одну семью, на одного человека, оно постоянно снижается, а стоимость такого метра растет. Соответственно, ну, в однокомнатной квартире очень сложно воспитывать много детей. Для этого нужно быть таким подвижником православным, да. Но не все к этому готовы. Соответственно, когда возникает такая незапланированная беременность, то обращаются за абортом, да. Даже в семьях, где уже есть там 1-2 ребенка. Поэтому на самом деле здесь и в семьях, где есть дети, делают аборты, и матери-одиночки, и первобеременные. Ну, конечно, наибольшую угрозу для страны представляют аборты у первобеременных. Поэтому не случайно, что там в советское время именно первая мера, которая регулировала аборты после их легализации, да, там Лениным, при Сталине их сначала запретили аборты для первобеременных. Ну, потому что первая беременность, если она заканчивается прерыванием, то очень часто это так нарушает здоровье, что потом последующих детей может вообще не быть. Ну и плюс это уже там наносит такой отпечаток на всю жизнь молодой женщины, молодой девушки.
2: Причем, наверное, удар не только по репродуктивному здоровью женщины, но и по психологическому.
3: Ну, по всему. Тут по всему это удар страшный, да, и поэтому другой вопрос, что как, что сделать, чтобы этого не допускать. Ну, понятно, что тут речь не только про материальные причины, а здесь в первую очередь про семейное воспитание, воспитание семейных ценностей в школе. Потому что, ну, конечно, сейчас при том, совершенно при той вседозволенности, которая в интернете, в СМИ, ну, сейчас СМИ после начала СВО, конечно, снизила свою радиоактивность в этой сфере. Но, тем не менее, интернет все равно молодежь смотрит, да, там ставит себе VPN и все равно пользуется там теми же сайтами, которые отнюдь не способствуют семейным ценностям.
2: Вот, да, и сейчас это... и понятие семьи очень сильно меняется.
3: Да,
2: даже
3: и плюс,
2: такие
3: и плюс,
2: термины возникают,
3: и плюс,
2: как
3: да,
2: партнеры.
3: Разрушенный институт семьи, да, во многих семьях сейчас у нас безотцовщина, да, то есть 100% разводов, да, это означает, что за каждым из этих разводов это стоит безотцовщина, то есть очень часто происходит отчуждение отца, и потом вот молодые люди, которые выросли в такой семье, они вообще и брак не хотят вступать, и у них низкая самооценка, которая девочек приводит к сексуальной распущенности, чтобы как-то поднять эту свою самооценку. А юноши просто, ну, воспитанные без отца, они не берут на себя никакой ответственности, им так удобно, ну, в принципе-то, конечно, удобно просто жить с девочкой и ни за что не отвечать. Собственно, институт брака, он для того и был создан, ну, сам брак, чтобы молодой человек перед своими самыми близкими, перед друзьями, родственниками взял на себя ответственность и сказал, что это вот та женщина, о которой он будет заботиться, и о ее детях там, и так далее. Ну и вот сейчас это все надо нам возрождать.
2: Каким образом?

0: профилактики социальных болезней. Эта методология, она предполагала, что есть первичная, вторичная, третичная профилактика. Первичная – это как раз вот просветительская работа, то есть чтобы люди вообще не совершили каких-то негативных поступков, ни алкоголем не злоупотребляли, ни там в случайные связи сексуальные не вступали и так далее. Вторичная профилактика – это когда человек уже оказался на грани выбора. Да, там на грани выбора аборт или развод, или он там уже борется с зависимостью так, что он уже вот, у него надо выбирать семья или что, что важнее, водка или семья, да, то есть то тут вот это вот. А третья стадия, третичная профилактика, это мы ее называем красной зоной, то есть первая, первичная – это зеленая зона, вторичная – это желтая зона, и красная зона – это вот уже пожарная ситуация, когда уже надо тушить пожар, когда уже все, что можно, уже сделали, да, аборты совершили, развод произошел в семье, и нужно уже работать с последствиями, да, уже произошедшего тяжелого состояния. Там это постабортный синдром, это работа с отчужденными родителями, это работа с зависимыми, уже там тяжело зависимыми. То есть это все уже, все эти социальные болезни, они все перетекают в разряд медицинских уже. То есть и там уже и психологические проблемы, и психические, и химические, да, в организме уже происходят изменения. И как раз вот на форуме обсуждалось, что современная медицина, она в основном занимается лечением болезней, уже состоявшихся болезней, хотя изначально миссия здравоохранения, она все-таки о том, чтобы заниматься профилактикой болезней. То есть сохранять здоровье. То есть миссия в сохранении здоровья. И вот врачи, православные врачи, которые приехали, ну, кто-то воцерковленный, кто-то не очень, у кого-то, я уверен, наоборот, вот воцерковление и церковная жизнь начнется после вот этого форума и после получения звания серафимовский врач, который, конечно, ко многому обязывает. Вот врачи рассказывали о своей профилактической работе. И даже для меня очень много было нового, интересного. И по поводу того, как влияет та же стоматология, например, там, на мужское здоровье репродуктивное. Да, ну, про там стоматологию и влияние ее на там состояние беременной, это понятно, да, что если там женщина не занималась там теми же самыми своими зубами, да, то потом в период беременности это может вызвать вообще
1: катастрофу
0: она может потерять, а если она не будет лечиться, то тогда это у нее самой будет там, могут быть тоже очень серьезные проблемы, то есть, ну и поэтому вот это все оказывается очень-очень взаимосвязано, то есть социальный все неправильный образ жизни, он напрямую связан с нашими болезнями, и здесь как раз вот, ну, ответ в святоотеческой литературе, то, что наше здоровье, да, могучее русское здоровье, оно очень часто покоилось на там праведности в нескольких поколениях. То есть и очень часто у людей, у которых действительно очень крепкое здоровье, не всегда они в этом виноваты, что у них так все хорошо, а виноваты их родители, прародители, которые действительно вот из поколения в поколение жили очень правильно.
1: Вели правильный, здоровый образ жизни.
0: Не просто правильный,
1: и в духовном,
0: здоровый,
1: и физическом,
0: а духовный
1: смысле.
0: Именно, да. Образ жизни, да, поскольку, ну, сейчас вообще, получается, медицина исследует, да, вот эти вот все девиации, да, там, последствия, саму болезнь, да, а, ну, и даже психология, вот, например, исследует именно последствия, вот эту вот личность, которая уже пострадавшая. А личность, которая правильно настроена, правильно устремлена в вечность, к вечным ценностям, да, этого как раз очень сильно не хватает. Ну и вот для этого это и есть замысел форума, чтобы врачи увидели связь между вот духовными ценностями и их профессией. Потому что, ну, вот мы даже во время дискуссии столкнулись с такой ситуацией уже на секции, в которой я там соведущим был, что врач, православный человек, он сначала рассказывает о том, как он себя ведет в профессиональной деятельности, и это совершенно противоречит православным взглядам, а потом здесь же, во второй части своего выступления, он рассказывает о том, как он почитает Серафима Саровского там, и так далее. И получается, что вот эти вот нейронные связи между профессиональной деятельностью и тем, что ты верующий человек, они не простроены до конца. И в профессиональной деятельности многие так продолжают действовать так, как они привыкли, как их нужно.

0: учили, как они восприняли в той культуре, там, медицинской культуре, врачебной культуре, в которой они воспитаны.
1: То есть против норм христианской жизни, и они это даже неосознанно делают.
0: Ну да, конечно, неосознанно, да. Потому что получается, что эти нормы, в которых они воспитывались, они уже очень далеко отошли от христианских норм.
1: А можете привести пример интересный, каких это касается действий медиков, которые противоречат нормам христианской
0: жизни? То же самое там, прерывание беременности. Да, там очень много вопросов биоэтических с этим связано. И врач даже вроде бы он понимает, что это убийство, да, там даже уже, ну, потому что даже государство сейчас об этом говорит, хотя оно не запрещает это убийство, но, тем не менее, оно фокусирует на том, что это... Там у нас даже законодатели главные, там и Валентина Матвиенко, и правозащитники детские об этом говорили. Но, тем не менее, когда встает вопрос, там, а вот как быть там, с той же патологией плода, то очень часто современные врачи встают на сторону евгеники. А евгеника – это что такое? Это, по сути, ну, учение, согласно которому есть... полноценные люди, есть неполноценные, там, унтерменши, не унтерменши, да, и дальше стоит вопрос, а кто сядет в жюри и будет решать, вот этот вот ребенок достоин жить, вот этот недостоин, понятно, что это государственная инструкция, да, там, перечень заболеваний, но истоки этого вот явления, да, его воплощение на практике, мы знаем, это вот как раз нацизм, с которым мы сейчас боремся на Украине, СВО, а как раз это в рамках нацизма изродились вот эти все прикладные вещи, касающиеся евгеники и пренатальной в том числе. То есть у нас сейчас система здравоохранения очень часто заточена на то, чтобы отсеивать максимально вот нездоровых детей до рождения, чтобы не повредить материнской смертности. Да, показателю материнской смертности, потому что по показателю материнской смертности Россия на одном из первых мест, и мы действительно добились больших успехов. Ну, а сейчас получается, что вот врачи, о чем вчера делились как раз на секции, что, с одной стороны, им уже государство, и во взаимодействии с конфессиями, с православием, и с там, другими конфессиями, они работают над тем, чтобы помогать семье, которая желает сохранить беременность, даже если ребенок не очень здоров. Но тогда у них их начинают тогда наказывать за показатель материнской смертности, за то, что он увеличивается, смертность увеличивается.
1: Каким образом патология плода влияет на смертность?
0: Ну, если от ребенка с патологией избавиться до рождения, то тогда он не войдет в показатель показатель детской смертности.
1: А, детской смертности.
0: Детской, да, я прошу прощения.
1: Поэтому я немножко не поняла.
0: Прошу прощения, да, детской смертности.
1: Вот даже как.
0: Вот. А, соответственно, вот их за это как раз и у них спрашивают эту детскую смертность.
1: Просто надо признать человека еще на уровне эмбриона человеком, и тогда, даже если что-то произойдет, аборт уже будет, пойдет в эту статистику.
0: Радикальное, хотя и последовательное, на самом деле, решение, потому что если...
1: Не обсуждалось вот на уровне каких-то вот государственных эшелонов?
0: Ну, выступал ряд организаций общественных, выступали с инициативами, что... Если наука доказала, что жизнь начинается с момента зачатия, то да, и смертность мы должны вести с детскую смертность с момента зачатия. Но тогда у нас, конечно, вся статистика здравоохранения...
1: Все абортированные
0: она
1: как
0: вся...
1: раз младенцы и войдут
0: то есть
1: в нее.
0: Тут это будет такая революция, да, потому что, получается, у нас смертность до рождения, она очень сильно поменяет вообще всю статистику. Не то, что детской смертности, а вообще смертности в стране. И окажется, что это самый опасный период жизни, это период до рождения. И мы по этой причине даже сравниваем его с линией боевого соприкосновения. Потому что получается у нас где сейчас самая большая смертность? Это вот линия боевого соприкосновения с противником на Украине, на СВО. Да, это называется красная зона. Но такая же красная зона, получается, это первый триместр беременности, когда наибольшее число женщин встает перед выбором, и этот выбор делает отнюдь не в пользу жизни, и там мы теряем людей больше, чем на СВО. И получается, что у нас там и 200-х больше, и потом эти же женщины, которые этот выбор сделали, они становятся 300-ми, то есть теряют здоровье. Ну, а кто-то становится и 400-ми, и контуженными, да, и 500-ми, просто уходит от проблемы, там мужчины сбегают от проблемы. соответственно, вот получается, что это такой вот неосознанная линия фронта, но на самом деле она уже признана государством линией фронта, потому что с мая нынешнего года, 2025-го, показатель, коэффициент рождаемости суммарный, он засекречен. То есть, а что у нас секретится? У нас секретится только то, что имеет отношение к национальной безопасности. То есть, ну, значит, демография у нас перешла в список вопросов национальной безопасности. Это действительно демографический фронт. Ну и врачи, на самом деле, говорили, что этот вот линия вот этого фронта, да, но у нас, на самом деле, идет гибридная война, да, и демографический фронт – это один из фронтов, и СВО – один из фронтов, а на самом деле та же медицина – это тоже определенный фронт в этой гибридной войне, потому
1: что… Информационная война тоже один из…
0: Информационная война, но вот я бы сконцентрировался на том, что линия здоровья – это тоже фронт в этой войне, потому что, ну, например, там та же самая про стоматологию мы заговорили, она влияет. Точно так же влияет, например, на здоровье детей, там те же самые гаджеты, компьютеры. И приводил статистику по поводу влияния. Это тоже неосознанное влияние. И таких точек воздействия их много, и они не осознаются пока в качестве угрозы. Но на самом деле это прямая убыль населения. И здесь, по сути, так же, как на фронте СВО, появилось волонтерство, да, появились такие полевые отряды, полевые командиры, да, которые начали сами здесь сейчас как-то воздействовать на существующие ситуации. Но, по сути, та же самая деятельность, она уже есть и на демографическом фронте, и на врачебном фронте. То есть, ну, вот как раз привели в пример волонтеров-медиков. Движение, которое действительно может очень многое сделать в плане именно такой практической работы, просветительской с населением, профилактической работы с населением. Да, но здесь роль православных врачей, да, ценностно замотивированных врачей, здесь ее сложно переоценить, потому что, конечно, молодежь всегда нуждается в наставничестве, некий пример, хотя она лучше там, старшего поколения владеет там, гаджетами, и рилсы лучше сделают, и плакаты там дизайн сделают более интересный, привлекательный. Но важно, чтобы происходило вот еще межпоколенческое взаимодействие, и чтобы люди старшего возраста, исходя из своего опыта ошибок, потому что молодежь еще пока не успела набить своих ошибок, они еще пока не понимают, что к чему приведет, какие действия к каким последствиям приведут. А уже старшее поколение, оно уже прошло этот путь, уже набило ошибки, и оно может поделиться с ними этим опытом и сделать их деятельность более осознанной, более ценностно заряженной. Здесь вот опять роль православных ученых, серафимовского врача. Она вот именно в этом, ее сложно переоценить.
1: Спасибо, Сергей Валентинович.
2: От чистого истока.
1: Уважаемые радиослушатели, друзья, все, кто только присоединился к нашей беседе, напомню, что мы общаемся сегодня с Сергеем Валентиновичем Чесноковым, руководителем проекта «Демографическая платформа Российской Федерации», генеральным директором научно-прикладного центра «Демографические стратегии финансового университета» при правительстве Российской Федерации. Мы говорим про связь демографии и медицины, про роль конкурса «Серафимовский врач» в том, чтобы демографическая ситуация в стране улучшалась. И Сергей Валентинович рассказал нам о комплексном важном проекте «Плюс один», который уже реализуется в 10 регионах нашей страны как пилотных площадок и уже имеет хороший результат в виде сохраненных жизней детей. Мы продолжаем наш разговор. И, Сергей Валентинович, возвращаясь к вчерашнему дню, к пленарному заседанию, вы интересно сказали мысль, что... Оказывается, вот важный тезис клятвы Гиппократа «Не вручу никакой женщине абортивного писария» был включен, оказывается, в кодекс чести российского врача. И что на сегодняшний день, какова роль врачей медицины для того, чтобы этот кодекс чести не забыть, а реализовывать?
0: Но он был...
1: Есть ли какие-то инструменты уже новые разработаны для увеличения рождаемости практики?
0: Ну да, это была такая попытка вернуть... Mm-hmm. Вот этот пункт клятвы Гиппократа в широкий, обиход, неправильное слово, а в такое ценностные ориентиры для современных врачей. Причем Это ведь происходило в Кремле, то есть там был съезд врачей. В 2012 году 5500 делегатов приняло вот этот кодекс врача. Ну, он, конечно, он там основывался не на российском кодексе, да, то есть там были взяты за основу международный вот кодекс, стандарт. Вот, и, возможно, поэтому этот кодекс не получил дальнейшего такого распространения, хотя на самом деле, ну, я сторонник того, что не все на Западе плохо, и нужно какие-то вещи, которые соответствуют нашим ценностям, их брать и смело их интегрировать к себе, там можно переназывать как-то и так далее. Ну, в общем, это мои догадки, может быть, по каким-то другим причинам, но этот кодекс, он не получил широкого продвижения, ну и ситуация осталась на том, в той же стадии, в какой была. Хотя, повторюсь, 5000 делегатов проголосовали за то, что надо уважать жизнь человека с момента зачатия. Сейчас эти подвижки идут. Тот же самый академик РАМН, Российская академия медицинских наук, Лейла Намазова-Баранова, говорит о том, что очень важна помощь в первые 1000 дней жизни. А что такое первые 1000 дней жизни ребенка, имеется в виду? Это 270 дней до рождения, то есть 9 месяцев беременности, 270 дней. Потом 365 дней первый год жизни и 365 дней второй год жизни. То есть в итоге получается красивая очень цифра, 1000 дней. Я вот у своей дочки уже 2 годика, когда исполнялось, мы брали свечки в виде 1000 дней, 1000, да, 1000 дней и праздновали это как первые 1000 дней жизни. Ну, там суть этой программы в том, что, ну, и о чем говорила Намазова-Баранова, что если в этот период жизни ребенка не оказывать ему социальную медицинскую помощь правильно, если этот будет период протекать неправильно, то тогда потом впоследствии государство будет тратить средства на лечение последствий социальных и физических последствий в разы больше, чем если оно вот окажет эту помощь здесь, сейчас, сразу. Ну, и она даже больше того говорила, что там можно и до 140, до 160 лет жить, если это вот все будет протекать.
1: А как же может быть оказана медицинская помощь ребенку в его перинатальном периоде, когда он еще находится в утробе матери?
0: Ну,
1: мы же вот начинаем отсчитывать от момента зачатия.
0: Ну, не без мамы тут, поэтому, конечно, тут...
1: То есть мать уже заботится о своем здоровье и, соответственно,
0: да, да, то есть,
1: период беременности.
0: И подготовка к беременности. Ну, на самом деле, здесь речь должна идти и про отца, потому что ребенок до рождения, он чувствует и низкий тембр голоса отца, и потом узнает отца, когда родился, то есть это не просто так все. Поэтому,
1: то есть это атмосфера
0: деле,
1: в семье, когда женщина еще вынашивает
0: ребенка. Это атмосфера в семье, да, то
1: ребенка.
0: Есть это все целостно. Но на самом деле я бы эту мысль Намазовой-Барановой, академика, продлил, что речь идет про праведность в нескольких поколениях, потому что, ну, на одном поколении, ну, вряд ли получится жить так долго, да. У нас вообще доказанное долголетие, это там 117 лет. Хотя там есть Василий Иванович Тишкин, который там прожил по его собственному признанию 145 лет. Там был советский фильм на эту тему. И у меня лично нету оснований не доверять этим советским роликам, да, потому что, ну, тогда жили там на селе, да, и там, ну, очень сложно было... Там не было причин врать, да, там не было такой медийности, не было там никаких гаджетов, да, там выставлять свою жизнь на показ, там что-то приукрашивать, преувеличивать, ну, не было смысла, но, тем не менее, вот есть доказанное долголетие, там, 117 лет. Ну, и здесь получается, что вот эта тема с долголетием, она действительно очень серьезна, поскольку, получается, тот, кто ведет неправильный образ жизни, да, он наказывается недолголетием. Да, а, соответственно, он не успеет передать свой опыт следующим поколениям. И тут заложен механизм отсеивания такого, да, что те, кто ведут неправильный образ жизни, они умирают раньше, и они не успевают передать свой неправильный опыт следующему поколению. Так было раньше всегда.
1: Врождение.
0: Ну, не врождение, вырождение происходит.
1: Врождение, если про род.
0: Врождение происходит, да. И они не успевали передавать этот опыт, и он очень быстро отсеивался, да, потому что люди передавали в основном традицию и свой опыт люди уже в зрелом возрасте. Это самое. А сейчас, получается, благодаря масс-медиа, гаджетам, там молодой наркоман может успеть там, за свою короткую жизнь заразить, ну, свою яркую короткую жизнь может заразить такое количество там, детей, молодежи, что сейчас все вообще поменялось в этом смысле. Поэтому Сейчас, ну, действительно, на любые болезни надо смотреть как на комплексное социальное явление, что, по сути, человеку очень сложно, и даже семье очень сложно бороться с какими-то явлениями, если они уже на уровне там, всего социума распространены. Поэтому и выход из вот этих социальных болезней, он может быть тоже такой коллективный, то есть нужно у государства опереться на сообщество, сообщество ценностно заряженное, которое несут в себе вот этот вот другой идеал, там, сообщество многодетных, сообщество там, тех же трезвенников, да, которые тоже за здоровый образ жизни, там, сообщество врачей, профессиональное сообщество, педагогов, потому что, ну, в сообществе всегда ценности, они как-то на первом месте. И даже если люди по отдельности, они там, ну, не всем ценностям соответствуют, то в коллективах, ну, неформальных коллективах, да, они проявляют свои лучшие качества. И, ну, вот у меня лично на это основная надежда и упор, и то, что действительно нужно врачам, в том числе, да, вот опираться на опыт друг друга, и таким образом можно заниматься и профилактической работой, и влиять на социум.
1: А сейчас уже есть такие примеры взаимодействия разных сообществ друг с другом на тему, например, защиты нерожденных детей, профилактики абортов?
0: Ну, вот я привел пример вот по теме...
1: Ну, понятно, что в Русской Православной Церкви.
0: Проект «Плюс один», да, где целый ряд организаций объединились. Вот волонтеры, медики — очень хороший пример. Они представляют, ну, вот с теми оговорками, которыми я сказал, что очень деятельная организация, да, но, конечно, если бы там больше было старшего поколения, да, вот ценностно заряженного, то какие-то там шероховатости можно было бы тоже убрать. У нас прошел форум «Отцы за жизнь», где целый ряд общественных организаций тоже объединилось для того, чтобы обсудить вопрос, почему вдруг, если ребенок зачинается двумя людьми, мамой и папой, да, и почему вдруг только женщина одна решает вопрос о прерывании этой жизни. Ну, это как минимум, да, понятно, что вообще-то не должно быть права ни у мамы, ни у отца, но, на мой взгляд, потому что жизнь, права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека, то есть это дар Божий, жизнь, и ни мама, ни папа не должны ее прерывать. Но, по крайней мере, отец должен знать, если его жена хочет сделать аборт, потому что, ну, он может иметь другую позицию, он может ей помочь, он может там ей как-то объяснить что-то, подсказать, ну и так далее. То есть взять на себя ответственность. То есть она может иметь неправильное представление о его позиции. То есть она может думать, что он там как-то негативно относится, а на самом деле может оказаться все по-другому. Ну и более того, когда речь идет о доабортном консультировании, то очень эффективно привлечение отца к доабортному консультированию, потому что если женщина в период, особенно там первый триместр беременности, когда аборт как раз разрешен, и вот все как хитро в законодательстве, да, что именно в тот период, когда женщина наименее устойчива, именно в этот период ей и можно делать аборт. Так вот, мужчина в этот период, он гормонально устойчив. То есть, и он, если с ним пообщается там психолог или там соцработник, то он может донести вполне рациональные доводы значительно быстрее до мужчины. И тот же самый мужчина может понять многие вещи, которые он, может быть, до конца не понимал, если с ним поговорят. Но мужчина более объективен в таких вопросах, и эта беседа может положительно сказаться на исходе беременности, на сохранении жизни ребенка. И поэтому вот тему мы считаем очень важной, перспективной. То есть уже тема помощи беременным кризисным, она уже воспринята государством. Да, сейчас надо вот к следующему этапу переходить именно к роли мужчины в этом вопросе. Ну и вот нас очень порадовало, что к нашему форуму «Отцы за жизнь» многодетная мама из Кемерово написала даже гимн форума там со словами, что жизнь начинается с отца. Там такая фраза. Ну, потому что действительно, если жизнь начинается с момента рождения, то значит мама одна все может решать. А если тут помимо мамы еще был папа, поучаствовал, то, значит, это и есть научные данные о том, что жизнь начинается с момента зачатия, то есть с момента соединения двух клеток. Вот. То тогда и это не может быть только право женщины, это, значит, уже более сложный вопрос. Это вообще уже вопрос про отдельное человеческое существо. Да, и это вот вопрос, который стоит перед медициной. То есть вот один из вопросов таких важнейших биоэтики.
1: Кстати, долгое время и по сей день, наверное, по инерции уже считалось, что беременность является болезнью и проблемой для женщины. Я думаю, что это идет как раз вот с того момента, когда в нашей стране стала реализовываться программа по сокращению рождаемости. Вы о ней вчера на своем выступлении упоминали. Так у меня вот такой вопрос. Вот каковы последствия, как долго, во-первых, действовала эта программа в нашей стране? И каковы последствия вот сейчас ее?
0: Программа сокращения рождаемости, как считать, они сколько действовали? Так можно считать, что они действовали с 1994 года, с принятия России-Каирских соглашений. Они действовали 20 лет. Мы их не продлили в 2014 году, но мы все знаем, с чем этот год связан еще, да, что мы, в принципе, произошли серьезные события в мире, на Украине. Вот, и у России начался вот этот разворот в сторону суверенитета. Но помимо 1994 года, конечно, эти программы сокращения рождаемости действовали и раньше. Они действовали и в советское время, и были аборты. Ну да, там не было гормональной контрацепции, которая тоже несет абортивный характер. Но были там внутриматочные спирали, были все эти вот установки неправильные. И они начались еще с 1920 года. Вот 18 ноября, день, когда в 1920 году Ленин совнарком легализовал аборты, то есть убийство ребенка до рождения. То есть и получается, что в этом смысле эти программы, они действовали уже больше 100 лет.
1: Ну, наверное, это новый виток уже, да, усиление.
0: Ну, понятно, что это был уже новый виток, да, это уже был... То был виток, который шел от, в целом, от таких научных идей, связанных с представлением, что ребенок до рождения не человек, а еще только там какое-то вот такое недоразвитое существо. А уже в 90-е годы это уже была целостная программа, которая уже имеет отсчет с программ нацизма по сокращению рождаемости.
1: То есть идеология такая,
0: я знаю. Идеология, да, в основе программ сокращения рождаемости это идеология вот той же самой евгеники, но только на уровне нации, что вот этому народу нужно размножаться, этому не нужно, этому социальному слою нужно размножаться, а бедным не нужно, богатым можно. То есть это вот идеологи, они решают, кому можно, кому нельзя. Ну и нацизм, он же тоже для себя была программа повышения рождаемости, а для других была программа сокращения рождаемости. Ну и Соединенные Штаты Америки, они тоже продвигают по всему миру две программы, и про Life, и про Choice. И, по сути, они в одних и тех же недрах разрабатываются. Для себя они продвигают про Life. Трамп сейчас продвигает на весь мир про Life, потому что в целом в мире произошел консервативный разворот, ну и корабль Америки развернулся к нам другим боком и ударил из орудиями другого бока. Да, а до этого он по нам бил из орудий именно про Choice, сокращение, программ сокращения рождаемости там и так далее. Но эти программы тоже, их вроде и свернули, но они никуда не делись, они уже достаточно хорошо внедрены в сознание, и стереотипы, зашиты в стереотипы, там не надо плодить нищету, там ребенок до рождения не человек, сначала карьера, учеба, потом дети. Ну, это все очень глубоко зашито.
1: Как сломать эти стереотипы? Тоже, наверное, это одна из задач вашей деятельности.
0: Ну да, мы как раз в основе нашей методологии подход, что нужно с одной стороны выращивать ценности созидательные, традиционные ценности, семейные ценности, и делать все для этого, чтобы и ценности отца, и семьи, материнства, и ребенка до рождения, супружеской верности, там, целомудрие, это все возрождалось. А с другой стороны, нужны меры по минимизации воздействия негативных вот этих вот субкультур в виде там абортов, разводов. Но это все субкультуры. Это же разводы, они там в нескольких поколениях уже. Это некая субкультура развода. В нее втягиваются все. Дети втягиваются в эту субкультуру. Да, там, когда идет состязательный процесс, на котором... Ну, а у нас суд, это же состязательный процесс, на котором мама с папой судятся, а ребенок должен занять чью-то сторону, он должен сказать, с кем он будет, с мамой или с папой. То есть он, по сути, должен предать либо маму, либо папу. То есть и насколько это травматично для детской психики? Ну, это, конечно, не просто травматично, это получается прям вовлечение, жесткое вовлечение вот в эту вот разводную субкультуру.
1: Семейный раскол.
0: Нового поколения, да, то есть поэтому конечно, у нас инициатива, что нужно вообще эту вот тему развода убирать оттуда, вот это состязательное судопроизводство, то есть крайне вообще деструктивное, даже, можно сказать, такое эсхатологическое явление, да, то есть когда, ну, действительно ребенка заставляют отречься от своего, одного из своих родителей.
1: Страшно. Кстати, Сергей Валентинович, вы вчера также коснулись темы контрацепции. Вот интересно, ваше высказывание было, что абсолютно все гормональные препараты, которые вам известны, которые вами проверены, они имеют абортивный характер. Это что такое было? Вы какие-то специальные лабораторные исследования проводили?
0: Не мной лично, а экспертами «Движения за жизнь». Есть сборники, они даже выдержали несколько изданий. Это абортивное действие средств контрацепции. Там прямо, исходя из инструкций, имеющихся в собственных препаратах, да, но люди редко читают, простые люди редко читают инструкции к препаратам, какие там противопоказания, какие там последствия. А вот здесь именно из этих инструкций четко определен характер действия каждого из гормональных контрацептивов. Ну и вот пока не удалось экспертам выделить в России ни одного гормонального контрацептива, который бы не имел абортивного характера. Очень часто в полемике с врачами вот приходится слышать, что вот есть все-таки такие контрацептивы. Ну, присылайте, пожалуйста, отошлем там, проверим. Но пока вот этого не удалось сделать. Ну, а чтобы это было наглядно, то был сделан прямо реестр, в который они все включены. Ну, тут на самом деле секрет в том, что принцип действия у них у всех один. Там просто это маркировка разная, то есть бренды разные. Mm-hmm. Ну, точно так же, как у других медицинских препаратов, там базовое вещество, там парацетамол, да, а его уже там, в него добавляют сахарку, добавляют какие-то красители, да, и брендируют, что это там тирафлю или там еще там что-то такое, то есть, а базовое действующее вещество, оно единое у всех препаратов. Ну, если вон в советское время в аптеке можно было сделать многие препараты, да, ты приходил, приносил свой этот рецепт, да, и тебе там либо в этот день, либо на следующий день давали лекарства, то это означает, что очень много в медицине, ну, понятно, что есть дорогостоящие там препараты, и очень сложные там вот эти вот все дозировки, да, но тем не менее очень много в медицине навернуто вот этой вот, вот этих всех наклеек, вот этих вот брендов, которые позволяют зарабатывать деньги. И вот я об этом тоже вчера говорил, что, по сути, ну, в медицине есть такой треугольник: врач, болезнь и пациент. И вот в этом треугольнике очень важно, чтобы врач был на стороне пациента, и чтобы он вместе с пациентом боролся с болезнью. Ну и пациент, чтобы был тоже на стороне врача. Потому что очень часто оказывается, что либо врач объединяется с болезнью против пациента, либо пациент объединяется с болезнью против врача. И вот как раз кто должен здесь за этим следить? Да? Должно за этим следить государство, чтобы вот эти взаимоотношения не перекашивали ни в ту, ни в другую сторону. Вот эти две крайности. С одной стороны государство, а с другой стороны должны за этим следить ценностно ориентированные сообщества православных врачей, там просто какие-то профессиональные сообщества врачей заслуженных, да, которые должны смотреть, чтобы действительно не перекосило систему ни в ту, ни в другую сторону.
1: А, кстати, из серафимовских врачей можно тоже такую сколотить общественную организацию и какое-то движение, которые могли бы участвовать вот в этом процессе,
0: ну, это, по реализации демографической программы? Это вопрос не ко мне. Да, здесь вопрос к организаторам конкурса. Но я одно могу сказать, что любое звание, любой орден, по сути, уже некая коллективная сущность. И у нас это очень часто недооценивают, потому что, ну, считают, что вот один отдельный человек там что-то получил, какое-то звание, да, там орден. Но это не он получил. Он, по сути, как представитель некого сообщества, он теперь отмечен этим сообществом, что вот он там заслуженный врач, он там заслуженный там лектор или там военный. И, по сути, дальше он должен нести ценность этого сообщества как обладатель этого ордена или этого звания. И оно налагает ответственность. И об этом, ну, вот на форуме тоже говорится, что звание серафимовский врач — это еще и ответственность определенная, что нести дальше вот это вот... Ну, то есть это для кого-то это теперь образец, пример, то есть идеал. Ценности, они и строятся на идеале, что подрастающее поколение, да, там молодежь, ну и просто молодые сотрудники, они сначала видят кого-то в качестве образца, а потом сами становятся таким же, принимают на себя такие же обязательства.
1: Кстати, я не могу судить, конечно, по другим регионам, но, судя по нашему Нижегородскому, вот усилия волонтеров, предабортных таких волонтеров, я имею в виду оказывающих помощь консультативную женщинам, достаточно активно. И мне кажется, что сейчас уже в обществе идет такие изменения в лучшую сторону, чтобы в отношении аборта, я имею в виду, признать право ребенка на жизнь, не допустить аборт и так далее. И мы потихонечку идем уже в сторону осуждения аборта. И можно, вот, если вот смотреть шире в объеме всей страны, говорить о том, что сейчас идет изменение нормы в сторону от разрешения аборта до его, скажем так, отказа от него.
0: Ну,
1: добровольного, скажем, отказа.
0: Я считаю, что, конечно, вот мы когда только начинали заниматься этой деятельностью в 2008-2009 году, да, сам факт разговора об этом был, ну, немного шокирующий. Когда первый раз там собрались на форум за жизнь, то это всех очень сильно окрылило, потому что все увидели, что на самом деле это вот, ну, некое общество, сообщество, и что за ним есть очень серьезная аргументация, очень серьезная основа. Вот. Ну и потом мы даже и к теме там, законодательной защиты жизни ребенка до рождения уже тоже ситуация поменялась. Сейчас идут уже в ряде регионов там введение ответственности за склонение к аборту и запрет аборта в частных клиниках. То есть идет, сейчас поднимается вопрос насчет права на захоронение ребенка до рождения. Потом перинатальное усыновление. Вопрос, что можно еще до рождения ребенка усыновить, чтобы таким образом профилактировать криминальные аборты и лучше родить, но не убить. То есть, чтобы можно, женщина не хочет ребенка, но давайте дадим возможность отказаться, отдать тому, кто хочет, готов его воспитывать, но лишь бы не убивать. Главный момент в том, что сейчас я вижу затыку основную в том, что вопрос с ребенком, жизнью ребенка до рождения, он уткнулся в следующий порядок проблем всего остального круга воспроизводства, круга жизни мы его называем, то есть все остальные демографические вопросы. А куда ребенку пойти, там, в какой садик, а где там ему учиться, а что у него в семье, есть ли у него родители, а на что он будет существовать, там, а на что семье существовать. То есть получается, что этот вопрос, чтобы он решился окончательно, нужно, чтобы поменялась вся целиком норма в сфере народовоспроизводства, чтобы поменялись отношения между мужем и женой в семье, там, между отношениями со старшим поколением, чтобы старшее поколение больше помогало там, своим детям, да, и тогда они тоже могли с большей уверенностью смотреть в будущее, воспитывать детей, даже не задумываться об аборте. То есть вот сейчас, я думаю, что речь сейчас вот об этом, что... Да,
1: многие. То есть речь идет о поддержке ребенка во всей его последующей жизни, после рождения в том числе, да?
0: Ну да, речь идет о воспитании, о том, как правильно воспитывать к браку, потому что вроде у нас, получается, среди молодежи стало распространено мнение, что ребенок до рождения человек. Но посмотрите, какая сексуальная распущенность, да? То есть, получается, одна норма сейчас в обществе противоречит другой. И одну норму провести сложно, потому что нужно поменять и другие все нормы. Поэтому вот мы как раз и занялись такой общей демографической работой, что нужно менять по всему кругу, то есть всю систему взаимоотношений в обществе, потому что сейчас нынешние аборты, они на самом деле всему обществу выгодны. Вот эта ситуация, когда не надо там лишних школ строить, не надо лишних садиков строить, не надо напрягаться. Это всем такая вторичная выгода у всех присутствует, и вот именно ее и нужно... С ней нужно сейчас поработать, потому что наше общество, которое приняло решение вымирать, ну, раз мы вымираем, значит, мы это вот для себя решили так. Вот оно же должно поменять свое решение. Как это сделать, это, как говорится, в следующей серии. У нас есть на эту тему отдельная книга, у нас есть на эту тему отдельная программа, как это все делать. Книга у нас называется «Народопровод» или «Народопровод». Имеется в виду провод из прошлого в будущее, чтобы наш народ продолжался в истории.
1: Думаю, что вклад медиков и вклад конкурса «Серафимовский врач» будет ощутимым и реальным вот в улучшении демографии, разрешении пока существующих проблем на эту тему. Сегодня у нас в студии был Сергей Валентинович Чесноков, руководитель проекта «Демографической платформы РФ», генеральный директор научно-прикладного центра демографической стратегии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Сергей Валентинович, очень благодарим вас за эту беседу и желаем вам только удачи, помощи Божией в дальнейших ваших трудах.
0: Спасибо.
1: С вашими единомышленниками.
0: Спасибо.
1: Дорогие радиослушатели, я тоже с вами прощаюсь. Это была программа «Чистого истока». Всего доброго. Услышимся с вами через неделю.
2: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Антон Оренский, русский композитор, пианист, дирижер, педагог, ученик Римского-Корсакова и учитель Рахманинова, Глеера, Скрябина, Гальденвейзера. Его называли последним лириком русской фортепианной музыки. Произведение для фортепиано – это примерно половина творческого наследия композитора. Был широко известен Оренский и как пианист, вдохновенный исполнитель своих сочинений. Его любимой образной сферой была задушевная лиричность. И именно это привлекало публику в Оренском пианисте. Эти же черты характерны и для оренского композитора. Его сочинения искренни, просты с точки зрения музыкального выражения, но в то же время отличаются высоким мастерством, изяществом фактуры. Особенным образом это проявляется в его камерной вокальной музыке. Оренскому была близка русская народная песенность, но, отмечают музыковеды, едва ли мы обнаружим в его произведениях яркие национально-русские черты. По своему стилю они скорее эклектичны. Антон Оренский оказался в числе тех композиторов, которые в 21 веке были почти забыты. И исследования творчества Оренского, исследования последних лет, неизменно открываются подобного рода сентенциями. Музыканты и любители музыки прошлого столетия не поверили бы, что творчество и даже само имя Оренского спустя всего 3/4 века будет мало кому известно. Ведь его оперы, симфонические и камерные сочинения, особенно же фортепианные произведения и романсы, звучали постоянно, ставились в лучших театрах, исполнялись знаменитыми артистами, горячо принимались критикой и публикой. А вот цитата из музыкальной газеты 1903 года. «Если у нас в провинции задумают исполнить что-нибудь Оренского, то уж вы заранее можете знать, что это будет ре-минорное трио». Это произведение, созданное в 1894 году, стало одной из значительных творческих удач композитора и его своеобразной визитной карточкой.

Антон Степанович Оренский родился в 1861 году в Великом Новгороде. Отец будущего композитора Степан Матвеевич был известным в Новгороде врачом, автором книги о домашних и народных лечебных средствах. Он был директором Николаевского детского приюта, читал лекции по медицине в семинарии, инспектировал медицинские службы воинских частей, был почетным членом попечительского совета императрицы Марии Федоровны. На медицинском поприще дослужился до чина действительного статского советника, который соответствовал званию генерал-майора в армии и был награжден орденами Святого Владимира второй степени и Святой Анны. Несмотря на занятость, Степан Матвеевич в минуты досуга с удовольствием играл на физгармонии, скрипке, духовых инструментах и виолончели. Это был его любимый инструмент. Мать композитора, Надежда Антиповна, была прекрасной пианисткой. Как вспоминали современники, в силу своей застенчивости она не давала сольных концертов, но принимала участие в музыкальных четвергах и пятницах в Новгороде. Она и стала первой учительницей музыки сына. Затем он учился у профессора Зике. Первые композиторские опыты самого Антона Оренского относятся к 1870 году. В 9 лет он сочинил квартет для скрипки, фортепиано, флейты и виолончели. В 1872 году семья Оренских переехала в Санкт-Петербург, где Антон заканчивал среднее образование в 5-й классической гимназии и продолжил музыкальное образование в Петербургской консерватории по классу композиции Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Более того, отец даже уговорил жену Варлаама с тем, чтобы она попыталась его обольстить, ну и тем самым монашеский бы обет Варлаам бы и нарушил. Даже и от ближних своих, получается, монахи получали козни. Феодосий от своей матери, Варлаам от своего отца. Но он пребывал в молитве, и монахи молились о нем, не ел, не пил несколько дней, и тогда отец уже жалился над своим сыном. Говорит, я вижу, что ты проявляешь стойкость, что ты уже ушел из этого мира, возвращайся в свою обитель. И, кстати сказать, Варлаам потом уйдет из этой обители, князь станет основателем нового монастыря, то есть это уже будет княжеский Ктиторский монастырь, более богатый, чем этот пещерный монастырь, и Варлаам будет переведен туда игуменом. Но это будет немножко позднее. Вот так получается, постепенно множатся братья, пришел и Ефрем Каженик туда же, потом со временем он уедет в Константинополь, будет появляться в Константинопольском Студиевском монастыре, и Феодосия, когда уже станет игуменом Киево-Печерской обители, именно обратится к этому Ефрему с просьбой, чтобы тот переписал в Греции Студиевский устав от Студиевского монастыря Константинопольского. Я возвращаюсь в Киево-Печерскую обитель. Феодосий становится игуменом монастыря, поскольку Антоний, он вернулся из Чернигова, как духовный старец. Да, он пользовался огромным авторитетом, но он не хотел был игуменом. Более того, он даже захотел уединения, и поэтому ушел дальше, ископал отдельные пещеры, вот они сейчас называются Антониевы пещеры, и поселился там. И там его мощи и пребывают до сих пор. Братья избрали себе игуменом Феодосия, поскольку он один из троицы основателей. Никон ушел в Тмутваракань, потом он, правда, вернется, но вот Нестор описывает и трогательную их встречу со временем. Не ожидали они, что когда-нибудь увидятся, и друг другу, упав на плечи, долго плакали и хвалили Бога, что сподобил их еще раз в этой жизни увидеться. Ну вот дальше уже происходит старание Феодосия по укреплению монастыря. Получается и наладить отношения и с Изяславом. Изяслав сменяет гнев на милость, даже передает земли над пещерами монастырю. Феодосий уже захотел построить церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Должен заметить, что Киево-Печерская обитель – это Успенская обитель. Успение – там центральный храм Успения Пресвятой Богородицы. И Изяслав даже сам взял мотыгу и сам будет работать, копать котлован для будущего фундамента церкви. Но не сразу произошло это такое примирение. Как-то однажды по своим делам Феодосий, будучи игуменом, отправляется в Киев. Но ему нужно попасть было к князю. Он попадает к князю, а у князя пир горой. Ну и, естественно, князь увидел игумена. «О, отче, давай к нам». Феодосий выждал паузу, потому что все смеются, естественно, так уже подвыпили, веселье, бубны, тимпаны, скоморохи, ну, веселье и пир княжеские. Выждал паузу, когда все замолчали. Вот как можно одной фразой протрезвить? Феодосий говорит, так ли весело будет на страшном суде всем вам? Понятно, что уже пир прекратился после этих слов. Люди-то были вообще-то православные, осознали. И после этого Изяслав стал стремиться почаще бывать в монастыре, встречаться с Феодосием для бесед. И тут вот любопытный момент. Изяслав приезжает из Киева в Печерскую обитель, стучится в врата, а в монастыре есть такое вот неурочное время. То есть после обеда, после трапезы монахи отдыхают, потому что потом будет всеночная служба, она очень длинная, и им нужно, естественно, отдохнуть. Вот 2 часа для сна после обеда. И никого в монастырь в это время не пускает. Стучится князь. Привратник смотрит, пусти. Он говорит, не пущу, потому что игумен сказал, никого не пускай. Говорит, да я князь твой. Ну и что, что ты князь? Говорит, ну скажи хотя бы игумену, что ты сказать, что вот князь пришел, чтобы он меня пустил. Но привратник, не открывая врат, пошел к игумену, ему игумен сказал, игумен сам вышел. Да, я приказал, так сказать, никого не пускать, даже если и князь придет. Поэтому ты уж прости, князя, не в урочное время ты пришел, поэтому вот тебя и не пустили. Понятно, что раз пришел, то проходи, так сказать, пошли ко мне в келью, там будем иметь беседу. И вот как-то однажды задержался Феодосий в городе, в Киеве. И тогда князь дает свою возницу, который будет управлять этой лошадью, с тем, чтобы отвезти Феодосия в монастырь. Но возница посмотрел на Феодосия, видит, что тот в таких затрапезных монашеских одеждах, говорит, ну что ты монах, чем ты занимаешься целый день? Да бездельничаешь, ну может там чуть-чуть помолишься, да и все. А я вот целый день вот на лошади тружусь, повозка была небольшая, то есть вдвоем.

0: Они не могли поместиться там. И кучер, он восседал на самой лошади. Говорит, мне вот на лошади еще сколько ехать, а потом обратно возвращаться. Давай поменяемся местами. Федусий кротко говорит, да, давай. Он сел на лошадь, возница лег в эту повозку, уснул. А уже стало светать, они сильно задержался. Феодосий у князя стал уже светать, подъезжает к монастырю. Там Феодосий видит, что уже все монахи вышли. Монастырь уже большой был, много было монахов. Вышли его встречать, и возницу разбудил. Говорит, слушай, давай поменяемся местами, потому что возница никак не может понять, почему это столько, такое огромное количество монахов. А все же бросились под благословение к игумену, игумен благослови. И тут, так сказать, вот понял, что попал впросак. Мы много будем еще в будущем видеть примеров, когда наставлять не словом, а поступками. Как бы ни увещал Феодосий этого возницу, вряд ли бы что-то до него дошло. Но вот этот вот личный пример удивительного смирения, он так сильно подействовал. Он, конечно, пал в ноги к нему, говорит, отче, прости меня. А Феодосий говорит, почему я тебя должен прощать? Наоборот, тебе должен наградить, потому что ты мне дал возможность мне проявить вот это вот смирение. Он приказал его накормить и еще дать подарки и отпустить с этими подарками в Киев. Духовное наставление, хочу подчеркнуть, бывает не только словесным, но и личный пример. Еще монахи прежде всего должны молиться. Да, они должны трудиться и молиться. Потом мы увидим, что монахи будут своим трудом, хотя здесь тоже трудом кто-то плетет, кто-то сапоги точает. Самое лучшее послушание, это, конечно, было книжное делание. Здесь тоже описано, как Феодосий что-то вот руками плетет, по-видимому, делает нити, и переплет будет книжный делать. Никон Великий переписывает книги, а Феодосий еще и псалмы читает. То есть вот такое совместное делание книжное. Самое-то главное – это, конечно же, молитва. И вот когда Феодосий был игуменом, приходит к нему келарь, эконом, и говорит, отче, нету ни денег, ни муки, ничего нету. Тут чем брать его кормить, я не знаю. Дай денег. Феодосий ему говорит, иди молись, Господь пошлет. Уповай на Господа, и ты, сказать, и получишь. То есть вот то самое веру с горчичное зерно. Экономы, завхозы, они всегда люди материальные. То есть, ну что там, молись, не молись, а если нечего есть, так нечего есть. Походил, приходит и говорит, дай денег. Сказать, надо что-то купить, пошли в город, сказать, чтобы купили. Феодосий опять говорит, ну пойди, так сказать, вот помолись. Тот походил опять, приходит, ну нет, все, остановись в отряде, будем молиться. И вот они стали молиться, и вдруг заходит юноша, кладет на стол золотую гривну и уходит. Феодосий говорит, ну вот, пожалуйста, вот тебе деньги, вот теперь пойди и купи. Киевская гривна, если не ошибаюсь, 312 грамм золота, но это много чего можно было купить. Здесь рассказывается об обители и духовных подвигах не только самого игумена, но и других монахов. Прежде всего, все это творится по молитве. Ну и послушание и непослушание. Таких примеров довольно-таки много. Когда приходит священник и просит, чтобы Феодосий дал вина, масло для службы в соседние там, кстати, храмы, и Феодосий распоряжается эконому, чтобы тот дал все, что на потребу. А эконом по-своему. Это нет, а нам что будет, как завтра службу вести? Феодосий прозревает духовными очами. То есть он предвидит будущее развитие события, то, что не дано эконому. Он разумный, а Феодосий умный. Он видит больше и знает, как будет развиваться событие. Но эконом не выполнил поручение своего игумена, хотя послушание паче молитвы, сильнее молитвы. Час дал, а час оставил. На следующий день приходит, а у него в муке жаба и в масле тоже жаба. Все, нужно выбросить. Он пожадничал, не отдал. Приходится выбрасывать. И когда он вот сокрушался, а что же нам будет, постучали в ворота, и какая-то бедная вдовица направила несколько телег необходимого, в том числе и муки, и в том числе и масла. Вот таких примеров здесь в житии довольно-таки много. Уже в самом конце мы видим первый случай, когда русскому святому является Богородица. Это еще пока не беседа, это еще пока видение по его молитвам, потому что он уже чувствует, Божьи угодники узнают время своей кончины, с тем, чтобы они могли закончить свой жизненный путь. И для этого они должны все завершить, начатое здесь. И Феодосий стал молиться с тем, чтобы Господь явил ему будущее монастыря. И тогда является Богородица, и Феодосий рассказывает, увидел огромное количество черных птиц вокруг монастыря. Она говорит, это вот столько в обители у тебя будет монахов. Не бойся, не волнуйся за свою обитель. Она не будет в недостатке, потому что она под моим попечением. За полгода до своей кончины Феодосий собирает братьев, говорит: «Я уже скоро отойду к Отцу Небесному. Вы изберите себе нового игумена с тем, чтобы его благословил, наставил, чтобы он уже взял на попечение свою обитель, а я в оставшееся время буду просто подготавливаться к уходу». И братья, естественно, стали плакать, просить, чтобы он не оставлял их. Ну и блаженный утешал их, говоря: «Вот обещаю вам, братья, отцы, что хотя телом и отхожу от вас, но душою всегда останусь с вами. И знаете, если кто-нибудь из вас умрет здесь, в монастыре, или будет отослан куда-нибудь игуменом, то если даже согрешит в чем, все равно я буду за него отвечать перед Богом. А если же кто по своей воле уйдет из монастыря, то до такого у меня дела нет. И как вы узнаете о дерзновении моем пред Богом, если увидите, что процветает монастырь наш, знайте, что я возле Владыки Небесного. Если же когда-либо увидите оскудение монастыря, и нищету упадет он, то знайте, что далек я от Бога и не имею дерзновения ему молиться». Ну и после этого отослал всех. Лишь один монах, который прислуживал ему, проделал небольшую дырочку от человеческого любопытства, но есть его монах, у двери, и стал смотреть в нее. И вот встал блаженный, преклонил колени, пал ниц, молясь со слезами к милостивому Богу спасения души своей, всех святых призывал на помощь, а более всего Пресвятую Богородицу, молился о себе и о посомом его стаде, взглянул на небо, воскликнул громко и радостно: «Лице весело и мы», то есть лицо даже просветлело его, веселое стало. «Благословен Бог, что так свершилось, вот уже не страшно мне, но радуюсь, что отхожу от света сего». То есть он увидел некое видение, для него радостное. И потом выпрямился, сложил руки крест-накрест и предал душу свою в руки Божие и приобщился к святым отцам. И умер Феодосий в 1074 году, месяца мая, на третий день, в субботу, как я сам предсказал, после восхода солнечного. Феодосий сам был тоже, можно сказать, писателем. Он оставил слова и поучения. Получается так, что преподобный Нестор, профессиональный писатель, можно сказать, писал житие тоже писателя. Но прежде всего, конечно же, игумена Киево-Печерской обители, преподобная Феодосия Печерского. И вот на этом мы с вами и закончим нашу сегодняшнюю беседу. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Азбука братьев наших меньших.
2: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
3: Буква П. Паукообразные обезьяны.
4: Да ладно, разве бывают паукообразные обезьяны?
5: К сожалению, Полина, можно сказать, что именно бывают, а не есть. Это вымирающее семейство приматов.
4: Вымирающие?
5: Некоторые виды по пальцам можно пересчитать. Вот, например, бурые мирики. Их осталось на нашей планете всего около 300 штук. И это количество до сих пор уменьшается.
4: А почему же они вымирают? Что им не нравится-то?
5: Паукообразные обезьянки – жительницы лесов. И живут они в основном там, где человек еще не начал свою деятельность.
4: Какую деятельность?
5: Например, вырубка леса. Ведь сколько должно пройти времени для того, чтобы подросли деревья, которые пригодны для жизни паукообразных обезьян?
4: Егор, а они что, на деревьях живут?
5: На кронах деревьев. И никогда на землю не спускаются. Живут они группами от 10 до 40 особей. Поэтому охотникам совсем не трудно найти этих животных.
4: И убить?
5: К сожалению, так и есть. А еще этих обезьянок вылавливают, чтобы развлекать туристов. А ведь многие из видов этих обезьян занесены в Красную книгу.
4: А значит, находятся на грани исчезновения.
5: И это ужасно. Ведь маленькие паукообразные обезьянки просто необходимы для дождевых лесов Нового Света от Колумбии до Мексики.
4: Как это?
5: Они поедают спелые фрукты и являются прекрасными распространителями семян. А еще помогают животным, которые ищут пропитание внизу на земле.
4: Наши обезьянки бросают им созревшие плоды?
5: Можно и так сказать. Хотя вряд ли они делают это специально.
4: Жалко их. Может быть, все-таки как-то можно остановить их исчезновение?
5: Вот этим и занимаются сейчас ученые. И охотиться на них не стоит. Правда ведь, ребята?
3: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств номер 9 имени Улыбышева.
6: Чудесно-чудесно, что зреет колосок, что слон такой огромный, ой, а зайчик невысок, что петухи клюются, и что краснеет рог, что бабочки летают, летают, летают, а я скачу вот так. Чудесно все так плавно, вращается земля, и что не расплескались ни реки, ни моря. Чудесно то, что где-то журчит, шумит родник, спят чистые озера, озера, озера, и звезды блещут в них. Чудесно-расчудесно, вот чудеса. Чудесно-расчудесно, вот чудеса. Чудесно, что летают по воздуху шмели, а звезды слышат песню кузнечика земли. Плетет весенний дождик серебряную нить, чтобы небо голубое, голубое, голубое с землей соединить. Чудесно, что на свете у всех свои слова.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Ирина Зорина. Главные христианские добродетели. Исполняет Шахов Денис.
2: 10 истин золотые. Создал их наш благодетель и назвал их добродетель. Знать их должен человек каждый год на каждый век. Это главные из правил, от греха людей избавят. В жизни жить тебе помогут, защитить от злости смогут. Злости молнии бессильны, добродетели всесильны. И блаженней всех на свете добродетели и дети. Добродетель — это сила, всемогущее светило, сердцу славная отрада, Божья царская награда. Ну, дружок, садись, читай, это все запоминай. Сел, готов, я начинаю и тебе перечисляю. Добродетель есть любовь, наполняет кров и кровь. Добродетель — слово мир, миру слава, славе пир. Правда есть и есть смиренье, всем врагам на удивление. Милостыня, добродетель, из Писания свидетель. Добродетель — покаянье, устранит твое страдание. Правосудие — та же сила, что планету сотворила. Кротость завистью смирит, когда гнев в душе горит. Незлопамятность всегда украшает нам сердца. Радость души просветляет, сердце к Богу устремляет. Братолюбие — свеча, не ругайтесь горяча. В каждом храме есть икона, всем и каждому знакома. Светлый праздник воскресенья, день любви и день спасенья. В круге славы встал Спаситель, Божьей славы покровитель. Рядом ангелы летают, добродетели читают. Мир не видим, нами зрим, мы икону эту чтим. С ада грешных исхищает, в Царство Божье посылает. Вот что значит благодать, стыдно людям их не знать. Добродетель нас спасает, злые страсти побеждает. Живы добрые дела, правят жизнью, как всегда. Жизнь — главная дорога, с добродетели до Бога. Добродетель — чистота, Бога сердце и глаза. Дух терпением стяжайте, добрым людям помогайте. Будьте мирны меж собою, с чистым сердцем и душою. Древо жизни, добрый плод, вашу честь и жизнь спасет.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
2: Алексей Толстой. «Волк и козлята». Сказка.
3: Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет, козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет. «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молока принесла. Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка в сыру землю. Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдет в лес. А козлята запрутся крепко-накрепко». Волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и закричал толстым голосом: «Вы, дедушки, вы, козлятушки, отопритесь, отворитесь! Ваша мать пришла, молока принесла, полны копытца водицы!»
4: Козлята ему отвечают: «Слышим, слышим, да не матушкин это голосок. Наша матушка поет тонюсеньким голосом и не так причитает».
3: Волку делать нечего. Пошел он в кузницу.

0: и велел себе горло перековать, чтоб петь тонюсеньким голосом.
1: Кузнец ему горло перековал.
0: Волк опять побежал к избушке и спрятался за куст. Вот приходит коза и стучится. «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молока принесла. Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сыру землю». Козлята впустили мать. И давай рассказывать, как приходил волк, хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала: кто придет к избушечке, станет проситься толстым голосом, да не переберет всего, что я вам причитываю, дверь не отворяйте, никого не впускайте. Только ушла коза,
1: волк опять шасть к избушке, постучался
0: и начал причитывать тонюсеньким голосом: «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молока принесла, бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка в сыру землю». Козлята отворили дверь. Волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленочек сохранился в печке. Приходит коза. Сколько ни звала, ни причитывала, никто ей не отвечает. Видит, дверь отворена. Вбежала в избушку. Там нет никого. Заглянула в печь и нашла одного козленочка. Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку, начала горевать, горько плакать. «Ох вы, козлятушки, детушки мои, на что отпирались и отворялись, злому волку доставались?» Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе:
1: «Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел, полно горевать. Пойдем лучше в лес погуляем».
0: Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку: «Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму». Стали они прыгать, коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и ввалился в горячую яму. Брюхо у него от огня лопнуло. Козлята оттуда выскочили, все живые, да прыг к матери. И стали они жить-поживать по-прежнему.
2: Горшок. Сказка.
0: К ночи стрепуха умаялась, заснула на полу около печи и так захрапела. Тараканы обмирали со страха, шлепались куда ни попало, с потолка да со стен. В лампе над столом пованивал голубой огонек. И вот в печке сама собой отодвинулась заслонка, вылез пузатый горшок со щами и снял крышку. «Здравствуй, честной народ!»
3: «Здравствуй!» — важно ответила квашня. «Хи-хи!» — залебезил глиняный противень. «Здравствуйте!» — и клюнул носиком.
0: На противень покосилась скалка. «Не люблю подлых бесед», — сказала она громко. «Ох, чешутся чьи-то бока!» Противень нырнул в печурку на шестке.
1: «Не трогай его», — сказал горшок.
0: Грязный нос вытерла худая кочерга и зашмыгала.
3: Опять ругаетесь. Нет на вас угомону. Мотаешься целый день, а ночью поспать не дадут.
1: Кто меня звал? Шебуршнул угомон под печкой.
3: Это не я, кочерга. Это она сегодня по спине стрепуху съездила, сказала скалка. Кочерга метнулась. И не я, а ухват. Сам хозяин ухватом съездил стрепуху.
1: Ухват, расставив рога, дремал в углу, ухмылялся.
3: Горшок надул щеки и сказал: «Объявляю вам, что варить щей больше не желаю. У меня в боку трещина».
0: «Ох, батюшки!» — разохлась кочерга.
3: «Не больно надо!» — ответила скалка.
0: Противень выскочил из печурки и заюлил: «Трещина! Замазочкой бы! Тестом тоже помогает!»
3: «Помажь тестом!» — сказал квашня.
0: Грызиная ложка соскочила с полки, зачерпнула тесто и помазала горшок.
3: «Все равно, — сказал горшок, — надоело. Лопну я и замазанный».
0: Квашня стала пучиться и пузырями щелкать, смеялась.
3: «Так вот, — говорил горшок, — хочу я, честной народ, шлепнуться на пол и расколоться».
0: «Поживите, дяденька!» — вопил противень. «Не во мне же щей варить!»
3: «Хам!» — гаркнула скалка и кинулась. Едва отскочил противень, только носок отшибла ему скалка.
0: «Батюшки, драка!» — заметалась кочерга. Из печурки выкатилась солоница и запикала: «Не нужно ли кого посолить?»
3: «Успеешь насолить!» — грустно ответил горшок. Он был стар и мудр.
0: Стрепуха стала причитать во сне: «Родненькие мои горшочки!»
3: Горшок заторопился, снял крышку. «Прощай, честной народ, сейчас разобьюсь!»
0: И совсем уже с шестка сигануть хотел, как вдруг с просонок ухватил его рогами дурень ухват и махнул в печь. Противень прыгнул за горшком. Заслонка закрылась сама собой, а скалка скатилась с шестка и ударил по голове стрепуху.
3: «Чур меня, чур!» — залопотал стрепуха. Кинулась к печке. Все на месте, как было. В окошке брезжил, словно молоко, снятое утренник.
0: «Затоплять пора», — сказала стрепуха и зевнула, вся даже выворотилась. А когда открыла заслонку, в печи лежал горшок, расколотый на две половинки. Щи пролились, и шел по избе дух крепкий и кислый.
4: Стрепуха только руками всплеснула,
0: и попала же ей за завтраком. —

0: Да, в некоторых...
1: Это когда...
0: На самом деле это...
2: Три в одном.
3: Три в одном или три ответа на один вопрос.
1: Да.
4: Духовная радость. Что для вас означает это понятие?
1: Для меня духовная радость – это когда я исповедуюсь и причащаюсь, потому что ты избавляешься от грехов, и на душе у тебя чисто. А причастие ты принимаешь с кровь и тело Христова, и ты становишься чуточку святой.
5: Для меня духовная радость – это когда я выполняю заповеди Божии и не часто грешу, потому что... Когда мы грешим, к нам подходят бесы, и мы огорчаем Иисуса Христа. Поэтому надо идти на исповедь, исповедовать свои грехи, и таким образом мы радуем Иисуса Христа, когда стираются грехи.
6: У меня духовная радость – это когда у нас дома благодать Божия, и мы никого не обижаем и не ссоримся. У нас это бывает часто. Но иногда бывают разные ссоры и обиды. Мы либо миримся, либо мы молимся Господу, и у нас все проходит. И для меня это духовная радость.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте.
2: Будьте здоровы, вы помогай нам Бог.
1: Спасибо, батюшка. Сегодня вопрос от Николая.
2: Да, тезка мой.
1: Знаю много случаев исцелений и помощи людям от молитвенных бабушек, которые лечат, применяя молитвы. Например, излечение от алкоголизма. Почему православных не благословляют к ним обращаться? При этом остеопатия, психотерапия и прочие околомедицинские лечения не возбраняются.
2: Во-первых, надо сразу сказать, что остеопатия является направлением медицины. Что же касается психотерапии, по сути дела, это медицинское вмешательство. То есть это нужно правильно классифицировать.
1: Что не надо все в один котел, да?
2: Да,
1: нужно...
2: классифицировать это как околомедицинские не нужно. Это медицинские вещи, они имеют свое научное обоснование. Что касается бабушек и исцеления от пьянства, вы понимаете, какая вещь? Для того, чтобы понять вообще суть вопросов, нужно немножечко разобраться. Что есть пьянство? Это страсть. Страсть в переводе на русский язык со славянского обозначает понятие страдания. Страдание, потому что человек является зависимым от того греха, который в нем гнездится. И давайте теперь зададим себе вопрос. Вот человек, во-первых, он к этому каким-то образом заболеванию шел. Это время.
1: Ну и наследственное бывает.
2: Наследственное бывает. И нет, и тут вопрос не только это, а вопрос в том, что какое-то время этот грех, он же
1: развивался.
2: Это же не сразу человек родился алкоголиком в полном смысле слова. Он предрасположен к алкоголизму родиться, но он же не алкоголиком в этом смысле родился. Если, конечно, его беременная мама не день и ночь употребляла спиртные напитки. В этом случае он уже алкоголиком может родиться. Тут момент какой? Было время, когда этой страсти в той мере не было. По прошествии этого времени страсть стала уже угнездилась, укоренилась, и она стала процветать в человеке. Теперь давайте зададимся вопросом, как вы хотите за один прием или за два или за три приема каких-то шептаний, каких-то молитв, каких-то наговоренных водичек получить исцеление от глобальной проблемы, которая наращивалась, не побоюсь слова, годами.
1: Но ведь как-то это происходит.
2: Это происходит, конечно. Мы же... Нет, просто давайте задумаемся. В основе церковного отношения к подобного рода вещам это и наркотическая зависимость, и игромания, и алкоголическая зависимость, и табакокурение, и прочие какие-то вещи, так? Все это должно излечиваться длительным трудом человека в пособничестве Божьем. То есть Бог помогает человеку при его раскаянии, при его покаянии, при его желании исправления, при его труде, при определенном роде аскезы. Для чего? Для того, чтобы он, осознав свою немощь, еще больше нуждался в помощи Божией. Когда человек не хочет осознавать свою немощь и говорит, я сейчас все быстро сделаю, дам бабушке там гречки привезу или 5000, неважно. И она мне все исправит. Получается, что страсть не исцелена. Просто по каким-то причинам, а вот по каким это только вам задуматься нужно. Эта страсть на какое-то время в человеке замерла. Что не нужно теперь покаяние, не нужно исправление, не нужно раскаяние само по себе, да? Не нужно подвига человеческого, которого от каждого из нас ждет Господь. То есть получается, тот путь, который нам Богом предуготован, через путь одной или двух таблеток, эффективно как бы решающих проблему, но не исцеляющих человека, тогда, получается, мы этот путь-то не исполняем. И вот как раз весь ответ на вопрос, почему церковь не благословляет на это, потому что мы не выполняем то, что нам нужно выполнить. Это первое. Второе. Вы знаете, когда у человека болит зуб, его можно обезболить, наложить на него какой-то там новокаин и какие-то анальгетики и прочее, но это не значит, что зуб станет здоровым.
1: Ну да.
2: То же самое и здесь. Обезболили, сняли симптоматику болезненную, вроде внешне все хорошо, а что происходит внутри человека? Вопрос остается открытым.
1: Спасибо, батюшка. Это удивительно, никогда не задумываешься о таких простых вещах, оказывается, это просто нарушение пути.
2: Это нарушение пути. Того, которого ждет Господь, попускай нам впадать в те или иные страдания наши через наши грехи.
1: Отец Николай, спасибо вам за то, что вы нам всегда напоминаете о главном.
2: Это моя работа. Помогай нам Бог.
1: Сегодня с нами в студии был протоиерей Николай Алясов.

0: Церковное слово. Истинно.
1: Истинно, справедливо, истинно, достойно, верно, несомненно, твердо, искренно. Пример из Евангелия от Иоанна.
2: «Сей есть ученик, свидетельствуя о сих, иже и написа сия, и вем, яко истинно есть свидетельство его». Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его.
1: Итак, истинно означает справедливо, истинно, достойно, верно, несомненно, твердо, искренно.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Равноапостольные Кирилл и Мефодий.
1: Кирилл, в миру Константин, и Мефодий, в миру Михаил, были братьями. Они прославились как авторы славянской азбуки. В семье, где родились Константин и Михаил, было 7 детей, причем Михаил был старшим, а Константин – младшим ребенком. Они появились на свет в начале 19 века в византийском городе Салуни, нынешние Салонники. Здесь жили и греки, и славяне. Михаил сделал военную карьеру. Константин достиг успеха в науках, обучаясь в Константинополе, а затем принял священнический сан и ушел в монастырь. Однако Константина уговорили вернуться в столицу, чтобы преподавать там философию. С тех пор за ним закрепилось прозвище «Константин-философ». Талантливого проповедника заметили император и патриарх. Они направили Константина в Болгарию распространять учение православной церкви. Там подвижник обратил в христианство многих славян. Позднее к Константину присоединился брат, принявший монашество с именем Мефодий. В 863 году Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и начали переводить с греческого священное писание и богослужебные книги. Затем братья продолжили проповедовать в Моравии, пока их не вызвали в Рим. Враги рассчитывали, что папа римский Адриан II осудит братьев. Однако после встречи с Кириллом Адриан одобрил славянское богослужение и рукоположил братьев в епископов. Во времена Кирилла и Мефодия многие считали, что Библия и богослужение могут существовать только на трех священных языках – еврейском, греческом и латинском. Особенно это заблуждение было распространено на Западе, поэтому деятельностью братьев многие были недовольны, а Мефодия даже однажды на 3 года заточили в монастырь. Интересно, что когда римский папа Иоанн VIII узнал, что Мефодий лишен возможности проповедовать, он запретил немецким епископам совершать литургию, пока узник не будет освобожден. Правда, одновременно он запретил и богослужение на славянском языке, разрешив только проповеди. Этот конфликт между западной и восточной традицией в христианстве был одним из предвестников главного раскола. Позже папа Римский разорвал литургическое общение с православными церквями. Еще в Риме, в феврале 869 года, Кирилл заболел и умер, приняв перед смертью монашескую схиму. Мефодий вернулся в Моравию и проповедовал там до своей кончины в 885 году. К лику святых Кирилла и Мефодия причислили еще в древности. Торжественное празднование памяти святых было установлено в Русской Православной Церкви в 1863 году. Азбука, которой пользуются сегодня для записи русского и многих языков, называется кириллицей по имени равноапостольного Кирилла. Однако, скорее всего, Кирилл и Мефодий создали не кириллицу, а более древнюю азбуку-глаголицу. Что касается кириллицы, то ее, видимо, разработал последователь Кирилла и Мефодия святой Климент Архидский. Он заменил начертание букв на знаки, похожие на греческий алфавит, но сохранил неизменным состав азбуки.
0: Святые земли русской.

0: Дождик, дождик моросит осенний, сеет дождик через сито дым серый. Дождь художник, он рисует лужи, и на трубах он играет не хуже. Вот и серый снег пошел, лег густо. Да чего же хорошо и грустно. Роман Сев.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 10 сентября, в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 22 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Завтра, 10 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 20 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Тебе веков аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани не мерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или братом его печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

мечтание, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав с одра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, дарами и восставши словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божией Матери, осокаянной припады молюся,
весе царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать все неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела храни.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Практически все апостолы стали основателями поместных церквей. В этом заключается смысл апостольского преемства

именно священство. Каждая церковь возводила происхождение своей благодати священнической к одному из апостолов. Они были столпами церкви. И действительно, они часто изображаются именно на столпах и на барабанах храма, сразу под ликом Спасителя. Но стоит сказать, что наша русская православная церковь по преданию ведет свое преемство к апостолу Андрею Первозванному. Это связано, по всей видимости, не с тем, что апостол Андрей посещал земли, где позже возникло русское государство, хотя и это немаловажно, а связано с тем, что апостол Андрей основал церковь и рукоположил епископа в маленьком городке Византии в Малой Азии. От этого епископа происходит священство града Константинополя, которое и основало церковь на Руси. Говоря об апостолах, мы видим, что у них и различное время призвания. Согласно церковному преданию и согласно Священному Писанию, мы видим, что первым был призван апостол Андрей. Стоит отметить, что первые апостолы Иоанн, Иаков сначала приходят ко Христу, пробыли с ними один день, как сказано в Писании, но потом они как бы призываются по новой. Во многом это символизирует и приход человека ко Христу. Когда человек обращается к Богу, Господь дает нам почувствовать благодатные дары своего присутствия, дает нам как бы ощутить себя, а потом отходит. И в дальнейшем мы должны уже сами осознанно сделать свой выбор. Говоря о служении апостолов, необходимо сказать о том, что они не только несли Слово Божие, не только основывали церкви, они еще в первую очередь рукополагали себе преемников, они рукополагали епископов. Без епископа не может быть церкви. Как говорил священномученик Киприан Карфагенский, кто не с епископом, тот и не с церковью. Это также необходимо помнить. В словах апостолов была некая внутренняя сила. Они видели эту истину. Они верили сами, и они могли донести это до других. Апостолы говорили о том, что осязали, что видели своими глазами, чему были свидетелями. Святые отцы писали о том, что степень приближенности отражала внутреннее настроение апостолов, глубину их веры и любви ко Христу. У апостолов было особое ощущение, особое чувство этой благодати Духа Святаго, который жил в них после Пятидесятницы. У апостолов также была власть передавать часть благодатных даров другим наиболее достойным. Здесь, как мы уже говорили, речь идет о рукоположении. Но даже первые епископы, которых они поставляли, непосредственные наследники апостолов, не имели тех благодатных даров апостольского служения. Прозрение, исцеление, утешение. Епископы лишь совершали таинство. Тех благодатных даров, которым впоследствии обладали епископы, они должны были достичь сами. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

и песни приносим Ти, чудотворче святый, ничтоже творим, равно дарованию чудес Твоих, им же

Помози мне грешному и унылому в настоящем всем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моя во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души.

0: Русские святые.
1: Илья Муромец. Некоторые историки считают, что святой Илья и былинный богатырь Илья Муромец одно и то же лицо. Народное предание также отождествило эти две выдающиеся личности. Многим святой знаком благодаря хрестоматийной картине Виктора Васнецова «Три богатыря». Об Илье Муромце известно крайне мало, хотя он – самый известный уроженец Муромской земли. Одни источники утверждают, что Илья родился на берегу Оки близ Мурома в селе Карачарове. Отсюда он и уехал в Киев на службу к великому князю. Другие источники называют местом рождения былинного героя города Черниговщины – Моровийск или Карачев. Так или иначе, в реальном существовании такого богатыря практически никто не сомневается. Наиболее авторитетные источники считают прототипом богатыря из сказаний и былин, известного в XII веке силача Чабитько по прозвищу Чеботок. Народный герой был родом из Мурома. Под именем Ильи он принял постриг в Киево-Печерской лавре и в XVII веке был канонизирован в ряду 69 киевских угодников. Известно погребение Ильи, из которого и взяты хранящиеся ныне в Муроме частицы мощей святого. Канонического жития Ильи Муромца не составлено, зато по количеству былин и сказаний он превосходит многих героев старины. Своеобразная иллюстрация к одному из его деяний лежит в Муроме во дворе местного музея. Это гигантский дубовый пень, у которого стоит табличка. По преданию, Илья Муромец такие дубы с корнем вырывал, да в оку их кидал и изменил русло реки. Охотников сфотографироваться у дуба среди экскурсантов всегда находится немало. Память знаменитого муромца увековечена и в селе Карачарове. Там даже установлена мемориальная доска. Она располагается на доме, на месте которого, по преданиям, стояла изба Ильи Муромца. В местной Троицкой церкви хранится частица мощей святого. Считается, что Илья Муромец скончался около 1188 года. И после смерти преподобный находится в молитвенном положении. Пальцы его правой руки сложены так, как принято и теперь в православной церкви. Три первые пальца соединены вместе, а два последние пригнуты к ладони. В период борьбы со старообрядческим расколом, который пришелся на 17-19 века, этот факт из жития святого служил сильным доказательством в пользу трехперстного сложения пальцев при молитве. Святые мощи Ильи Муромца хранятся в ближних пещерах. В родном селе преподобного Карачарове, в храме святых мучеников Гурия, Самона и Авива, находится чтимый образ святого с его мощами. В новом районе Мурома был построен и в 1998 году освящен храм преподобного Ильи Муромца. На возвышении в городе установлен памятник Илье Муромцу. Он был поставлен в 1999 году в городском парке на высоком берегу Оки. Былинный герой изображен здесь в облике богатыря-инока. В шлеме и кольчуге, из-под которой видна монашеская риза. Правой рукой он держит высоко поднятый меч, а левый – крест, прижимая его к груди. Воинственный жест Ильи Муромца не случайен. Здесь, на берегу Оки, проходила в древности граница русских земель. Памятник встречает каждого, кто переправляется к центру города через Оку. Площадь, набережная и парк около скульптуры являются любимым местом гостей и жителей Мурома.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ о русской иконе, и сегодня наша тема – это иконография Иоанна Предтечи. В иконописных подлинниках, а подлинником мы называем руководство для иконописца, собрание образцов, определяющих все детали канонических изображений, различных лиц и событий, воспроизводимых на иконах, Иоанна Крестителя характеризует следующим образом. Типом еврей, средних лет, телом и лицом очень худ, цвет тела бледно-смугловатый, борода черная, менее чем средней величины, разделенная на пряди или космочки, волосы черны, густы и кудрявы, также разделенные на пряди. Одежда свалена из грубой верблюжьей шерсти, вроде мешка, при этом святой подпоясан кожаным поясом. На одном из самых традиционных типов иконографии святой пророк изображается по пояс, поясное изображение, обращенное лицом к молящемуся человеку. Такое написание максимально настраивает человека на молитву и личностное обращение к святому, изображенному на иконе. Пророк пишется в одежде из верблюжьей шкуры. Такое изображение основано на описании его, взятом из Священного Писания. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и по пояс кожаный на чреслах своим, читаемое в Евангелии от Марка. На некоторых типах изображений пророка поверх верблюжьей шерсти на нем может быть тканый хитон или гематий, то есть накидка из куска ткани. Правая рука пророка поднята в благословляющем жесте, а в левой руке по традиции изображается свиток. Символическое значение свитка – это символ выхода святого пророка Божия на проповедь с призывом к покаянию. Иногда свиток изображается свернутым, а иногда с разными вариантами текста Священного Писания. Например, в Евангелии от Матфея читаем следующее: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Или же в Евангелии от Иоанна есть другая цитата: «Я – глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу». Это слова, которые сказал сам Иоанн Предтеча, и их изображают иногда на этих свитках. Добавим, что иконографических типов изображений святого пророка Иоанна Предтечи в православной церкви достаточно много. Практически все они, по своему смыслу, привязаны к эпизодам из жизни пророка, а также к праздникам, установленным в церкви в честь него. На левом плече пророка обычно и на этих изображениях, и на классическом изображении лежит длинный крест-посох. Это символ пустынного жительства Иоанна Предтечи и его свидетельства о Христе. В частности, это указание на будущие крестные страдания Господа Иисуса Христа. Однако есть и другое, более редкое изображение Крестителя в виде ангела с крыльями. Такое изображение носит символический характер. Оно имеет специальное название – Иоанн Предтеча, ангел пустыни. В основе такого изображения лежат священные тексты, в которых Иоанна Крестителя сравнивают с ангелом. В ветхозаветной книге пророка Малахии содержится такое пророчество: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». В Новом Завете оно соотносится с фигурой Иоанна Предтечи. В святоотеческих толкованиях аскетическая жизнь пророка воспринимается как прообраз монашеского подвига и как подобие непорочной жизни человека. Впервые этот иконографический извод появился в Византии. Самый ранний пример относится к концу XIII века. Он находится в Сербии. В древнерусском искусстве изображение Иоанна Крестителя в образе ангела получило распространение значительно позже. Его полюбили и стали широко использовать в XVI-XVII веках.
0: Русские иконы.

0: ибо Слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Серговой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 6 глава, с 7 по 13 стих.
2: «И призвав оба на 10, начатых их посылать и два.
3: И призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. И заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли».
2: И мазаху маслом многие недужные, и исцеливаху.
1: Евангелие повествует об отправлении апостолов, ближайших учеников Христа, на проповедь покаяния. Иисус дает им краткое наставление – не брать с собой денежных или пищевых запасов, научиться целиком полагаться на Бога. Там, где они остановятся на ночлег, там и оставаться, пока не решат уйти из этого места, то есть не выискивать что-то другое, быть благодарными любому, кто их приютит. Спаситель отправляет апостолов по двое, то есть парами. Это не только безопаснее, но и позволяет выполнить требования закона Моисея о достоверности любого свидетельства. Принцип, который Спаситель выдвигает как определяющий поведение апостолов, это предельная простота. Вот как римский христианский поэт IV века Пруденций описывает этот завет Христа апостолам. «Высший покой – ничего не хотеть сверх того, что потребно. Пища простая – одежда одна, тело сокроют они и вернут тебе силу. Не нужно искать сверх того, что природа диктует. В путь отправляясь, с уму не тащи, об одежде другой не заботься, о завтрашнем дне не волнуйся, что пищи не будет. Солнце взойдет и появится пища, разве не видишь? Из птиц ни одна пропитание на завтра не ищет, ей Бог посылает». Почему это наставление было очень важно услышать апостолам, совсем недавно примкнувшим к Иисусу в качестве учеников? Не будем забывать, что все до одного апостолы до самого конца земной жизни Христа не вполне понимали, кто перед ними и что, собственно говоря, происходит. Только после воскресения Христа, после сошествия Святого Духа, у них открываются глаза на то, в чем они принимали самое активное участие. Но пока суть происходящего скрывается под завесой бесконечного божественного смирения. Они видят в Иисусе всего лишь яркую личность с духовными дарами, которые в определенной мере переходят и на его учеников. Поэтому поведение апостолов во время их проповеди особо ничем не отличалось от того, что обычно делали странствующие проповедники. Единственное, на что можно было обратить внимание, на действенную силу Божию, которая пребывала вместе с ними и производила различные чудеса, исцеления, изгнания злых духов. Спаситель

0: в самом начале остерегает апостолов от двух крайностей. С одной стороны, любому проповеднику легко впасть в эйфорию от успеха и превратить свое миссионерское дело в неплохой бизнес. Поэтому Иисус сразу отсекает эту возможность. «Даром получили вы от меня силу духа, даром и раздавайте другим». Но тут же есть и прямо противоположная опасность – высокомерного пренебрежения к потребностям души и тела. В этом Спаситель призывает целиком положиться на божественное попечение и довериться тем людям, которые оказывают гостеприимство. Другими словами, Иисус заповедует не стесняться принимать помощь от людей, через что и они сами получают благословение Божие. Исходя из этого, становится понятной и сама миссия апостолов – призыв к покаянию. Их образ жизни, полная вверенность в руки Божии, нестяжательность и простота сами по себе, без каких-либо особо изысканных поучений, должны были возбудить в душах людей желание изменить свою жизнь, избавиться от наносного, ненужного, вторичного, понять, что же на самом деле необходимо для полноты жизни. Там, где есть вера, там, где действует сам Господь Бог, жизнь приобретает принципиально иное качество. Поворот к такому пониманию жизни – это и есть покаяние, обращение. Мы не слышим ни слова о Христе, но вся деятельность апостолов в это время – это подготовка почвы, ее взрыхление и прополка, чтобы уже после славного воскресения Христа на нее упали семена благой вести и дали свои обильные всходы. Сегодняшнее Евангелие призывает каждого из нас научиться внимательно относиться к действительно необходимым потребностям, но при этом не превращать всю жизнь в сплошное потакание сиюминутным прихотям и желаниям. Да поможет нам Бог полюбить эту евангельскую простоту.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содея их лукавые не помню, табы вся и большая сих содея их, помилуй меня творчу мой владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему де грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув в смерть,
и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даром и восставши слове всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честнаго креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера во хом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни.

Ты меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершать и неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьей наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум,

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пристрастием, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

0: «Жизненный и духовный путь патриарха Никона». Цикл бесед ведет архимандрит Тихон, наместник Вознесенского Печерского монастыря.
1: Когда, как в то время говорили, поезд опального патриарха прибыл к Ферапонтовому монастырю, игумен монастыря вышел встречать, естественно, он даже и не знал, что к нему везут такого человека, поэтому он тоже был обескуражен, ему сразу показали грамоту полковник Шепелев, стрелецкий глава, что вот по указу царя вселенских патриархов, вот тебе заточника, нужно предоставить ему келью. А дело в том, что монастырь-то буквально перед тем, как патриарха Никона привезли, он горел, там практически все сгорело, все кельи сгорели, все деревянные постройки. И поэтому даже селить-то было некуда. А ведь это все-таки уже была зима, поэтому ему выделили небольшую такую тесную келью с печкой, которая топилась по-черному, с угаром. И вот больного Никона туда поселили. Приставили к нему караул и никого не велели пускать. Ночь он там провел, и на утро полковник пришел, сказал, что вот тебя требуют в церковь по указу царя, вселенских патриархов. Ты должен сейчас пойти в церковь, как предписано в грамоте. Но Никон отказался идти в церковь. Сказал, что от меня хотят. Просто хотели еще раз публично унизить его. Он отказался. Полковник доложил об этом архимандриту Иосифу. Тогда Иосиф, посовещавшись с полковником, сами пришли к нему и потребовали от него, чтобы он отдал мантию патриаршую, посох и панагию. Никон беспрекословно все это вернул, сказал, что вот, пожалуйста, все, верните все это в Москву царю Алексею Михайловичу, великому государю. Все эти одежды, панагии, посох были отправлены в Москву. И началась длинная 15-летняя жизнь великого святителя в изгнании в монастыре Ферапонтовом. Но еще в Ферапонтовом монастыре было легче. Первые 2 года даже братья настолько как бы прониклась к нему любовью, что даже стали называть его патриархом. Хотя и запрещали стрельцы, что нет, какой он там патриарх, он просто монах Никон. Но даже сам игумен, настоятель монастыря, тоже стал величать его патриархом. Ему разрешили ходить в церковь. Так как сан он был лишен, мог только молиться, присутствовать. И для посещения ему была выбрана небольшая церковь над Святыми Вратами. Туда-то он и ходил, молился. Большие огороды развел сам, сажал капусту, солил там огурцы, учил других, учил монахов. И решил он еще сделать, как мы называем, рукотворный остров посредине Бородавского озера. Сам лично стал возить туда камни, и несколько человек, которые последовали за ним в изгнании монахов Воскресенского Иерусалимского монастыря, вот они возили каждый день эти камни, бросали на середину озера, и вот за 2 года они набросали целый остров. Вот, естественно, там была земля навезена, трава появилась. И он там поставил большой огромный крест, на котором вырезал, что здесь, в тюрьме, в Ферапонтовом монастыре за слово Божие сидел многогрешный патриарх Никон. То же самое он сделал и на кресле, которое у него было в келье. Он собственноручно его вырезал, там выточил, все сделал. И на подлокотнике сделал такую же надпись, что за слово Божие здесь, в тюрьме, в Ферапонтовом монастыре сидел патриарх Никон. Ну, пока он был там, его немного, в принципе, притесняли. Но как только на престол патриарший вступил Иоаким, он недоброжелательно относился к Никону. Строжайшие были введены правила патриарху. Не разрешили выходить опять из своей кельи. Все это огородничество. Было все прекращено. Доступ людей. Потому что люди толпами к нему шли. Да еще сыграл такой момент, что все-таки уже Разинское восстание там было. И Степан Разин хотел видеть Никона в своих рядах, и он поэтому стал распространять такие слухи, что он Никона вернет обратно на патриаршество, а сам будет в Москве. Присылал даже к нему людей, патриарха всех прогнал, сказал, что нет, я подчиняюсь воле великого государя, и разбойникам, казачишкам этим подчиняться не буду, и ничего мне не надо от них. Но, тем не менее, тоже сыграло свою пагубную роль, поэтому в Москве, естественно, испугались, что, ой, так его могут и на патриаршество вернуть. Поэтому патриарх Иоаким приказал его перевести в другой монастырь, Кирилло-Белозерский. Он практически недалеко от Ферапонтова, но когда Никон узнал об этом, он даже сам испугался, потому что с Белозерским монастырем, когда еще он был патриархом, то у них сложились не очень хорошие отношения, то он от них в свое время требовал активного строительства, а архимандрит ничего не делал, поэтому Никон действительно испугался. Но, тем не менее, указ патриарха был выполнен. Никона перевезли в Кирилло-Белозерский монастырь. И, естественно, были уничтожены все кресты поклонные, которые он ставил и на острове, и при дороге он их вырезал, собственноручно ставил. Все было сожжено. Единственное вот это вот кресло, потому что, сделав эту надпись на подлокотнике-то, ее никто не увидел. Оно поэтому и сохранилось до наших дней. А так, конечно, если увидели, и кресло бы сожгли.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. А я пока жду ваших вопросов, отвечу на те вопросы, которые были заданы раньше. Почему мы молимся не сразу Господу, а святым? Вот, не противоречит ли это заповеди поклонения единому Богу? Это, конечно, не противоречит этой заповеди, потому что поклоняемся мы Богу, а святых мы почитаем. Даже вот обращаясь в молитве к святым, которые имеют благодать в тех или иных нуждах помогать людям, мы знаем, что один Господь, в общем-то, Он податель всех благ. Да? А в этом смысле мы всегда молимся Богу, надеемся на Его милосердие, всемогущество, вот обещая в своих молитвах подражать жизни тому святому угоднику, посредством которого мы к Богу вот обращаемся. Как относиться к чудесам, которые описаны в житиях святых? Ну, к чудесам относиться, конечно, всегда нужно осторожно, потому что истинные чудеса, во-первых, они и редко совершаются, и совершаются по воле Божией в целях только добра, непосредственно Богом или при посредничестве святых, при содействии божественной благодати. Но бывают чудеса, конечно же, которые и не от Бога, чтобы как-то так вот искушать людей. Поэтому и относиться нужно с рассуждением, чтобы не перепутать истинное чудо с бесовским каким-то действием. Ну, а по плодам святые отцы учат нас, что мы, как и Священное Писание говорит нам, и святые отцы, что по плодам мы можем различать, истинное чудо или нет. Потому что от истинного чуда всегда бывает радость, мир и покой в душе. Вот. К изменению зовет это чудо, к изменению как-то жизни, видимости своей греховности и оцерковлению, там, дальнейшему, например. Вот. А напротив, обольщающее чудо может только вот смятение вызвать и какое-то неустойчивое состояние духа. Поэтому нам следует относиться к чудесам, которые в житиях святых описаны, вот, и, да и в наше время случаются нечасто, но бывает вот с такой вот осторожностью. Вот. А, конечно, в древности мы знаем, что чудес больше совершалось, и это отражено в житиях святых. Сейчас меньше, вот, поэтому, да, еще раз можно призвать к осторожности, и специально не нужно искать чудо, воля Божия на все, и поэтому даст Господь, если будет необходимость в каком-то... Почему в житиях святых вот много чудес, которые нам сейчас, современному человеку, даже, ну, иногда как-то, что ли, ну, не верится в то, что могло так быть. Да, ну, там, рука, скажем, у Иоанна Дамаскина, там, сумела прирасти отрубленная рука, там, и такие чудеса уж удивительные совершенно. Но нам нужно не забывать, что, ну, во-первых, да, и чудес было больше, и люди верили крепче, пожалуй, что в те времена... и надеялись на волю, на помощь Божию. А потом еще и сами жития святых, это все-таки, надо помнить, что это жанр. И жанр это такое, имеет одной из своей целей, жанр литературный, рассказывая об этом. Конечно же, какие-то есть, встречаются преувеличения, допущения, потому что воспитательное значение житий святых, оно, конечно, непререкаемо. Для того и описывается столько чудес. Но, опять же, мы с осторожностью и размышлением к ним относимся. Вот. Нужно ли обычному человеку к святости стремиться? Ну да. Во-первых, все призваны к святости. Вот. Таинство крещения – это, в общем-то, начало всему. Потому что здесь дается некоторый потенциал святости человеку, и который, ну вот, он должен реализовать в жизни. Это нелегко, но и Христос предупреждал, что Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. А святость, обожение – это цель христианской жизни. Иисус говорит апостолам: «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот, так что стремиться мы можем как к идеалу, который, может быть, и недостижим, но тропинку к нему мы прикладываем. Да. Вот об иконопочитании вопрос есть у нас. Звоните 246-73-88, спрашивайте, как сложилась традиция иконопочитания в православии. Ну, это икона, это переводится с греческого как образ, да, и вот называют икону и бессловесной проповедью, и окном в невидимый мир. Это, конечно, все так. Вот, и восходит это, конечно же, иконопочитание к личности, к первообразу Бога Троицы, к личности Христа, Богородицы. Потому что вторая заповедь Ветхого Завета запрещает поклонение кумиру и какому-либо изображению. Вот. И дана заповедь, чтобы люди той эпохи вот, не поклонялись языческим идолам. Нельзя было Бога увидеть. Да? Но потом люди уже видели в образе Иисуса Христа, потому что апостол Филипп, например, спрашивает: «Господи, покажи нам Отца». А Господь отвечает: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца». Поэтому, так и с тех пор и нерукотворный образ, который был дан Спасителем, все это как-то уже формировало вот такое иконопочитание. И поэтому сейчас Федор Студит, например, преподобный Федор Студит писал: «Почитание иконы Христа основывается на учении святых отцов. Если почитание уничтожается вместе и домостроительство Христа. И если поклонение не воздается иконе, уничтожается точное поклонение Христу». Это так, да. Вот задали вопрос, я обещал на него ответить, почему Петра Первого называли антихристом. Да, было такое действительно в начале XVIII века, ну и в общем весь XVIII век, но началось это где-то в начале, связано еще, в основном это было в старообрядчестве, его вот так называли. В общем-то, две легенды существуют на эту тему. Одна из них говорит о том, что Петр антихрист, а вторая – это о том, что его подменили. И говорили, что когда вот он находился в этом в Европе, то, значит, был подменен. И не случайно, что когда он вернулся из этого великого посольства, так называлось это, вот он сразу прошел в немецкую слободу, а не в храм там поклониться святыням. И, значит, народ стал говорить, что вот Господь не допустил его к святыням православным, а он пошел вот к немцам. За деятельность, конечно, в основном это, конечно, связано с его вот такой вот кипучей деятельностью, которая не всегда была по душе народу, вот, и многие как-то по-своему понимали вот эту православность, вот, и сложилось так, и стали называть его вот антихристом. В какое-то время, в середине XVIII века, некоторое затишье об этом произошло, а потом снова вспышка была в старообрядчестве, значит, среди бегунов было такое ответвление в старообрядчестве, секта, если можно назвать, толк, Вот, бегуны, которые там, они и отвергали и паспорта, и все это, ну, вообще все какие-либо документы. И вот у них вот такой вот снова была вспышка, значит, понимания Антихриста, значит, в роли... В Петре видели Антихриста. Ну, да, в общем-то, ведь антихристами называли в истории, если мы посмотрим, немало каких-то деятелей, начиная с Нерона, наверное, вот, и в другие времена, также и Петру это досталось. Но да, откуда, так сказать, корни идут? Потому что мы... По апокалипсису, Откровение, это 13 глава, в основном рассказывает о явлении Антихриста, вот, и что он должен явиться. И это, конечно, знаем мы, как православные люди, и люди, читающие Священное Писание, в том числе и Откровение Иоанна Богослова. Вот. Ну, а дальше уже домыслы людей, кто им был не по душе, они, значит, вот именовали Антихристом. Вот так досталось это и Петру также. Вот, вот такой вот вопрос у нас еще есть. Да, ну, а, кстати, вот действительно, вот еще раз о Петре, когда это, почему называли, да, что вот как раз он пропал, говорили, что настоящий-то Петр, которого вот подменили, что он попал в стекольном царстве во время вот своего великого посольства, а вместо него в России явился жидовин от колена Данова. Вот, и он стал, причем так у них распространилось, да, что он стал, Петр имеется в виду, ну, вот этот вот подмененный, да, антихрист, родоначальником династии антихристов. Вот, ну, вот так вот, такое было. Утверждалось, что дух Петров есть дух всех российских государей, который действует и действовать будет до скончания века. Поэтому в их среде император рассматривался как исполнитель законов и продолжатель дел первого антихриста, что оправдывало некоторое непокорение властям, придавало такое эсхатологическое обоснование борьбе против существующего строя. Вот почему его называли антихристом, да. Вот такой вопрос у нас был. Студенты, видимо, спрашивают. Большинство моих одногруппников перед тестами и контрольными работами призывают халяву и кладут под пятку монету. Действительно ли это помогает получить хорошую оценку? Ну, нет, конечно. Хорошую оценку помогает получить добросовестную учебу в течение семестра, да, и серьезная подготовка к экзамену. А вот это суеверные глупости там, как-то, да, даже с язычеством-то не знаю, как увязать понятие там халява, которые еще и, значит, призывают как-то ее. Ну, да, так что не помогут они пустой голове. Ну, такой вопрос. Вычитал в новостях, что в день усекновения главы Иоанна Предтечи запрещено работать в земле и держать в руках любые острые предметы. Чем это объясняется? Да ничем не объясняется. Суеверий вот различных великое множество, и совсем ни к чему их объяснять. Просто о них думать не надо. Да, вот такой нам пришел вопрос. А как побороться с унынием, спрашивает нас Нина. Да, очень тяжело. Мы как-то об этом говорили, я помню, что очень подробно говорили, лекарство от уныния, да, каждого постигает. Сейчас вот больше стали слово «уныние» употребляют, конечно, воцерковленные люди, а так говорят о депрессии, прибегают к этим антидепрессантам, всему остальному, но... Да, вот современный человек так, он мало верит в то, что он, к сожалению, да, что он может сам что-то сделать. А ведь постигало уныние вот, и святых, и монашествующих, и они искали способы, не было тогда никаких антидепрессантов и так далее, способы в молитве и в какое-то проявление силы воли. А вот конкретно называется всегда – что-то помогает от уныния, то, что человек делает своими руками что-то. Кто-то там, я не знаю, вышивает, кто-то, я не знаю, рубит дрова или еще что-то. Во всяком случае, занимается каким-то конкретным очень делом. И это говорят, в общем-то, святые отцы, что вот такое вот рукоделие, оно от уныния первая помощь, а дальше уже, ну, помогай себе сам и молитвой, и причастием, и исповедью в этом. И не допускать его надо, потому что уныние имеет свойство, да, переходить в отчаяние, а отчаяние еще более серьезный грех. Но дело не в том, что какой серьезней, какой несерьезней, а в том, что это человека, конечно, отталкивает и от молитвы, и от каких-то, ну, жизни христианской. Поэтому бороться с ним действительно нужно и не сдаваться. Так. Да, из каких источников, вот такой был вопрос, из каких источников мы узнаем о жизни Богородицы? Мы вот, если посмотрим Священное Писание, и четыре Евангелия, Деяния апостолов, мы очень мало находим там рассказов о Пресвятой Богородице. Повествования очень короткие, да. Даже у креста мы говорим, вот стоял Богородица, стоял Богослов там. Вот. О ее жизни, о том, и в то же время есть праздники, да, Рождество Пресвятой Богородицы, введение во храм, другие какие-то, вот, успения. Хотя об этом Новый Завет нам, в общем-то, почти ничего не говорит. Поэтому истории ее вот родителей, если говорить о Рождестве, да, Иоакима и Анны, то мы узнаем из апокрифов. Это протоевангелие Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие детства, книга Иосифа Плотника. Вот, и церковь признает достоверность отдельных сюжетов, которые изложены в этих неканонических литературных источниках. И кроме того, это еще один источник — церковное предание, богослужебные тексты, также каноны, стихиры, тропари. Вот поэтому и вот о каких-то событиях, которые важны для христианского понимания, для сердца христианского, они, конечно, вот церковью, даже если их нет в Ветхом Завете, но они живы, они...

0: есть еще один источник.
1: 5:8.
0: Трактуется, да, вот слова откровения. То есть можно говорить в определенном смысле об исчезновении национальных границ. Вот как там говорит Апокалипсис. «И дана ему, Антихристу, и дана ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Вот. А понимать это нужно так, что все народы поклонятся Антихристу, независимо от расы и национальности. В этом отношении уже какие границы, если все вот так вот. «Поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Вот это 13 глава. Там об Антихристе вообще вот эта 13 глава в основном в Откровении и говорит. Но также известно, что власть его будет недолгой. На 3,5 года, как посчитали святые отцы, да, явившийся в силе и славе Христос, сокрушит врага, который будет ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. А это говорится в 20 главе Откровения Иоанна Богослова. Вот так. У нас еще есть времени, звоните. 246-73-88. Так. Вот такой вот есть вопрос. У меня низкая самооценка. Друзья стараются ободрить, доказать, что со мной все в порядке. Но бабушка думает, что у меня, наоборот, завышенная самооценка, так как только гордый человек хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. Я не согласна с бабушкой. Много раз, вот у нас молодежь спрашивает, много раз пыталась отстоять свою точку зрения, но это приводило к конфликтам. Неужели она права? Самооценка... Ну, она потому так и называется, что вы сами себя оцениваете. А что касается окружающих, то это уже их оценка. Как бы там ни было, но это не должно становиться поводом для каких-то конфликтов и споров. Вы не можете увидеть себя глазами бабушки, а бабушка не может смотреть на вас вашими глазами. Мы имеем возможность только принимать мнение других к сведению и что-то корректировать, если сочтем нужным. И следуем советам лучше всего апостола Павла. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Это он в послании к Галатам говорит. Поэтому и здесь тоже, да, мы прислушиваемся, что говорят, вот, и не забываем о том, что себя-то мы знаем, пожалуй, что лучше других. И что-то в себе исправляем, что, к чему и призваны, и даже на исповеди, когда мы говорим, что стараюсь или не стараюсь, если человек кается, свой характер, видим отрицательные черты в своем характере. Вот. А какая должна быть оценка? С другой стороны, если как-то к себе критически не относиться, то, наверное, и человек каяться не будет, и гордыня возобладает, и он скажет, ну, у меня и грехов нет, я, в общем-то, пишите с меня икону. Вот так, поэтому не будем тщеславиться, друг друга раздражать и друг другу завидовать. Это самое главное. Вот такой вот вопрос. Да. Почему современный мир погряз в грехах? Мне кажется, что во времена прежние все было целомудреннее, а люди были счастливее. Например, подруга моя смеется над тем, что у меня не было отношений, называет серой мышью. Как сохранить внутреннее спокойствие? Может, стоит отказаться от дружбы с таким человеком, чтобы не было подобных конфликтов? Ну, знаете, вот что было раньше, да, кажется, что вот раньше все было целомудреннее, а люди были счастливее. Это может сказать каждое поколение о своем прошлом, да, когда-то и сахар был слаще и так далее. Но в целом это верно, конечно, потому что мир-то все стремительный, погрязает в грехах, и такое уже было. И первое человечество, за исключением семьи праведного Ноя, за грехи погибло, да, в водах всемирного потопа. Хотим мы того или не хотим, но согласно Священному Писанию, в свое время наступит кончина. Кончина нынешнего мира и признаки ее тоже обозначены в Библии, да. Вот, например, в той же главе 24 Матфея говорится, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Один из признаков. Есть он сейчас? Есть.

0: беззаконие и есть грех. Но Господь призывает нас не поддаваться соблазнам. Он с нами потому, а если Он с нами, то и не надо нам бояться. Если, конечно, мы с Ним. Ну, потому что Он-то всегда с нами. Да. А вот мы с Ним не всегда. Нам обещано на земле благоденствие, да, вот говорится, да, Священное Писание говорит, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ. Случается, есть такое, и царство на царство, есть такое, есть, и будут глады, моры, и землетрясения по местам. Все это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас. Христиан имеется в виду. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. Вот, как говорит Священное Писание, да, христианин, как воин, должен быть готов ко всему этому, да, и что будут нас ненавидеть, и когда будут, да, подвергать всяческим гонениям, да, и лжепророки восстанут, многих прельстят, то есть предадут Христа. Вот. А кто будет спасен? Как и говорилось, будет до конца, кто остался верным до конца. А это ведь опять же от нас только зависит. Сможем мы оставаться такими, какими Он нас хотел бы видеть, да, Господь, или не сможем. Все в наших силах. Храни вас, Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Так случилось, что премьера одного из самых популярных и красивейших русских балетов состоялась за границей. В декабре 1938 года в Брно в отсутствие композитора был поставлен балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». И только через два года балетмейстер Леонид Лавровский поставил балет в Советском Союзе. Партию Джульетты танцевала известная балерина Галина Уланова, за что удостоилась сталинской премии.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: С середины 17 века крупнейшие французские музыкальные мастера и музыканты при королевском дворе от Теттер и Филидор взялись за совершенствование гобоя. Они считаются создателями инструмента, который сейчас называют барочным гобоем. Носить и хранить его стало удобнее, так как гобой можно было разобрать на три части. Поражали чистота и красота звука. Музыканты ценили удобство исполнения на новом инструменте. А в начале 18 века появились первые концерты для гобоя с оркестром Томмазо Альбинони.

0: Музыкальные мгновения.
1: С самого детства Франсис Пуленк каждую свободную минуту посвящал музыке. Первый инструмент появился у будущего композитора в 2-летнем возрасте. Это было игрушечное пианино, на котором тот раскладывал рекламные проспекты, уверяя, что это ноты для игры на его «До-ре-ми». Так он называл игрушку. Однажды, когда мальчик уже подрос, семья Пуленко вынуждена была на время покинуть Париж из-за наводнения. Они переехали в Фонтенбло, где Франсис в жажде познания приобрел себе очередной попавшийся на глаза сборник. Им оказался «Зимний путь» Шуберта. Вокальный цикл, сыгравший немаловажную роль в решении Пуленко стать музыкантом. Однако отец его был иных взглядов на будущее сына, потому определил мальчика в один из лучших лицеев Парижа, где тот учился с большим трудом, предпочитая проводить время за фортепиано. В 16 Пуленк уже окончательно решил, что посвятит жизнь музыке, и был верен своему слову до конца, а прожил он 64 года. Кстати, одним из последних сочинений композитора стала соната для кларнета и фортепиано. К сожалению, автор не дожил до ее премьеры, которая состоялась в Нью-Йорке 10 апреля 1963 года, всего 3 месяца. Состоит соната из 3 частей. Франсис Пуленк. Соната для кларнета и фортепиано.

Композитор Ильич Чайковский оставил обширное наследие практически во всех музыкальных жанрах. И по сей день он остается самым исполняемым и известным в мире русским композитором, выразившим с необычайной силой, простотой и искренностью лирическую стихию русской природы и русской души.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Иоганнес Брамс. Венгерские танцы. Танец номер 11.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Это музыка из телевизионного фильма балета «Анюта». Композитор Валерий Гаврилин. Этот балет – первый в истории случай, когда хореографическое произведение было перенесено с экрана на сцену, а не наоборот. Сценарист и режиссер Александр Белинский. Эта история на тему рассказа Чехова «Анна на шее». Но что важно, замысел фильма родился не от литературы, а от музыки, когда Белинский услышал вальс Валерия Гаврилина. И затем все музыкальное полотно балета было буквально соткано из разных произведений этого замечательного композитора.

Валерий Гаврилин – российский композитор, автор симфонических и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки кинофильмов. Его называют гением хоровой и вокальной симфонической музыки, музыкальным Есениным. О себе же Гаврилин писал: «Я живу на своей родине, я охраняю и сохраняю ее музыку». И еще: «Мечтаю своей музыкой добраться до каждой человеческой души. Меня постоянно свербит боль. Поймут ли?»

Он родился в Вологде. Вологда. Вологда для меня – это место, где я впервые познакомился с жизнью во всех ее проявлениях. Я сочиняю и живу только тем, чем напитался, будучи в детстве, в своем родном крае. Мама работала директором детского дома. Впоследствии была репрессирована. Отец погиб на войне. Так как моя мать была очень занята на основной общественной работе, воспитывался я в основном своей крестной матерью. Именно ей я многим обязан. Она научила меня понимать и ценить народную музыку. А потом, получив от нее первые уроки, я стал присматриваться к деревенским гуляниям и находил в них много прекрасного, поэтичного. Самые яркие музыкальные впечатления – это когда деревни ходили стенка на стенку. Это такой вид соревнования, спора, бравады. Начиналось все с музыки. Каждый старался переплясать или перепеть соседа. Наша округа – это был край кружевниц, поэтому собирались женщины на посиделке с подушками кружевными. И вот пели песни, на 99 куплетов на весь вечер хватало. Так что всего я наслушался. Всего.

Я страстно хотел быть гармонистом. Представлял, как я растягиваю гармонии, все восхищаются. Гармонист был тогда на деревне глубоко почитаемый человек. Без него ведь ни веселья, ни праздника. Мой отец был поистине необыкновенным человеком. С 5 лет уже пел в церкви, знал все службы. Да и голос, говорят, имел ангельский. Самостоятельно выучился играть на скрипке, мастерски владел всеми гармониками. Музыку запоминал мгновенно, знал все виды пляса. Лет с 10 был самым званым на все свадьбы. Думаю, что в музыкальном отношении я лишь слабая тень своего отца».

После ареста матери Валерий Гаврилин был отправлен в детский дом под Вологдой. Именно здесь он впервые погрузился в мир музыки. Играл в оркестре, пел в хоре. Здесь, в детском доме, Валерия Гаврилина увидела преподаватель музыкальной школы Татьяна Томашевская, по сути, определившая дальнейший жизненный путь мальчика. Было очевидно, Валерий удивительно одарен, все схватывал на лету и при этом необыкновенно трудолюбив. Уже через 2 года занятий он был рекомендован в школу-десятилетку при Ленинградской консерватории, куда принимали только особо одаренных детей. Принят сразу в 7 класс. В школе Гаврилин довольно быстро обогнал очень многих и сразу по окончании был принят в Ленинградскую консерваторию на композиторский факультет. Как вспоминают его однокашники, авторитет его признавали беспрекословно. За одаренность, большие знания, он читал и знал чуть ли не больше всех, за какой-то особый высокий склад души. У него появилось уважительное прозвище «Валера Великий». Все, что он не делал, он делал очень талантливо. Талантливо дружил, талантливо любил, талантливо хохмил.

0: и мокрые.
1: Видео продолжительностью до 5 минут и опубликовать видеоматериал на своих страницах в соцсетях. По итогам конкурса учебный комитет объявил победителей. Первое место заняло видео Дарьи Дорониной о студенте Нижегородской духовной семинарии Андрее Волгине. Отметим, что над звуковым оформлением креативного видео работал звукорежиссер «Радиообраз» Алексей Царьков. Ознакомиться с видео можно на официальном сайте Русской Православной Церкви и на сайте Нижегородской митрополии. Ежегодный межрегиональный фестиваль «Голос традиции» пройдет 13 сентября в селе Хирино Шатковского округа Нижегородской области. Мероприятие приурочено к 443-летию села и 13-й годовщине освящения храма в честь усекновения честной главы Иоанна Предтечи. День откроет божественная литургия в храме. Далее гостей фестиваля ждет насыщенная программа. Им предложат обучиться старинным русским ремеслам и промыслам на тематических мастер-классах. Для посетителей всех возрастов будут работать зоны с традиционными играми, забавами и хороводами. На ярмарке будут представлены натуральные фермерские продукты и изделия народных художественных промыслов, а гостей будут угощать исконно русскими блюдами. С программой фестиваля «Голос традиции» можно ознакомиться на его официальном сайте. Как отметили в Министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, проведение таких мероприятий соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Это вклад в укрепление традиционной культуры и продвижение туристического потенциала Нижегородской области. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Институты благородных девиц.
1: Институты благородных девиц – это закрытые учебно-воспитательные заведения для девочек из дворянских семей. Начало систематическому женскому образованию в России было положено в середине XVIII века по инициативе Екатерины II. Самым знаменитым таким заведением не только в Петербурге, но и в России был Смольный институт. Для него было выстроено специальное здание возле деревни Смольной, куда приняли 450 дворянских девочек в возрасте 6-7 лет на обучение, рассчитанное сначала на 12 лет, а потом сокращенного до 9 лет. Позднее на набережной Фонтанке был открыт Екатерининский институт благородных девиц, на Васильевском острове – Патриотический институт, еще позднее – Павловский институт для дочерей младших офицеров. Для девочек из мещанского сословия существовал Александровский, позже Мариинский институт, который считался мещанским отделением Смольного. Смольный институт неизменно оставался в привилегированном положении. В него принимали только потомственных родовитых дворян. Смолянка всегда являлась эталоном петербургской аристократии. С момента основания и до закрытия Смольный пользовался особым покровительством императорской семьи. Институтская программа включала преподавание закона Божьего, русского языка и словесности, двух иностранных языков – немецкого и французского. Позднее к ним прибавился английский. Географии, истории, арифметики, геометрии, физики, чистописания, танца и рукоделия. Лучше всего было поставлено преподавание иностранных языков. Во внеурочное время воспитанницы обязаны были говорить между собой и с классными дамами только на французском или немецком языке. Нарушение этого правила влекло за собой наказание. Девочки, конечно, тяготились столь строгим порядком, но в результате, к моменту выпуска, они свободно владели языками. Уровень преподавания точных наук был весьма невысок. Уроки физики сводились в основном к забавным фокусам, а уроки математики – к решению простеньких задач. Среди преподавателей были и прекрасно образованные, высококультурные.

Умные люди, такие как профессора Никитенко, Плетнев. Но были и случайные люди, зачастую не обладавшие ни знаниями, ни педагогическими способностями. Рукоделию, так же как и рисованию, музыке и особенно танцам, уделялось очень много внимания. Владение этими навыками считалось обязательным для светской женщины. Институтский быт был строго регламентирован. Обязательно была форма для воспитанниц и классных дам, мундиры для преподавателей. Форменному платью соответствовала прическа. За неряшливую прическу могли наказать строже, чем за невыученный урок. Питание воспитанниц даже в Смольном институте было скудным и невкусным. Но даже и такой еды было явно недостаточно. Смолянки вечно были полуголодные. Известен случай, когда из института на балу рассказала Николаю Первому о том, как кормят девочек в Смольном. Царь не поверил, но когда зашел на кухню с Черного крыльца и лично попробовал бурду, называвшуюся здесь ухой, разразился гневом. Но проворовавшийся эконом сумел выкрутиться, а питание воспитанниц не улучшилось. Первоначально быт смолянок лишен был не только комфорта, но и элементарных удобств. Спальни их походили скорее на казармы, чем на комнаты юных девушек. При этом они плохо отапливались, и бывшие смолянки всю жизнь вспоминали о том, как они мерзли в своих спальнях. Поступив в институт, девочка на несколько лет разлучалась с семьей. Если родители жили в Петербурге, они могли изредка навещать своих дочерей. Но небогатые провинциальные дворяне были практически лишены такой возможности. Во всех институтах воспитанницам ни при каких обстоятельствах не разрешалось отпуск или поездка к родным, даже на похороны самых близких. Летом и зимой смолянки выходили на прогулку только в институтский сад, отгороженный от улицы каменной стеной. Дети годами не видели ни полевых цветов, ни животных, не знали города. По мнению начальства, такой режим способствовал их нравственной чистоте. А какими были юные смолянки, можно представить себе, побывав в Русском музее, где висят их портреты, выполненные художником Левицким. За некоторой угловатостью и манерностью просвечивает неподдельное детское веселье и грациозность, которые не могли убить даже строгие порядки казенного заведения. Между тем, судьба бывших институток часто была драматичной. Девушки из богатых семей выносили из института совершенно ложные представления о жизни и человеческих отношениях. Наивные и сентиментальные, они болезненно переживали каждое столкновение с реальностью. Девушки из семей небогатых после окончания института могли претендовать только на место гувернанток или домашних учительниц, где зачастую терпели обиды и унижения от учеников и их родителей. Но все же, при всех своих недостатках, институты благородных девиц способствовали становлению женского образования в России. Хотя в этой системе не случилось такого яркого явления, как Царскосельский лицей, давший плеяду выдающихся личностей, прославивших Россию.

блаженства иного. Все слушал бы, слушал и слушал тебя, все слушал бы, слушал и слушал тебя.

0: защитники земли русской. Венец славы Александра Невского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является великий полководец, государственный деятель и святой князь Александр Невский. Святого благоверного князя Александра Невского Русская Православная Церковь чествует ежегодно 6 декабря, день погребения в Богородице Рождественском монастыре города Владимира, и 12 сентября, день перенесения мощей из города Владимира в Санкт-Петербург. Святого князя почитали во все времена на Руси и далеко за ее пределами. Прошедшие столетия не смогли ни стереть, ни затуманить чистый и светлый образ князя. Наши дни. Как тебя зовут?
1: Александр.
0: Это значит защитник людей. Ты знаешь об этом?
1: Да, конечно. Я родился 30 мая. Родители назвали меня в честь святого князя Александра Невского. Знаю, что он был храбрым, непобедимым воином и праведным человеком.
0: Да, все верно. Святой князь и правда достойный образец.
1: Когда я вырасту, хочу быть таким же смелым и мудрым. Мне нравятся иконы с изображением князя. А еще памятник князю на коне. Это прямо перед собором Александра Невского у нас в Нижнем Новгороде на Стрелке.
0: А знаешь, что есть еще один памятник святому князю на Нижегородской земле? В Феодоровском мужском монастыре в Городце.
1: Правда?
0: Да, именно там святой благоверный князь принял монашеский постриг и почил о Боге. У тебя замечательный небесный покровитель. Но кроме того, Александр Невский – небесный покровитель всей нашей русской земли. И вот уже более 8 веков ее защитник. Знаешь, что Александру Невскому принадлежат слова «Бог не в силе, но в правде».
1: Да, слышал.
0: А знаешь, в чем тайна горячей любви русского народа к Александру Невскому, которая передается из поколения в поколение? Почему он причислен к лику святых?
1: Расскажите.
0: Чтобы понять это, надо обратиться к истории его жизни. Александра Невского называют собирателем русских земель, и это не случайно. Без Божьего повеления не было бы и княжения его, сообщает летописец. Собиратель земли русской.
2: В отношениях с Востоком князь Александр Невский был дипломатом, который сумел сохранить русскую землю в условиях татаро-монгольского нашествия. Став великим князем Владимирским, он взял на себя обязанности перед Ордой за всю Россию. Под его правлением объединилась вся русская земля. Родной брат Александра Невского предпочел лучше бежать в чужую землю, чем дружиться с татарами. Но запали князю в сердце еще в детстве слова его дяди Константина. «Аяс испытал и уразумел, что у князя тягчайшая жизнь. Ему не только о себе едином, но обо всех во всякую годину надо помышлять и печься. И став в день судный, даст он Богу ответ за себя и за всех своих подданных. Презрев свои личные страдания и унижения, князь Александр пожертвовал собственной независимостью, чтобы облегчить участь своего народа. Рискуя сам в любой момент погибнуть от ханского гнева, он прикрыл собою родную землю от посягательств татар и дал всей Руси шанс выжить. Александр Невский посещал Орду 4 раза – в 1247, 55, 57 и 62 годах – князь смиренно-мудро понимал, что раздробленная и обескровленная Русь не могла бороться со страшной стихийной силой монголо-татар. И чтобы дать возможность Руси оправиться, окрепнуть, набрать силы, нужно было время. Нужен был мир с Востоком. И этот мир, добытый его отцом, он стремился сохранить любыми путями. Сегодня, столетия спустя, мы можем уверенно сказать, что подвиг Александра Невского не пропал даром. Следующее поколение, ведомые примером князя, нашли силу прекратить вражду, собрать воедино разрозненные русские земли, освободить Русь от зависимости. А тогда Александр не знал и не мог знать всего этого. Он делал шаг в неизвестность, а оказалась вечность. Походы в Орду были сопряжены с огромным риском для жизни. Многие русские князья погибали в Орде. Известна была мученическая смерть за православную веру князя Михаила Черниговского и его боярина Федора, отказавшихся совершить языческий обряд. Благочестивый князь Александр, зная об этом, тоже решительно ответил жрецам: «Я христианин, и мне не подобает кланяться твари. Я поклонюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу Единому, в Троице славимому, создавшему небо и землю, и вся я же в них суть». Батый, пожелавший увидеть мужественного князя, был поражен его величественной внешностью. Обращаясь к окружающим, он сказал: «Правду говорили мне, нет князя, равного этому». Въезд Александра Невского во Владимир на Великое княжение был крупным событием на Руси. «Бысть радость велика во Владимире и во всей земле Суздальской», сообщает Лаврентьевская летопись. Торжественное посажение его на престол с пожалованием царевым было совершено в соборном храме Успения Богородицы. Горячо молился Александр Ярославович о неспослании ему помощи и сил на новые, еще более трудные подвиги. Первой заботой князя стало возрождение городов и селений, опустошенных татаро-монгольским нашествием. Он, как и отец его когда-то, спешил собрать, утешить разбежавшихся жителей, вернуть их к мирному труду, восстановить и украсить храмы. Твердая рука державного хозяина чувствовалась всюду. Вскоре воцарилось спокойствие в Великом княжении. И, как пишет летописец, добре бы речи о таких Давид пророк: «Во отец своих место выше сынове их».
0: Русь святая, храни веру православную.
2: В 1252 году к Александру Невскому прибыли кардиналы Папы Римского с посланием, в котором предлагалось принять учение Римской Церкви, то есть католическую веру, и повиноваться Папе Римскому как самому Богу, наместником которого на земле он называл себя. Это послание было написано в 1248 году, после неудавшихся крестовых походов на Русь. Князь Александр в своем ответе написал так: «От Адама и до потопа, и от потопа до разделения языков, и от разделения языков до начала Авраама, и от Авраама до пришествия Израилева сквозь Черное море, а от начала царства Соломона до Августа царя, а от начала Августа до Рождества Христова и до страсти, и до воскресения Его, а от воскресения Его и на небеса шествия и до царствия великого Константина, и до Первого Собора, и до Седьмого Собора, мы все это хорошо знаем, а от вас учения не принимаем». Став великим князем Владимирским и взяв на себя обязанности перед Ордой за всю Россию, Александр тем самым придал великокняжеской власти такую силу и значение, каких не бывало ранее. Под его правлением объединилась вся русская земля. Ни один князь на Руси не смел выступить против него. А что есть русская земля, родная земля? Каждый чувствует, понимает ее по-своему.
0: Земля чужая, пристанище непрочное, водою проточную материнская молитва текла. Все шептали: спаси всех нас, Дева непорочная, нас, сынов твоих, прости за неправедные дела. День на вечность меняли и темницу на волю, дом родной забывали, да отцовский наказ. Бушевали ветра в моих годах непокоя, но, видно, Бог всеблагий вспомнил про нас. И пришел седовласый, бичевой подпоясан, то ли блаженный какой, то ли старый солдат. Земля родная, к тебе весь я сказан. Мать, смотри-ка, дошел и до царских врат. И крест поднимали, чтоб на крест подивиться честному древу, честный человек. Пришел в Божий день до земли поклониться. В тебе весь я сказан, да имя рек. И светлы твои ночи, и трудны твои годы, и крепки твои думы, светлоокий мой князь. Из дремучих столетий идут воеводы нашу русскую землю, как встарь, защищать. Пусть бушуют ветра, но костры негасимы, из ослепших степей вековечный дозор. Только с темных икон светят нам херувимы, и молитвенно тих Божьей Матери взор.
2: Промыслом Божьим было уготовано, чтобы наша Нижегородская земля оказалась неразрывно связана с именем Александра Невского. В древнейшем городе Нижегородского края, Городце, завершилась жизнь святого благоверного князя. И об этом мы обязательно расскажем в следующей передаче.